0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: впервые в алтаре. Ты в моей жизни каждое мгновение.
1: Добрый день, мои братья и сестры во Христе. Мое имя Виталий Гольман. Вот уже 2 года знаком с вашим изданием. Моя мама является подписчиком и нам дает почитать. 5 лет назад я покаялся и обратился к Господу. И прошу подписать на газету моих любимых вторых родителей. Я их очень люблю. У нас за 12 лет, что я женат на их дочери, не было никаких разногласий, кроме вопросов веры. Немного о себе. Я женат. Господь дал мне самую лучшую половинку. Это я осознал всем сердцем. Имею 3 сыновей, 11, 8 и 5 лет. Слава Богу за все, что Он дал мне в жизни. 2 года назад Он спас моего отца, который умер через 5 дней после покаяния. А теперь я хотел бы прочитать вам несколько стихотворений, которые Господь дал написать мне. Я надеюсь, что они послужат благословением вам. Молитва к Богу. Стою, Господь, в молитвенном проломе. Взываю, Боже вечности, к Тебе. Молю, зажги свет жизни в каждом доме. Пусть сердце каждое откроется Тебе. Пусть каждое колено преклонится, и в покаянии откроются уста. И сердце каждое пусть светом озарится, признав своим Спасителем Христа. И каждая душа, что заблуждалась, пусть примирится, Господи, с Тобой. Сними с нее проклятие и усталость. Дай ей у ног Спасителя покой. Наполни радостью, надеждой и любовью, и во Христе жизнь каждую сокрой. Очисти, окропи святою кровью. За душу каждую взываю, Боже мой. Как за меня, к Тебе, мой святый Боже, молясь, взывали тысячи людей, и сердце черствое мое открылось все же и потянулось к святости Твоей. Меня Ты учишь за людей молиться, за их проблемы, души и сердца. Любить их сердцем, не взирать на лица. И я молю, веди их до конца. Ведь из Твоей руки, Христос Спаситель, никто не вырвет, нет Тебя сильней. Веди нас всех в небесную обитель и очищай нас святостью Своей. И коль к концу подходит жизнь земная, молю Тебя, Отец Небесный мой, Ты душу каждую введи в обитель рая, наполни радостью и вечно дай покой. Дай силы возносить Тебе молитвы за всех еще живущих на земле, чтобы я не ослабел в духовной битве и снова не погряз в греховной мгле. Вокруг меня бушуют ураганы, душа томится в суете мирской. Лишь Ты, Господь, залечиваешь раны, даешь мне мир, надежду и покой. Аминь. Как Тебя мне, Господь, не любить? Как Тебя мне, Господь, не любить? Как Тебе не воздать отче славу? Только Ты смог понять и простить. Честь Тебе и хвала, Боже правый. Только Ты смог меня оправдать, искупив от греховной закваски. Только Ты помогаешь мне снять все мои лицемерные маски. Только Ты за меня положил жизнь свою на Голгофском кресте, чтобы я в мире и радости жил, вечной жизнью в Иисусе Христе. Только Ты изменяешь меня на тернистом, нелегком пути, обновляешь день ото дня, ободряешь дальше идти. Пусть мне трудно бывает порой, и сомнения терзают подчас. Направляет меня Дух Святой, тихо шепчет: Иисус тебя спас. Уповай на Него всякий раз и взирай на Него без конца. Верь, придет этот радостный час, и узришь ты святого Отца. Возликуешь тот час, запоешь. То, что в жизни искал, ты найдешь. Слава Богу, что ты меня спас. Размышления о Боге. Чем чаще я сижу и размышляю о смысле жизни, Боже, о Тебе, тем больше своим сердцем понимаю, Ты все, Спаситель мой, в моей судьбе. Ты в моей жизни каждое мгновение, Ты каждый вздох, живой воды поток, мой разум и мое сердцебиение, все создано Тобой, великий Бог. Все, что я вижу, все, что окружает, живет, цветет и движется Тобой, все это мою веру утверждает, за всем стоит Создатель, Бог живой. Ты правишь всем могучей рукою, Тобой я двигаюсь, Тобой живу, дышу. Ты сотворил меня душой живою, Тобою эти строки опишу. Ты драгоценнее всего на белом свете, начало жизни Ты, и Ты конец. Тебе я посвящаю строки эти, люблю Тебя и славлю, мой Творец. Аминь. Господь, Твои пути неисследимы. Господь, пути Твои неисследимы, и слава беспредельно велика. Тобой мы движемся, Тобою мы хранимы, спасать не устает Твоя рука. Ты зорко зришь пути всего творения, спасаешь души и исследуешь сердца. Чтобы мы познали благодать спасения, Твой Сын прошел путь крестный до конца. Пришел Он в этот мир, чтоб стало ясно, что без Тебя нам будущего нет. Прошел Он путь мучительный, ужасный, чтоб царство тьмы зажечь небесный свет. За грешных кровь пролил и жизнь положил, но вновь воскрес, о что за чудеса! Собой Он дверь открыл и путь проложил для всех искупленных к Отцу на небеса. И лишь одна тернистая дорога из множества других мирских дорог ведет, освобождая нас к чертогу, туда, где обитает вечный Бог. Аминь.
0: Виталий Гольман.

Не ищите грешников хороших. Полюбите тех, кто с вами рядом. Полюбите их любовью Божьей. Большего от вас им и не надо. Не ищите грешников открытых. Многие, как замкнутая крепость, Словом Божьим их раскрепостите. Боль возьмите их себе на плечи. Не ищите грешников правдивых. Много ли в жизни вы таких встречали? Это их привычная стихия — ложью прикрывать свои печали. Не ищите грешников любезных, тех, с кем побеседовать приятно. Может быть, грамматики небесной вам их научить с любовью надо. Не ищите грешников хороших. Грешниками были вы когда-то. Кто помог вам в вашем бездорожье? Кто открыл для вас свои объятия? Тот, кто не искал у вас достоинств. Тот, кто полюбил вас лживых, трудных. Если ты сегодня Божий воин, то иди с его любовью к людям. Боль твоя была ли, когда больнее, чем теперь? Когда сгустилась ночь, утешайся, Иисус сильнее, боль твою Он может превозмочь. Пусть не ужасают твою душу едкий смех и колкости врагов, сердцем чистым Иисуса слушай, в Его власти мир твой и покров. Пусть пяту поднял твой самый близкий, откажись от мести, промолчи, помни, ты костра большого искра, дни твои не больше дней свечи. Наша жизнь так кратка и так тленна, пусть владеет ею сам Христос. Красота всей жизни на коленях слаще и прекрасней нежных роз. Пусть ревут на море жизни волны, не пугайся шума многих вод. Царствует Господь, и силы полны Он тебя, бессильного, спасет. Верен воскресивший нас из мертвых, что нам делать? Только доверять, чтобы ты, Иисусом ободренный, так же мог упавшего поднять. Алена Касимова, Казахстан.

Читала вашу газету, которую мне каждый месяц приносит молодой брат из нашей церкви, Иван Ви. Но как мне его отблагодарить? И вот решила с вашей помощью получать газету «Наши дни», чтобы с ним делиться. Пишу неграмотные стихи. Их у меня более 250. Лежат без дела, завернуты в платочек, как талант у ленивого раба. А скоро смерть, и все пойдет в макулатуру. А мне жаль, ведь там имя Божье. Лидия Штранская. Ответь на вопрос. Висит картина на стене, вид Христа распятого. Пониже, чуть на полотне, крупно напечатано. «Я это сделал для тебя», — читают проходящие. «А что ты сделал для меня?» — в душе ответь висящему. «Да, это сделал он для всех, потерпел позор и смех, чтоб вырвать нас из тьмы. Что на вопрос ответишь ты? Переведи с картины взгляд на Голгофу, где распят Христос был за твои грехи. И на вопрос, что сделал ты? Ответь Иисусу поскорей, сорви засов с твоих дверей. Впусти Иисуса ты в свой дом, порви все связи со грехом. С тобою Он вечерю сотворит. Сам Иисус так говорит, в крови омоет весь твой гнет и грехи не вспоменет. А ты что сделал для меня? Ответишь на вопрос тогда, Христос, я сердце отдаю тебе за твои муки на кресте. Лидия Штранская.

0: Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря.
1: Мы уже знаем эти конверты. Они с Украины, от нашей Светы, Светланы Тимохиной. Очень радуемся ее письмам. В них всегда находится сокровище. Ее новый рассказ, стихотворение или рассуждение на духовную тему. Трудится она много. Жаль, что пока не виделись, но надеемся на встречу и молимся об этом. Помолитесь и вы, дорогие наши читатели.
0: Последняя картина. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1:9. Борис Иванович сел в кресло против стены, где висела его новая картина, чтобы еще раз внимательно рассмотреть ее. Он недавно закончил эту работу, и вечером за ней должны были приехать. Готовилась очередная выставка его работ. Возможно, все их опять раскупят. Он был достаточно известным и признанным художником. Борису Ивановичу всегда было нелегко расставаться со своими картинами, ведь они как часть его самого. Казалось, с ними уходила его жизнь. Но последняя была особенно дорога ему. В этом дереве он изобразил самого себя. Да, эту тайну будет знать только он. Даже жена ни о чем не догадается. Его последняя работа — его лебединая песня. Он почему-то точно знал об этом. Его жизненная точка. Конечно, ему 76, но здоровье еще не подводило. С Алиной женой отношения прекрасные. Впрочем, они всегда хорошо понимали друг друга. И все-таки Борис Иванович был уверен в том, что больше он уже ничего не напишет. Может быть, поэтому он вложил в эту картину больше, чем в другие. Все свои тревожные мысли и переживания, все свои вопросы, на которые пока не находил ответа. Как хорошо, что сейчас в доме никого нет, и он может побыть наедине с самим собой, размышляя и рассматривая в этой самой любимой картине отображение всей своей долгой и непонятно для чего прожитой жизни. Борис Иванович назвал картину «Одиночество», но друзья художника и устроители выставки уговорили его переменить название на «Зимнюю симфонию». Он писал ее с каким-то болезненным наслаждением и все это время как будто ощущал на лице отблеск того зарождающегося солнечного сияния, за которым, как ему казалось, скрывается какая-то тайна. Черный припорошенный снегом ствол старого дерева изогнулся, как будто стараясь изо всех сил не упасть, удержаться на склоне покрытого снегом холма. Казалось, оно с трудом удерживает тяжелую седую шапку ветвей, переплетенных между собой ажурной белизной снега. Это замерзшее снежное дерево пугало бы своей безжизненностью, если бы его не озарял этот чудесный свет из-за горизонта. Да, дерево отображало бы смерть, если бы не было насквозь пронизано первыми нежными лучами восходящего солнца. Рассвет только зарождается, но он уже разогнал тьму. Скоро покажется огненный светящийся шар солнца, который будет победно подниматься все выше и выше. Пройдет время, и когда-то живительный теплый свет прогонит холод и вернет жизнь этому замерзшему черному дереву.

Бориса Ивановича охватил какой-то беспомощный страх и одновременное горькое сожаление о том, что он не задумывался обо всем этом раньше. Услышав шаги в прихожей, он обернулся. Так и есть. Его жена Алина с молодыми художниками приехали за картиной. Как хорошо, что он успел напоследок побыть с ней наедине. На следующее утро Борис Иванович прибыл в выставочный зал, где уже почти все было готово. Дав указание устроителям перевесить некоторые картины, присел в кресло, чтобы немного передохнуть. Что-то в последнее время он стал быстро уставать. К нему подошла жена с женщиной средних лет. «Боря, это к тебе». Кажется, он успел задремать. «Здравствуйте, волнуюсь», — обратилась к нему посетительница. «Несколько дней назад на автобусной остановке я случайно увидела на афише выставки вашу удивительную картину снежного дерева. Мне очень хотелось увидеть ее оригинал и, если возможно, познакомиться с вами». Незнакомка стояла спиной к той самой картине и поэтому не сразу ее увидела. Но что это? Показалось ему или нет, свет на картине вдруг засиял ярче, ощутимее. Они немного поговорили. Лидия, так ее звали, оказалась верующей. С восхищением рассматривая его последнюю работу, она вдруг сказала: «Вы как будто прикоснулись к вечности». «А вы что-то знаете о ней?» — быстро спросил Борис Иванович. «Да». Этот уверенно лаконичный ответ не показался ему нескромным. Похоже, она и вправду знает что-то очень важное. Голубые глаза Лидии смотрели на него внимательно и сочувственно. «Вечность открыта нам во Христе, но только если Он в нас». Эти слова изумили его. А, собственно, откуда взялась эта хрупкая незнакомка? Он вдруг понял, что ее появление не случайно. Но главное, она знает тайну, которая для него закрыта. Стали появляться первые посетители. К нему подошла группа художников с какими-то вопросами. «Не буду мешать вам», — сказала Лидия. «Но если можно, я бы хотела еще раз встретиться с вами. У меня на сердце написать стихотворение на тему вашей картины и подарить его вам». «Вы пишете стихи?» Борис Иванович почти не удивился. Он сразу почувствовал в ней творческую личность. «Только во славу того, кто сотворил всю эту красоту, которую вы смогли увидеть и изобразить», — ответила Лидия и, попрощавшись, направилась к выходу. Он был очень рад, что они еще раз встретятся. Возможно, в следующий раз он решится спросить ее о том, что его так мучает. Издалека Борис Иванович увидел, как Лидия подошла к Алине. Женщины что-то сказали друг другу, улыбаясь, видимо, попрощались. Следующий выставочный день оказался очень тяжелым и утомительным. Желающих поговорить с Борисом Ивановичем было очень много. И, заметив бледность на лице мужа, Алина отвела его в небольшую комнату, где был удобный диван. «Больше я никого к тебе не подпущу», — шутливой строгостью погрозила она ему пальцем и мягко добавила. «Отдохни, дорогой, нельзя же так беспощадно обращаться с самим собой. Все твои картины и так раскупят. Заявок уже больше, чем нужно». Но через некоторое время Борис Иванович все-таки вышел в выставочный зал, и тут как раз появилась Лидия. «Я принесла стихотворение», глаза ее сияли тем самым светом, который так оживлял дерево на последней его картине. «О, если бы не этот чудный свет, то дерево казалось бы погибшим. Но озаренное сиянием высшим, оно не умирает вовсе, нет. И чернота уставшего ствола, и снегом припорошенные ветви таят в себе тепло весны и лета. Свет наступает и отступит мгла. Под тяжестью своих прожитых лет оно согнулось, но надежда дышит. И жадно смотрит в небо, будто ищет того, кто сам есть вечной жизни свет». Борис Иванович читал и перечитывал эти строки, удивляясь, каким образом могла эта женщина понять глубину его переживаний и дать ответ на мучившие его вопросы. Правда, ответ еще не совсем ясный для него. «Если только Христос в нас».

вдруг вспомнились ему таинственные слова, сказанные Лидией. «Да, солнце способно осветить темное старое дерево. Возможно, оно даже еще зазеленеет листьями, но ведь оно уже никогда не станет молодым. Как жаль, как жаль!» Борис Иванович не решился поделиться с Лидией этими мыслями. Он постарался остановить себя, увидеть все со стороны. В конце концов, это смешно. Седой, старый, маститый художник, окруженный почтительными учениками, и эта худенькая незнакомка-христианка, в присутствии которой он почему-то становится робким и растерянным. Но увидеть все смешным не получилось. Стихотворение еще больше растревожило Бориса Ивановича. Неразрешенные вопросы томили, мучили душу. А Лидия явно знала, где находится вход в таинственную, манящую его вечность с Богом. Выставка, которую он так ждал, да и многое-многое другое вдруг померкло, потеряло для него всякое значение. «Еще я принесла вам христианскую литературу». С этими словами она протянула ему книги и журналы. «Может быть, захотите почитать?» Подошла Алина, они начали говорить о том, о сём, и оказалось, что у них был общий знакомый, музыкант, который уже перешел в вечность. Борис Иванович заметил, что его жена тоже всем сердцем расположена к их новой знакомой. «Если вы не против, я прикреплю текст вашего стихотворения к зимней симфонии». Он даже сам не ожидал, что предложит такое. «Думаю, что это прославит Господа», — серьезно ответила Лидия. «Теперь люди смогут не только любоваться природой, но и задуматься о ее Творце». После этого они распрощались, договорившись, что будут созваниваться и встречаться. Лидия сообщила, что на 2 недели уезжает по делам церкви, а после приезда позвонит им. Не знала она тогда, что с Борисом Ивановичем на земле они уже не встретятся. Он даже не ожидал, что зимнюю симфонию купят за такую большую сумму. Алина очень радовалась, но его самого деньги уже не интересовали. Вечером, в день окончания выставки, он чувствовал себя неплохо, и жена сказала, что ненадолго съездит к подруге по какому-то неотложному делу. Борис Иванович удобно расположился в кресле, чтобы полистать христианскую литературу, принесенную Лидией. Открыв одну довольно толстую книгу, он прочитал в самом начале о том, что непостижимый Бог открывается людям во Иисусе Христе, сошедшим с неба Сыне Божьим, который умер на кресте за грехи всего мира. «У меня уже нет времени на все эти книги», — вдруг осознал он. «Лучше обращусь к первоисточнику». Достав с полки Библию, Борис Иванович с удивлением начал читать с первой главы, не зная о том, что Лидия в это время горячо молится о нем. История грехопадения так потрясла старого художника, что он прослезился, впервые осознав себя падшим грешником. Вдруг ему стало очень плохо. Все тело покрылось испариной, дышать стало трудно. «Господи, в течение всей моей жизни Ты терпеливо ожидал, пока я открою Твою книгу. Так не дай же мне умереть до тех пор, пока я не увижу то, что хочу увидеть всем сердцем». Даже не понимая, что молится живому Богу, прошептал Борис Иванович и решительно открыл Библию на последней главе Откровения. «Ведь я должен успеть узнать, чем все кончится», — подумал он. Изумляясь неземной красоте описанного апостолом Иоанном вечного города, Борис Иванович сначала восхищался всем как художник. Рука его даже потянулась к кисти, но когда прочитал о том, что там не будет нужды в солнечном свете, потому что Господь сам есть свет, ахнул, и в этот самый момент душу художника озарила истина, которой так стремилось его измученное сердце. «Я прощен, прощен, прощен!» — благодарно шептал он тому, кто когда-то помогал ему видеть красоту сотворенного мира и передавать через картины отблеск неземного света. Но теперь, когда Борису Ивановичу открывался сам Творец, совершенный художник и строитель неповторимого небесного города, он только молча плакал счастливыми слезами.
благоговейно созерцая того, кто есть источник истинного света, незакатное солнце правды. И когда старый художник сделал последний вздох, покидая нашу грешную землю, он был уже вполне спокоен, крепко держась за руку своего Спасителя, не отрывая от него восторженного взора, Борис Иванович уверенно шагнул в кристально чистую реку вечной жизни. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной «Украина».

0: Материал «Фанатики на обочине» публиковался в августовском номере «Забытого алтаря» за 2009 год. Как же это замечательно, что есть христиане, у которых можно поучиться тому, как выполнять одно из основных поручений Господа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка, 16 глава, 15 стих.
1: Привет фанатикам! В «Забытом алтаре» за август 2009 года есть чудесная статья о замечательных тружениках, драгоценных сосудах Божиих Марии Шмидт и Ивана Паульсе. Возраст у них весьма почтенный, а душа-то молодая. Жаждет трудиться, чтобы грешники каялись и славили Бога. Здоровье также оставляет желать лучшего. Не так просто брату Ивану Яковлевичу забраться на пьедестал, чтобы всем видны были плакаты «Ноги больны», а стоять на больных ногах еще труднее. Но вот они все равно стоят с плакатами, которые важно прочесть тем, кто еще не познакомился со своим Спасителем и идут дорогой погибели. Иван Паульс, Мария Шмидт и другие пытаются это объяснить. И я благодарю Бога, что они — люди неравнодушные, но радеющие всем сердцем о важном деле — указать людям на Христа. У них своих суетных дел хватает. Иван Яковлевич еще работает, лечит физические недуги, но они исполняют великое поручение Господа. «Идите, научите!» И они идут. Несмотря ни на что, занятость, болезни, дела семейные, хотят оповестить всех о том, что есть свет жизни и любовь Божья, жалеющая каждого человека на земле. О том, что он уже расплатился с долгами людей перед Богом, и открыта дорога в жизнь, вечную, через веру в Иисуса Христа. Это дивный подарок людям от Иисуса, жизнь, которой не будет конца. Люди, возьмите драгоценный дар, не верите? Напрасно. Прочтите на плакатах выдержки из Библии. Иисус жив! Да, это так. Подумайте об этом, покайтесь, примите Христа в свое сердце и живите вечно. Это самое главное, что вам надо сделать в своей земной жизни. Ведь не знаешь, в который день и час Господь прервет твою жизнь. На дорогах порой небезопасно, всякое случается. Потому не проезжай равнодушно мимо ценных сообщений на плакатах. Они важные, предупреждающие знаки. Вникни в их содержание. Евангелизационная работа – важнейшая часть жизни любого христианина. Много людей неспасенных, и достучаться до их сердец совсем непросто в наше время. Христианские страны захлестнула громадная волна восточных религий и оккультизма. Достаточно поинтересоваться, например, о чем переговариваются наши дети. Они консультируются друг с другом. Научился ли ты выходу души из тела? Хочется полетать. Как поговорить с умершим? Как развивать астральное зрение? Брак молодые люди считают устаревшей формой соединения двух любящих сердец. Йога – любимое занятие многих. Кашпировский снова в фаворе. В христианских странах, пишут газеты, число верующих сокращается. Храмы даже воскресные дни пусты, потому их продают. В Бельгии, например, храмы скупают предприниматели – и обычно превращают их в развлекательные центры. То же самое происходит в Голландии, Чехии, Германии. Поэтому сегодня мир, как никогда, нуждается в благовестии. Такие сосуды, как Мария и Иван, драгоценнейшие. Будем молиться, чтобы Бог послал своих неравнодушных к его делу благовестников. Они, конечно, есть. Я о таких немного знаю и горячо молюсь о них. Есть в нашей церкви сестра, которая едва ходит, разрыв сухожилия на одной ноге. Но она нашла возможность рассказать людям о Боге. Свяжет целую кипу шерстяных носков, наберет пачку трактатов и идет прямо к метро. Раздает подарки всем от имени нашего Господа. Прочитала недавно заметку, что одна сестричка лишилась ног, передвигается в коляске. Но ее более всего волновал вопрос, как же она будет дальше заниматься евангелизацией? Господь подсказал. Она теперь пишет письма знакомым и незнакомым о Боге, об искупительной жертве Иисуса. Да так талантливо, что люди ей благодарны и идут ко Христу. Конечно, тут важны еще сподвижнические упорные молитвы. Это первое дело. И самое важное, Бог видит сердца людей и их горячие желания и открывает путь к благовестию. Да благословит Господь нас всех, чтобы мы все родили о деле Божьем, о спасении грешников, и Бог совершит. Тамара Каширина, Россия.

ходила по домам. Приветствую всех Божьих сотрудников, писателей и неписателей, любовью Господа Иисуса Христа. Когда я получила забытый алтарь, номер 8, то как раз лежала со своими очередными приступами боли. Читая, уходила от них воспоминания. Первая страница напомнила мне о моем фанатизме. Первый год, как я приняла Иисуса Христа в сердце, был наполнен таким фанатизмом. Я ходила по домам, звонила в квартиры и предлагала всем Евангелие. А вечерами на чистую последнюю страничку в Евангелии переписывала гимн 845 из сборника песен Возрождения. До самого Рождества Христова, начиная с июля, я благовествовала таким образом. Продолжаю и до сих пор нести людям весть о спасении, ходя по улицам, в родительские дни, на похоронах. В одном из стихотворений я написала: «Сею, я сею зерно золотое, сам Иисус со мной рядом идет. Так и хожу, когда позволяет здоровье, вместе с Иисусом, и значит, не одна». Благодарна Господу за брата Ивана, сестру Марию, что он дает желание и силы нести весть о Христе. Я лежала с высокой температурой, когда мне позвонили из дома приюта для престарелых. Сколько радости было в голосе Василия Михайловича! Благодарность Господу и вам от всех бабушек и дедушек за выписанную им газету. Из-за болезни я давно у них не была, но по телефону общаемся. Как же мне радостно, что у них есть теперь алтарь. Я прошу Господа, чтобы и для меня была эта возможность дальше получать газету. Сколько духовной пищи, особенно когда болеешь и не можешь посещать собрания. А у меня это бывает часто. То в больнице лежу, то дома. Видно, так Господу угодно. Он каждого ведет так, как записано в его плане. Валентина Пермякова, Казахстан.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: Ну вот и все, друзья. Мне пора. Сестричка, подайте гитару.
1: Бьют часы

Как сладок звук мне песни той, ее всегда я буду петь. Пора домой. Бьют часы, я взор свой к небу поднимаю. Бьют часы.

бьют часы. Я жажду с миром сим расстаться. Бьют часы, но здесь я тяжко

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вам выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом. Сегодня тема нашей программы – молитва. В Библии, в Псалме 64, в адрес Бога сказаны такие слова: «Наши молитвы ты слышишь, все люди к тебе приходят».

0: Известный немецкий пастор Будлен Швинг был благословенным служителем Божьим, человеком веры и молитвы. Он помогал бедным духовно, материально и посещал больных. Однажды знакомый хирург сказал ему об одном пациенте, который был в безнадежном состоянии. Тогда пастор Будлен Швинг спросил: «А вы уже помолились о его выздоровлении?» Хирург и его ассистент усмехнулись в ответ. «Так значит, нет», — продолжал Будлен Швинг, как будто не заметив это. «Хорошо, тогда я сейчас поговорю с Богом об этом деле». Уединившись, он около часа провел в молитве. После этого он снова пришел в больничную палату, где находился безнадежно больной. Встретившая его медсестра сказала: «Господин пастор, полчаса тому назад больному внезапно стало легче». После нескольких недель этот тяжело больной полностью выздоровел. И хирург сказал пастору Будлен Швингу: «В следующий раз, когда вы призовете к молитве, я не буду больше смеяться».
1: Библия говорит нам, что Бог слышит молитвы. Он скорый помощник в бедах. Можно много философствовать о молитве, но в ее эффективности и великом значении мы убеждаемся лишь на личном опыте. Молитва открывает нам доступ к любящему и всемогущему Богу. Молитва — это не только дело некоторых, особенно близких к Богу людей. Каждый человек может воспользоваться этой привилегией, чтобы излить перед Богом свою душу. Но многие, подобно тому врачу, хирургу, не уверены, что Бог ответит на их молитву, или просто не знают, как нужно молиться. Как нужно молиться? Этот вопрос и будет темой размышлений Ивана Петерса сегодня. Но перед беседой прозвучит песня.

Что такое молитва и как следует молиться? Снова и снова я слышу такие и подобные вопросы при беседах с людьми о Боге и о Иисусе Христе. Многие уже молились когда-либо в своей жизни. Другие пробовали молиться. Но часто после такой попытки восстает вопрос, действительно ли я молился? Можно ли то, что я сделал, назвать молитвой? Действительно ли я говорил с Богом? Молитва ведь разговор с Богом. Или я просто говорил сам с собою? Услышал ли Бог меня? Дошли ли до Его слуха мои тихие слова? Заметил ли Он вообще мои мысли, направленные в Его адрес? Эти вопросы задает себе почти каждый, начинающий искать общение с Богом. И я сам довольно хорошо помню такие моменты, когда в первый раз в моей жизни хотел вступить в общение с Богом. Да и позже в духовной жизни такие моменты встречаются нередко. Кроме таких сомнений, у многих появляются и другие вопросы. В наших мыслях и представлениях молитва часто связана с местом. Молиться можно только в особенно святом месте, в церкви, в храме, думают одни. Другие утверждают, что молиться можно только в определенное время. Ставить и задавать себе такие вопросы может, конечно, каждый. Никто не имеет права кого-либо за это осуждать. Часто именно такие мысли являются началом истинной молитвы. Одна слушательница в своем письме нам тоже пишет: «Пробовала молиться, но ничего не получается. Напишите мне, как нужно молиться». Я никогда ничего об этом не слышала. Какие ответы можно дать на такие вопросы? Возьмем в пример царя Давида, жившего примерно 3000 лет тому назад. Он тоже задавал себе подобный вопрос. Находясь в трудном положении, он сомневался в том, что Бог его слышит. И в 8 стихе 26 псалма он пишет следующее. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Хоть Давид уже имел много положительных переживаний с Богом, он снова и снова попадал в обстоятельства, в которых сомнение возвращалось к нему. Но Давид знал обещание Бога. Бог в своем слове ясно сказал, что Он непременно откроется всякому ищущему Его. Это обещание Божие очень важно. Оно подобно главному правилу. Это факт, по которому следует ориентироваться. Бог хочет, чтобы люди Его искали. Вернее, Он предлагает Себя людям. И вот Давид в момент сомнения напоминает сердцу своему именно этот факт. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Бог хочет иметь общение с людьми. В стихах с 11 по 14, в 29 главе книги пророка Иеремии, мы читаем следующие слова самого Бога. «Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь». Да, дорогие слушатели, это говорит нам сам Бог, и поэтому мы можем полагаться на Его Слово. Другого источника откровений не существует.
Если мы хотим иметь общение с Богом, то мы должны делать то, что Бог нам говорит. Молиться – это значит отвечать Богу на то, что Он говорит. Молитва – это разговор с Ним. И здесь многие имеют свои аргументы. Они истекают из наших мыслей. Возможно ли Богу заниматься всеми большими и маленькими проблемами человечества? На земле живут миллиарды людей. Как может Бог слышать такое множество голосов? И если Бог действительно всезнающий, как это говорится в Библии, то почему Ему еще говорить о своих нуждах и проблемах? Не является ли это только побегом от реальности жизни? Не делает ли это человека только пассивным? Не побуждают ли такие мысли сложить руки и предаться судьбе, назначенной нам Богом? А что со всеми теми, которые злоупотребляют молитвой, выставляют свою так называемую святость, а в действительности только стараются загладить этим маскарадом свое зло? Другие думают о молитве только в том случае, когда их постигает беда или несчастье. Если мы испытываем или видим горе, то сразу спрашиваем, как мог Бог такое допустить? И если это горе не исчезает моментально, то в адрес Бога направляются упреки и обвинения. Видя и слыша такое, многие думают, нет, я не хочу быть таким слабым и нечестным человеком. Но вот именно такие аргументы часто мешают нам учиться говорить с Богом, учиться правильно молиться. Мысли наши при этом только поверхностны. Они кружатся в действительности только вокруг нас самих. Мы сами являемся центром наших мыслей и представлений. Почему? Потому что мы ставим Бога на один уровень с нами. Мы хотим втеснить Его в рамки наших представлений и наших масштабов. А мы ведь способны думать только в рамках ограничающего нас времени и места. И именно это самая большая ошибка, которую мы делаем, говоря или мысля о Боге и Его сущности. Одна из самых важных истин о Боге та, что мы не можем представить Его себе нашим ограниченным разумом. Он много больше того, что мы можем себе представить. Он выше всех вершин человеческой науки и глубже всех глубин человеческого разума. Поэтому мы не можем Его себе представить. А именно это нам присуще. Мы хотим видеть, чувствовать, осязать и пробовать. Это не отрицательные качества. Бог дал нам эти прекрасные способности, но их недостаточно для представления или доказательства существования Бога. Для познания Его Бог дал нам еще одно качество. Без этой способности мы не могли бы жить. Это, дорогие, вера. Мы уже в повседневной жизни можем приобрести познание многого только верой. Веря тому, что нам говорят, или тому, что мы видим и слышим, мы учимся новому, нам до сих пор неизвестному. В 17 стихе 10 главы своего послания к римлянам апостол Павел пишет: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера от слышания. Эту часть предложения можно отнести на все отрасли нашей жизни. Чему-то верить мы можем только тогда, когда услышим о том, что этот предмет или личность существует. А вера в Бога исходит только от слушания Слова Божия. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О Боге мы можем слышать только из Слова Божия.
и обращающийся к Богу в молитве должен верить тому, что Бог ему говорит в своем слове. Так в 6 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем следующее. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот, дорогие, ключ к правильной молитве. Верить, что Бог есть. Сомнения по этому поводу естественны нашей природе. Но эти сомнения мы тоже можем сказать Богу. Он хочет иметь с нами общение. Для этого Он дал нам свое слово, Библию. В ней Он говорит к нам, и на этот разговор Бога с нами мы отвечаем в молитве. Слушайте, что Бог еще говорит нам по поводу молитвы. В 14 стихе 7 главы 2 книги Паралипоменон, это, между прочим, 14 книга Библии, вот в этом 14 стихе 7 главы этой 2 книги Паралипоменон мы читаем слова Господа. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их». Вера в Бога и сознание своего действительного состояния являются условиями молитвы. Если человек только начинает думать о том, как следует молиться, то он ведь думает уже о Боге. Он чувствует, что Бог ему нужен. Но думая о Боге, мы в то же время думаем и о себе. Могу ли я, так как я есть, иметь общение с Богом? Позволяет ли мое состояние вступить с Ним в контакт? И на это мы можем с уверенностью сказать «да». К Богу мы можем всегда обращаться. Он готов слушать нас. От человека, впервые обращающегося к Нему, Бог ничего не требует. Он ожидает только откровенности. Если вы чувствуете себя недостойными, то скажите об этом Богу. Он и только Он может сделать вас достойными для общения с Ним, потому что только Он Сам может снять с вас вину греха и пороков. Никакие ваши личные усилия не сделают вас достойнее быть в общении с Богом. Некоторые говорят: «Я должен сначала исправиться. Мне нужно сначала преодолеть мои дурные привычки». Бог свят, и Он ведь не может иметь со мной общение, если я плохой человек. Дорогие, это заблуждение. Представьте себе, вор хочет стать честным человеком. Он одно время не поддается искушению воровства. Вот он несколько месяцев ничего не украл. И теперь он идет в милицию и говорит, что он честный человек. И при этом признается, что всего несколько месяцев тому назад был вором и обокрал того человека или то предприятие. Что вы думаете, сделает в таком случае милиционер? Он арестует этого человека. Закон предусматривает наказание за совершенное преступление. И это независимо от того, каков человек в настоящее время. Перед Богом тоже все люди грешники. Они виновны в преступлении против Его правил жизни. И никакие добрые дела не в состоянии оправдать нас. Возмездие за грех – смерть. Об этом ясно говорит Слово Божие. Природа человека грешная. Но Бог дал нам возможность спасения от наказания за грех. Иисус Христос, который был без греха и порока, взял на Себя смертельный приговор, вынесенный против нас. Поэтому мы можем открыто обращаться к Нему. Мы можем Ему сказать: «Господи, я хочу иметь с Тобой общение. Я хочу молиться Тебе и говорить с Тобою».
Я знаю, что я этого не достоин, потому что я грешный человек. Но Сын Твой, Иисус Христос, пострадал за мои грехи, и поэтому я прошу у Тебя прощения. Такую молитву Бог непременно услышит, потому что Он Сам послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы всякий человек, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа вы можете обратиться к Богу. Он дал вам рекомендацию, пролив за ваши грехи свою невинную кровь. Если вы не знаете, как молиться, то скажите об этом Богу. Он знает ваше сердце. Но не старайтесь говорить с Ним, как с человеком, подобным вам. Он много больше всего, что вы себе можете представить. Он сильнее всякой вообразимой человеку силы. И именно поэтому Он способен сделать больше всего, что мы себе можем представить. Он может нас слышать, и Он хочет с нами говорить. Испытайте Его именно в этом.

Наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Ваши вопросы и предложения пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 31 по 32. «Многие же из народа уверовали в Него

0: когда фарисеи, благодаря доверенным лицам, поняли, что в народе началось пробуждение, которое наблюдалось уже в самом Иерусалиме, они объединились со своими оппонентами, первосвященниками и саддукеями. Происходящие события касались всех служителей храма. Первосвященники согласились помочь фарисеям в деле ареста Христа. Но ангелы Господни были рядом с учителем в храме и препятствовали тем, которые пытались выполнить приказ и схватить его. Иисус видел этих людей, но он не убежал из храма. Более того, он явил свою славу, что входило в Божий план спасения.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 33 по 36. «Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинские рассеяния и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня, и не найдете»? И где буду я, туда вы не можете прийти».
0: Иисус сказал своим противникам, что ему недолго уже осталось быть среди них. Он знал, что ему предстоит умереть, как Агнцу Божьему. В то же время он знал и час своего воскресения и вознесения к Отцу, пославшему его для нашего искупления. Из любви к нам Христос жил на земле, оставив свой небесный дом. Иисус предвидел, как его ученики удивятся его воскресению и вознесению. После его вознесения они вернутся опечаленные, так как им тоже хотелось взойти с ним на небо. Он также знал, что недоброжелатели будут искать его тело, исчезнувшее из опечатанной гробницы. Горе тем, кто не любит Спасителя. Они не смогут разделить его славу и войти в небесное царство. Грехи отделяют их от Бога, и неверие уводит их от благодати. Иудеи не поняли слов Иисуса. Мысля по-человечески, они думали, что он хочет бежать в иудейские синагоги, в греческие города, рассеянные по всей территории Средиземноморья, и искать там последователей среди тех, кто не ладил с еврейскими писаниями. Некоторые надсмехались и говорили: «Он может стать блестящим оратором, предоставив свое учение греческим философам и приведя их затем к живому Богу». Когда Иоанн описывал эти события, он жил в Ефесе среди греков. Весть о спасении уже достигла живущих там иудеев. Многие греки уверовали в Христа. В словах Иисуса и насмешках иудеев евангелист видел его шествие как авторитетного учителя и среди греков. Он не выдвигал философий, которые вели к пессимизму. Напротив, он – податель жизни, в нем – источники неиссякаемой силы. Вопрос 55. Что предсказал Иисус о своем будущем?
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 38. «В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
0: Во время праздника Иисус снова проповедовал в храме. Люди ждали первосвященника, который оросил бы водой алтарь. Вслед за ними радостными восклицаниями шли священники, возливая воду перед Богом. Это было выражением благодарности Богу и символом благословений, которых люди ожидали от Творца на предстоящий год. Они совершали этот ритуал на основании слов Исаии, 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Иисус видел

0: жаждущие души людей, которые, несмотря на исполнение всех ритуалов, ничего не знали о спасении. Он призвал их к себе. «Придите ко мне и пейте воду живую даром. Пустите ко мне всякого жаждущего. Я — источник жизни». Те же, кто не стремится к жизни со Христом, не придут к Спасителю. Но приходящим к Нему Иисус говорит: «Верующий в Меня и живущий со Мной станет для многих источником благословений». Писание побуждает его верить в Меня, а Бог велит ему прийти ко Мне, чтобы найти жизнь и радость. Приходящий к Иисусу и утоляющий жажду Его словами, исполнившись Духом, изменится. Он сам станет источником. Некогда злой эгоист преобразится в верного служителя Христова. Позволил ли ты Иисусу позаботиться о тебе? Он хочет, чтобы ты уподобился колодцу с чистой водой. Без сомнения, и в твоем сердце бывают злые помыслы. Но Иисус может очистить твое сердце и уста. Ты сможешь стать источником благословений для других. Цель Иисуса — не только очищение твоего разума и души, но и твоего тела. Он хочет, чтобы ты стал живой жертвой для Бога, служа тем, кто еще не обратился к Нему. Он желает нашего освящения, чтобы мы жили не только ради себя, но направили наши силы для служения другим. Тот, кто доверяется Иисусу безусловно, станет благословением для многих.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».
0: Верующий в Иисуса получает дар Духа Святого. Его схождение на человека — это чудо, которое совершается и в наши дни. Мы живем во время действия Духа Святого на земле. Этот Дух — не какой-либо ангел или призрак. Он сам Бог, исполненный святости и любви. Он подобен чистому пламени и сильному потоку. В то же время Дух — наш утешитель. Искренний христианин становится храмом Святого Духа. Во времена Христа Божий Дух не изливался на всех, потому что грех отделял человечество от Господа. Обилие беззакония разделяло Бога с человеком. Но после того, как Иисус своей смертью искупил наши грехи и вознесся на небо, сев по правую руку Бога, Он излил Дух любви по воле Отца на всех верующих. Бог есть Дух, и Он присутствует везде одновременно. Он живет в верующем человеке, получившем прощение кровью Христа и принявшем Его. Получил ли ты Духа Святого? Сошел ли Он на тебя? Приди к Иисусу, источнику возрождения и щедрот. Он говорит: «Пришедший ко Мне не будет голодать, и верующий в Меня никогда не будет жаждать». Кто поверит Ему, как сказано в Писании, тот станет источником живой воды для других.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. «Многие из народа, услышав сии слова, говорили: „Он точно пророк“. Другие говорили: „Это Христос“, а иные говорили: „Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вопрос-ответ.
2: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
1: Ефесянам 2:8-9. Неверующие иудеи брали такие места Писания и высмеивали Евангелие благодати. «Ну, давайте будем побольше грешить, чтобы умножалась благодать», — насмехались они над апостолом Павлом. Подобное можно услышать и в отношении дел. Порою эту истину берут на вооружение ленивые христиане, ища в Писании оправдание своей лени. Живущие по такому принципу игнорируют благую весть, принимая места Писания, которые им удобны, и закрывая глаза на остальные. Ефесянам 2:10, как общий знаменатель, подводит итог того, что хочет нам сказать Дух Святой в отношении спасения и дел по вере.
2: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
1: Этот стих не любят читать ленивые христиане. По великой любви и милости Божией мы спасены благодатью. Но став новой тварью во Христе Иисусе, мы становимся новым творением, созданным на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Таким образом, если люди мира сего имеют выбор, делать добрые дела или нет, то у христиан такого выбора нет. Мы обязаны делать добрые дела. Спасенные по вере не могут не делать добрые дела, и мы их делаем не для того, чтобы спастись, а потому, что мы уже спасены. Добрые дела – это наш ответ этому миру. В Великой Нагорной проповеди Иисус Христос подробно объясняет народу эту истину.
2: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
1: Матфея 5:14-16. Итак, мы видим, что свет христианина – это наши добрые дела по вере, которые Бог предназначил нам исполнять, и через это прославляется Отец наш Небесный. Поэтому апостол Иаков пишет: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Далее, приводя в пример отца веры Авраама, он говорит о том, что вера и дела, как две дополняющие друг друга субстанции, ведут нас к духовному совершенству.
2: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства».
1: Иакова 2:22. Поэтому, если сегодня кто-то спорит о том, что важнее для спасения вера или дела, то спорит о том, какая рельса важнее для поезда, левая или правая. Владимир Мысин.

0: Александр Скрабко. Освобождение. По соседству с древним Израилем жил народ аммонитяне. Как и современные соседи Израиля, те тоже ненавидели Божий народ. И однажды их царь Наас решил пойти войной против евреев. Библия описывает это событие так.
1: «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иевис Галаадский. И сказали все жители Иевиса Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля».
0: 1 Царств 11:1-2. Во-первых, странно, что жители этого еврейского города сдались без боя и согласились стать рабами Нааса. Но еще страннее то, что Наасу совсем не нужны были рабы. Кому нужны одноглазые рабы-калеки? Но ему просто хотелось обесчестить Божий народ. В действиях и намерениях этого человека я, как в зеркале, вижу действия и намерения сатаны по отношению к творению Божию человеку. Дьяволу не нужны слуги-рабы для какого-либо полезного дела, которое он задумал. Ему не нужны наши силы, здоровье, таланты и способности. Он просто хочет нас обесчестить. Если какой человек попадает к сатане в рабство, то сразу рискует потерять тот образ Божий, по подобию которого был создан. Наркотики, курево, алкоголь лишают здоровья. Игры, забавы и бары ведут к нищете. А современные фильмы, наполненные развратом и насилием, опустошают душу, лишая человека способности к здравомыслию и чистому творчеству. Посмотрите на современную моду. Крутые джинсы, те, которые порваны. Самый модный тот, у кого помятая рубашка. А самая красивая прическа у того, кто, похоже, не причесался после кошмарного сна. Почему так? Потому что человек – венец творения Божия, и без чести его сатана пытается обесчестить Бога. К счастью жителей Иевиса, весь Израиль собрался по их просьбе к ним на помощь и разгромил Нааса аммонитянина. Также и Христос разгромил и разрушил на Голгофском кресте план сатаны для человечества. И теперь каждый, призывающий на помощь Христа, получает освобождение от рабства греха. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Деяния 19:1-6. Когда верующие люди прибывают в какой-либо город или селение, они всегда спрашивают о своих единоверцах и направляются к ним. Так было и в этот раз. Когда апостол Павел прибыл в Ефес, он первым делом нашел там верующих христиан. Однако, присмотревшись к ним, он был явно озабочен. Они не были такими, какими должны быть христиане, тем более христиане первых десятилетий. В них не чувствовалось ни того огня, который присущ людям, принявшим Духа Святого, не той святой и уравновешенной жизни, которая так типична для возрожденных детей Божьих. Эти ефесяне уже не были язычниками, но они не были и пламенными христианами первого столетия. В чем дело? Почему их жизнь не была ярким светильником среди тьмы язычества? Почему, глядя на их жизнь, люди не прославляли Бога? Все это заставило апостола язычников призадуматься. Он спросил у них: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» Отсутствие Святого Духа – единственная причина такого состояния. Удивленные ефесяне ответили Павлу: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый?» Вот теперь все стало ясно. Верующие, но не имеющие Духа Святого, иными и быть не могли. Дух животворит. Иоанна 6:63. и люди с любыми понятиями и убеждениями без него не могут быть живыми христианами. И это касается не только христиан и ефесян, дней апостола Павла, но и всех. По образу жизни и духовному уровню христиан можно разделить на три категории. Первая категория – это настоящие христиане, истинные дети Божии. Они сами твердо знают, что Дух Божий живет в них. Люди, которые с ними соприкасаются, видят в них действие Духа Святого. Вторая категория – это те христиане, которые торжественно заявляют, что приняли Духа Святого, что Он руководит ими. Но люди, глядя на их жизнь, сомневаются в этом. Третья категория – это те христиане, которые сами не знают, живет ли в них Дух Святой. А люди, знающие их, категорически утверждают, что это христиане душевные, не имеющие Духа Святого. Как же можно безошибочно определить, живет ли в человеке Дух Святой? Некоторые полагают, что если человек говорит иными языками, значит в нем Дух Святой. Но Святое Писание нигде не учит нас определять наличие Духа Святого по языку. Дух нечистый тоже может говорить в человеке иностранными и непонятными языками. И бывает, что человек явно уклонился от веры, ведет греховный образ жизни, а языком говорит. Дух Святой не может жить в человеке, который грешит. С этим согласны все. Но каким же духом он говорит языками, если каждому ясно, что в нем не может быть Духа Святого? Слово Божие учит нас распознавать людей не по знамениям, не по дарам, не по языку, но по плодам, то есть по делам.
1: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их.
0: Матфея 7:15-20. Лукавый может говорить, будучи в человеке, каким угодно языком, но он не станет прославлять Христа и вести святую жизнь. Писание говорит о различении духов. Один из вернейших способов определить, какой дух в человеке, если человек приводит грешников из мира к Богу, в нем Дух Божий. Если же он из церкви ворует, он вор и разбойник, в нем дух лукавого. Миротворцы – суть сыны Божии, но остерегайтесь производящих разделения. Жалкую картину представляют христиане, которые не приняли Святого Духа уверовавши. Не приняв эту животворящую силу, человек так и остается духовно мертвым. Он не имеет свидетельства в том, что в нем жизнь вечная, у него нет радости спасения, нет силы для святой жизни. Такой человек не имеет покоя, бегает из одного религиозного течения в другое, ищет знамений и чудес, и в конце концов попадает на удочку лжеучителей, которые усыпляют в нем жажду богоискания различными ложными знамениями и чудесами. Такому человеку трудно спастись, так как он ищет спасение не в Боге, а в религиозных формах. Причина его мертвости в слабости веры, в том, что он не покаялся как должно, то есть не порвал окончательно с грехом. Апостол спрашивает: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?»

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие».
3: Глава 39.
2: Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все, случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В одной из наших первых передач мы говорили о том, что книга «Бытие», первая книга Библии, содержит множество удивительных истин, которые может извлечь для себя всякий, кто внимательно отнесется к ее изучению. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, уже извлекли для себя полезные уроки и, может быть, немного больше узнали о Боге. Мы получаем ваши письма, в которых вы говорите, что слушаете нашу передачу, и мы благодарны вам за оказанное внимание. Особенно приятно получать письма от детей и подростков, которых, оказывается, тоже интересует Библия. Вот и Настя из города Чебоксары пишет, что благодаря нашей передаче она начала читать Библию. Она ее не просто читает, но и задает нам вопросы. Вот, например, такой. Зачем Библия разделена на стихи? Очень хороший вопрос. Действительно, Библия не похожа на те стихотворения, которые мы учили в школе. И тем не менее, вся она состоит из 66 книг, каждая из которых подразделяется на главы, а главы — на стихи. Хотя, если уж быть точным, нужно признать, что Библия представляла собой пример поэтических произведений древнееврейского народа. К поэзии можно отнести, в частности, такие ее книги, как «Псалтырь», «Притчи», «Песни песней». Они звучат как самые настоящие стихи или песни. Однако известно, что в древних рукописях не было не только разделений на стихи, но и на главы, и все это появилось намного позже, по-видимому, для того, чтобы удобнее было цитировать Писание. Представляете, как трудно было бы найти нужный отрывок в Библии, если бы не было такого разделения? Ну а сейчас давайте воспользуемся этим и откроем 39 главу книги «Бытие». К Настиным вопросам, которые задает она нам в письме, мы вернемся в следующей нашей передаче, а пока давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 39 главы и перейдем к 40. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как Иосифа отдали в рабство и как его ложно обвинила жена Потифара. В результате Иосифа посадили в тюрьму, но и там Бог не оставил его. Прочтем стихи 21, 22 и 23. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем.

он показывает Иосифу свою милость. Сначала Бог делает так, что начальник темницы начинает хорошо относиться к нему и доверять ему. Хотя Иосиф от природы очень способен и красив, важно понять, что от всех этих качеств ему не было бы никакого толка, если бы Бог не был с ним. И Бог с ним, и он ведет его. Все, что происходит, ведет Иосифа к достижению цели, которую Бог для него предусмотрел. Присутствие Бога дает Иосифу душевную энергию и оптимизм. Обстоятельствам его не сломить, он выше обстоятельств. Один мой знакомый священник говорил мне: «Твоя слабость в том, что обстоятельства бывают сильнее тебя». Мне кажется, что многие так живут. Но Иосиф был выше обстоятельств. С ним был Господь. Иосиф видел руку Бога в своей жизни и не впадал в уныние. Уныние и разочарование – это самое сильное оружие сатаны. А этот юноша, кажется, поборол все свои обстоятельства. Он нам напоминает о стихе 11 из 12 главы послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Получается, что сам Бог хочет, чтобы Иосиф попал в тюрьму? Да, и это, друзья мои, просто необходимо. Почему? Это мы поймем из следующей 40 главы книги «Бытие», к изучению которой мы с вами сейчас и приступим. В главе этой, как может показаться, ничего особенного с Иосифом не происходит. Он находится в тюрьме, жить ему все труднее из-за неблагодарности главного виночерпия у фараона. Возникает вопрос: а что все это значит? Отвечу вам: все это служит выполнению плана и достижению цели, которую Бог предназначил для Иосифа. Читая 40 главу, мы в этом убедимся. Изучая 37 главу книги «Бытие», мы начали проводить аналогии между Иосифом и Господом Иисусом Христом. Теперь, когда мы узнали еще кое-что об Иосифе, давайте остановимся на минутку и подумаем, какие новые аналогии можно провести. Отец послал Иосифа к братьям. Господь Иисус Христос был послан к его братьям, заблудшим овцам дома Израилева. Братья ненавидели Иосифа безо всякой причины. И Господь Иисус также говорит о себе: «Возненавидели меня напрасно». Иосиф был продан в рабство своими собственными братьями. И Господь Иисус также был предан одним из близких ему людей. Иосифа продали за 20 серебряников. Господа Иисуса продали за 30 серебряников. Братья сговорились убить Иосифа. Братья сговорились убить Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, стих 11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иосифа бросили в ров, где он должен был умереть. Господа Иисуса осудили на смерть и распяли. Иосифа подняли изо рва. Господь Иисус восстал из мертвых на третий день. Иосиф слушался своего отца. Господь Иисус слушался своего небесного отца и всегда делал только то, что отцу было угодно. Отец Иосифа послал его искать братьев. Господь Иисус Христос пришел выполнить волю своего отца, когда пришел на землю искать своих братьев. Братья насмехались над Иосифом. Увидев его, они

сказали: «Вот идет сновидец». Над Господом Иисусом тоже насмехались его братья. Когда он был распят, они говорили: «Если он Христос, пусть сойдет с креста». Братья отказались примириться с Иосифом. И братья Господа Иисуса, евреи, отказались принять его. Братья сговорились убить Иосифа. А как известно, смерть Господа Иисуса Христа также явилась результатом сговора. Отцу вернули окровавленную одежду Иосифа. У Господа Иисуса забрали его одежду и бросали о ней жребий. После того, как Иосифа продали в рабство в Египет, о нем ничего не было слышно многие годы. Христос вознесся на небеса. Он сказал своим ученикам, что они увидят его, когда он снова придет на землю. Иосиф подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он устоял. Господь Иисус подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он одержал победу. Иосиф стал спасителем своего народа. Он спас людей от голодной смерти. Господь Иисус Христос – спаситель всего человечества. Братья возненавидели Иосифа и отдали его в руки чужеземцев. Иосиф не смог защищаться, и его несправедливо обвинили. Иуда, один из учеников Господа Иисуса Христа, также предал его в руки религиозных лидеров, которые отдали его язычникам. Христос же был невиновен. Пилат не поверил обвинению, которое предъявили Иисусу. Сам Пилат считал его невиновным, но тем не менее велел его казнить. Иосифу также пришлось страдать, хотя Потифар, скорее всего, знал, что он невиновен. Потифар не мог ударить лицом в грязь перед фараоном, точно так же и Пилат вынужден был сохранять достоинство в глазах Цезаря. Иосиф пользовался благосклонностью тюремщика. Об Иисусе же римский центурион сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». И, наконец, Иосиф был причислен к преступникам. Он оказался благословением для виночерпия и наказанием для хлебодара. Господа Иисуса распяли на кресте между двумя преступниками. Один из преступников был наказан, а второй получил благословение. Теперь, изучая 40-ю главу, мы поймем, почему Бог хотел, чтобы Иосиф оказался в тюрьме именно в это время. Давайте прочитаем, как Иосиф толковал сны виночерпия и хлебодара. Начнем со стихов с 1 по 3. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Это не было простой случайностью. О чем же говорит происшедшее? В первую очередь о том, насколько непредсказуем и своенравен был египетский фараон. Не знаю, чем провинился хлебодар. Может быть, у него пригорели булочки к завтраку. Как бы то ни было, что-то не понравилось фараону, и он бросил его в тюрьму. А что натворил виночерпий? Вполне возможно, он подавал фараону кубок вина, но споткнулся и пролил вино на персидский ковер. Точно не знаю, нам не говорится, за что именно и виночерпий, и хлебодар оказались в тюрьме. Важно то, что они оказались там вместе с Иосифом. Даже здесь, в тюрьме, Иосиф выделяется на фоне остальных заключенных. Где бы он ни находился, его способности везде ценятся.
и везде он пользуется благословением Божьим. Читаем стих 4. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Иосифа назначили надзирателем над этими двумя придворными, и так они познакомились. Обязанности Иосифа состояли в том, что он должен был о них заботиться, пока они находились в тюрьме. Прочтем далее стихи 5 и 6. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении». Иосиф был жизнерадостным человеком с ясным и острым умом, а потому он удивился, когда нашел этих двоих придворных фараона в полном смятении и с омраченными лицами. Прочтем стихи 7 и 8. «И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря, «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Иосиф, как видим, при всяком подходящем случае готов воздать славу Богу и увидеть руку Божью во всех событиях. Позже мы увидим другого молодого еврея, который предстанет пред судом чужого государства и будет поступать точно так же. Это Даниил, автор одной из книг Священного Писания. Как было бы хорошо, если бы и все христиане сегодня делали то же самое. Все, что мы с вами делаем, должно делаться для прославления Бога. Всегда воздавайте Богу славу за все, что вам удалось сделать. По-моему, многие из нас не получают своего благословения, которое Бог дает еще и потому, что, получая нечто чудесное, мы часто воспринимаем это как должное и не славим Бога. А славить Бога необходимо. Иосиф должен был воздавать Богу ту славу. И он это делает. Он говорит, не от Бога ли истолкование? Читаем далее стихи с 9 по 13. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилось, что виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». Любопытно отметить, что Бог в Ветхом Завете использует сны, а в эпоху Нового Завета Он уже так не действует, потому что сейчас канон Писания полностью сформировался, и о воле Бога мы можем узнать из книг Священного Писания. А в те времена Бог, обращаясь к людям, использовал их сны. Иосифу удалось истолковать сон, и он пообещал виночерпию, что его восстановят в должности через три дня. Теперь прочтем стих 14. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Иосиф говорит, «Ты выйдешь отсюда через три дня, а я останусь в этой тюрьме до тех пор, пока кто-нибудь за меня не похлопочет».
Я помог тебе, истолковал твой сон. Пожалуйста, не забудь и ты меня». И далее в стихе 15 он рассказывает виночерпию кое-что о себе. «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Хотя в тексте Писания ничего об этом не сказано, но вполне возможно, что виночерпий все-таки пообещал Иосифу, что замолвит за него словечко перед фараоном. Читаем стихи 16 и 17. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: „Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей“». Сон хлебодара содержит символ, вполне ему понятный. Это корзина, наполненная сладостями. Читаем далее стихи 18 и 19. «И отвечал Иосиф и сказал: „Вот истолкование его. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя“». Иосиф истолковывает и этот сон, но ничего хорошего хлебодару не предвещает. А в последующих стихах мы читаем об исполнении того, что предсказали эти сны. Вот стихи с 20 по 23. «На третий день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Бедный Иосиф, положение его кажется безнадежным. Он продан в рабство и оклеветан, и решетки темницы для него так же реальны, как для настоящего преступника. Бедный юноша сидит в темнице, а Потифар и думать о нем забыл. Все, что ему нужно, это замять скандал, который произошел в его доме, и расплачивается за это один Иосиф. Единственным лучом надежды для него был виночерпий, который мог замолвить за него словечко фараону. Но виночерпий так обрадовался своему возвращению на прежнюю должность и расположению фараона, что начисто забыл о бедном Иосифе. И все же Бог не зря оставляет Иосифа в темнице. Предположим, виночерпий сказал бы фараону: «В темнице сидит невинный заключенный, ему там не место, его оклеветали, и он правильно истолковал мой сон. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты его выпустил». И, предположим, фараон его выпускает. Что бы произошло, когда Иосиф понадобился бы, чтобы истолковать сон фараона? Он был бы уже далеко, в земле Ханаанской, а Бог хочет, чтобы он был рядом. И темница очень удобна для этого места. Когда Иосиф понадобится, фараон без труда его найдет. Несмотря на безвыходность положения, Иосиф верил, что Бог по-прежнему действует в его жизни, и плоды этой веры были налицо. Иосиф был верен всем, с кем в своей жизни имел дело. Он был верен Потифару. В темнице он был верен начальнику темницы. Он был верен Богу и всегда воздавал ему славу. Позже мы увидим, что он будет верен и фараону, и своим братьям. Вера Иосифа помогала ему быть преданным всегда и во всем. Друзья мои, если вы действительно верите в спасение через Христа, то и вы будете всегда оставаться.
оставаться преданными и верными людьми. В нашей жизни есть много трагического, и нам становится особенно тяжело, когда мы понимаем, как мало вокруг нас христиан, на которых мы можем положиться. Один из моих друзей руководит крупной христианской организацией. Как-то мы оказались с ним вдвоем в незнакомом городе за границей, и он рассказал мне о своих проблемах. Оказалось, у него, лидера огромной организации, почти не было друзей, на которых он мог бы полностью положиться. Причем не забывайте, что это христианская организация. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни очень немногие люди во всем соответствуют своему званию и положению. И мы благодарим Бога за тех, кто все-таки остается верен Ему. Сам я всегда был благодарен Богу за то, что где бы я ни оказался, Он окружал меня людьми по-настоящему верно и преданно служащими Ему. Они мне очень дороги и ободряют меня в трудную минуту. Иосиф был именно таким человеком. Вера делала его преданным человеком. Благодаря ей он оставался оптимистом, несмотря на все испытания и искушения. Именно вера наполняла его добротой и сочувствием, с которыми он относился ко всем, с кем его сводила жизнь. Вспомните, как добр он был с виночерпием и хлебодаром, а позже мы увидим его доброту по отношению к братьям. И еще. Вера делала его смиренным человеком. За все свои успехи он славил Бога. А почему? Да потому, что верил Богу так же, как и его отец Авраам. Вера лежала в основе их жизни. И вот Иосиф, забытый всеми, остался в темнице. Но Иосифа не забыл Бог, который по-прежнему ведет его по жизни. Друзья мои, вы должны понять значение всего этого. Я не знаю обстоятельств вашей жизни, но думаю, что многие из вас находятся в трудном положении. Быть может, вам кажется, что вы в тупике. Быть может, вам кажется, что Бог вас оставил. Но давайте подумаем, почему Бог оставил нам в Библии эту историю об Иосифе? Он хочет, чтобы вы знали. Ему не все равно, что происходит с вами. Несмотря ни на что, он остается в вашей жизни. И если вы дитя Божье, он сделает так, чтобы все в вашей жизни происходило вам во благо. Помните, что даже его наказание всегда во благо. Друзья мои, с Богом мы всегда непобедимы.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Ирина из Московской Евангельской Церкви. Ирина, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Ирина, я знаю, что твое служение в церкви – служение женщинам. Почему оно должно как-то отличаться от служения мужчинам, или почему не вместе, а не мужчин и женщин? То есть что это за идея такая разделить мужчин и женщин, и что-то такое особенное вещать для женщин?
4: Мне бы хотелось... История моего прихода к Господу, она имеет, ну, как бы под собой такие личностные переживания, женские переживания, которые касаются именно женщин. И все вот проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, вернее, Господь меня поставил в такой вот, такой путь дал мне к себе пройти, эти переживания, они... Ну, как бы, мне кажется, понятны некоторым женщинам, и необходимо знать именно вот...
3: Ну, то есть можно сказать, что это непридуманное служение,
4: нет.
3: Не так вот себе посидела и подумала, вот что мне в церкви, да, чем заняться. Это из истории твоей жизни.
4: Да, это из истории моей жизни, мне бы хотелось поделиться с нею для того, чтобы помочь тем людям, которые попали в такую же ситуацию, как и я.
3: Поделись.
4: Ну, наверное, нужно начать с детства.
3: Да.
4: Моя семья, мы все из Ленинграда, из Санкт-Петербурга сейчас. Моя бабушка овдовела в 28 лет. Ей привнесли повестку о том, что дедушка погиб в роддом. И по истечению какого-то срока она вышла вторично замуж. Это было перед войной. Войну они пережили, блокаду в Ленинграде. И одна из дочерей погибла, умерла в блокаду. И осталась моя мама жива, дедушка. В общем, после войны на какое-то время дедушка еще продолжал быть директором крупного завода. Но, как в то время полагалось, коммунисты должны были поднимать целину. И семья была послана целину. И 15 лет мы жили в Оренбурге, там родилась я. Там моя мама вышла замуж, прежде всего, и родилась я.
3: Годы, вот, в которые ты родилась?
4: 61-й год. И там мы проживали какое-то время, и вот по истечению срока можно было вернуться уже дедушке с бабушкой обратно в Ленинград. Бабушка моя не захотела возвращаться, потому что были очень тяжелые воспоминания
3: о блокаде.
4: Да, о блокаде, когда она рассказывала, как люди погибали, как все это было. Она была очевидцем этого всего ужаса. Вот, и она не захотела возвращаться в Ленинград. И они вернулись, вернее, когда возвращались уже сюда, они приехали в Москву жить. Вот, моя мама, она уже вышла замуж к тому времени, и по законам того времени она не могла иметь московскую прописку. И мы поселились в Калужской области. Мы не могли приехать жить вместе с бабушкой и дедушкой в Москве. Вот, 10 лет я росла с мамой, с родителями.
3: И что это было вот за детство? Счастливое, безоблачное,
4: детство.
3: Сложное?
4: Ну, как у всех, наверное, детей того времени. Единственное, что, конечно, какой-то близости с мамой у меня не получилось, не возникло. У меня родители преподаватели. Достаточно в строгой форме воспитывали меня. У меня сестра родилась уже там, в Калужской области. У нас разница 10 лет. Вот. А у мамы, у моей, не сложились взаимоотношения со своей мамой. То есть, вот. А мы с бабушкой были очень дружны. Она не могла, конечно, мне заменить маму, но она как бы свою любовь, она дополнила своей любовью мою вот нехватку маминой любви ко мне. в общем...
3: Почему так бывает? Как вообще можно придумать, чтобы мама не дала вот столько любви дочке? От чего это может быть?
4: Трудно сказать. Вот эти взаимоотношения, наверное, когда второй брак. Ведь моя бабушка, она второй раз вышла замуж, родился уже ребенок от моего дедушки, второго дедушки, который как бы усыновил мою маму, как бы какая-то, может быть, ревность была в семье, я не знаю. Ну, тем не менее, взаимоотношения с бабушкой у моей мамы не сложились. И наша дружба с бабушкой, она ей, конечно, не давала покоя, и она не смогла мне простить ее. И часто в детстве я слышала фразу «ты не моя дочь».
3: Ты думаешь, какой-то отпечаток ты понесла по жизни?
4: Да, конечно. Мне очень тяжело вспоминать какие-то моменты, но я очень помню один случай, когда я, ну, в очередной раз, когда она меня очень сильно оттолкнула, обидела, так вот именно морально. Я выскочила из дома, мне было лет 9-10, я была совсем еще ребенком, была зима, мороз. И я легла на снег. Я очень хотела умереть, потому что домой идти мне не хотелось. Больше некуда было идти. И, в общем, я помолилась. Простите. Я помолилась и попросила Бога, чтобы он меня взял к себе.
3: А ты знала, что есть Бог? Или это...
4: Нет, я не знала.
3: Или это просто такое внутреннее, вложенное, да, в душу человека?
4: Да, это внутреннее, да, это, видимо, от такого одиночества детского, от отчаяния. Бабушка далеко, она в Москве, я не смогу к ней приехать. Мама не ждет.
3: Ну, во всяком случае, на теперешний уже твой христианский возраст, опыт, молитва почти пророческая. Мы все... Господи, кто говорит, Господь, возьми меня к себе, да, когда придет время.
4: Да, теперь я это понимаю, что
3: для ребенка это катастрофа была, да?
4: Да, я хотела умереть, я не умерла, просто простыл очень сильно. Вот, но этот вечер я помню, он запомнился на всю жизнь. И потом как-то все это, ну, ушло, это все залеснулось какими-то другими событиями.
3: Жизнь имеет разные формы, да, какая-то дальше уже юность, какая-то учеба.
4: Потом я приехала уже после окончания школы к бабушке с дедушкой, в Москву приехала поступать в институт, учиться дальше. Я жила у них, вот, по истечению. Ну, то есть я закончила институт, вышла замуж. Муж, замужество благополучное, удачное, все было хорошо, и до сих пор хорошо, мы друзья с мужем. Все было бы хорошо, было бы, может быть, и хорошо до конца. У меня муж любит выпить, любил выпить. И застолья, вот эти вечеринки. Ну, во всяком случае, это приветствовалось всегда. Вот. А поскольку у меня в доме всегда, в моем детстве, воспоминания, что крик, шум, всегда вот какой-то момент такой неуюта, напряжение, да. То мне очень хотелось сохранить этот мир и взаимопонимание. Поэтому я как бы тоже садилась за рюмку и выпивала, и все было замечательно и хорошо.
3: То есть это форма какая-то взаимопонимания, да? Если вот муж и его друзья, они уже твои друзья, рюмка, если ты не сядешь, это как бы не уважить.
4: Да, это не уважить, это не присутствовать, это не быть, это, значит, какой-то жест против, но это как бы такое имело начало, оно не развивалось сразу и резко, поскольку алкоголь все-таки вошел в мою жизнь, но не сразу. Это продолжалось лет 5, наверное, то есть вот это вот скатывание такое.
3: Ну, то есть семья, уже, наверное, ребенок.
4: Да, ребенок.
3: Все идет как бы
4: своим хорошо,
3: чередом.
4: Все замечательно, да, вот это просто бытовое пьянство, которое оно было, но оно о себе не давало знать, все было хорошо, как во всех семьях, все было замечательно, были друзья, были какое-то общение, были знакомые и так далее.
3: Ну, то есть, на первый взгляд, вы не шатались, вы нигде не бродяжничали,
4: нет,
3: вы были дома, у вас был накрыт стол.
4: Да, все было замечательно, да, гостеприимная семья, хлебосольная, то есть это все было очень замечательно, здорово, к нам любили приходить друзья и мужа, и мои подруги, то есть, в общем-то, все было очень хорошо. Но вот во всей этой вот как бы череде событий моих жизненных все-таки всегда вот какой-то начал возникать вопрос, на который я никак не могла ответить себе: зачем я живу? Он присутствовал, он как бы менее ярко выражался, может быть, в юности, в какие-то, может быть, там 20-25, ну, к 30-35 годам я начала задумываться, а зачем я живу? Для чего я, вот цель моего пребывания здесь? И я как бы ставила перед собой разные такие цели, ради которых люди могут жить, да, например, человек может жить ради ребенка. Я прислушивалась к себе внутри себя и думаю, хотела бы я жить ради ребенка. Я понимала, что дети вырастают, потом могут обижать родителей или разочаровывать их. И я отвечала сама в себе внутри, что я не хочу ради детей жить. Ради внуков? А какие они будут, я не знаю. Тоже, в общем-то, нет, не хотела. Как бы так вот соизмеряла себя. И всё, и это мучительный процесс был. Там я думала, ради денег. Ради денег. Я представляла себя очень богатым человеком, там, я не знаю, что-то в себе воображение рисовала. И тоже слушала себя внутри.
3: Ответ.
4: Хотела ли я? Да, нет, я не хочу. Ради этого? То есть жизнь я воспринимала дар. Дар. То есть вот то, что каждый из нас родился, это случайность, как бы, да, вот для человека, который не знает Бога, он скажет, что это случайность, да, это здорово, это мне повезло, что я родился там, но...
3: Можно сказать так, что вот была такая темка, должно быть что-то еще.
4: Да, то есть эта жизнь, она должна подтвердиться какими-то результатами, что-то должно быть значительное в жизни, что делает эту жизнь не бессмысленной. Ну, еще в советские времена нельзя было выезжать за границу, но когда в 90-е годы были открыты границы, и люди могли путешествовать, а я всегда очень мечтала путешествовать, мы с мужем стали выезжать за границу. И первый раз мы выехали в 94-м году в Таиланд, потом был Египет, Турция, потом Мальдивы, Испания, Португалия, Мексика. И вот в своих путешествиях, ну, я радовалась, конечно, тому, что я могу видеть новых людей, новые страны. И я все время старалась задавать себе этот вопрос, ради чего живут. Хотя бы посмотреть на людей, ну, вот я понимаю, что я не нахожу в себе этот вопрос, зачем я живу. Я никому не признавалась об этом, потому что на самом деле это как бы такой, ну, достаточно странный вопрос.
3: Странный, да странный. Немного не людей каждому задают себе этот вопрос.
4: Вот, и чтобы, да, не казаться такой странной, и как бы человек, который как бы не знает, что хочет, потому что, в общем-то, мы жили-то очень достаточно хорошо и материально, и этот вопрос мог бы как бы с жиру, как бы, да, вот человек просто не знает уж, что там ему придумать для того, чтобы как бы свою жизнь осложнить. Зачем ее осложнять, когда она и так прекрасна?
3: Путешествия никак не решили твой вопрос?
4: Нет. Я видела людей, я наблюдала их, я смотрела и бедных, и богатых. И единственное, что я ловила себя на мысли, что люди живут, ну, для того, чтобы просто выжить, там, деньги заработать, может быть, детей куда-то там отправить учиться или что-то. Ну, то есть какие-то вот такие вот цели, которые они меня не устраивали. То есть вот лично мне неинтересно ради этого жить. Может быть, конечно, прозвучит странно, но на самом деле неинтересно. И вот еще и алкоголь.
3: Как все-таки это сочеталось? Алкоголь, поездки за границу, благосостояние семьи. Алкоголь еще не взял верх над вами в то время?
4: Нет, это просто такой фон. Я просто как бы сейчас уже, оборачиваясь назад, понимаю, что это то, что нельзя было допускать в семье. Но я тогда не приняла активную как бы позицию, я не понимала, насколько это страшно, насколько с этим нельзя было играть никак.
3: И что это за зверь?
4: Да, это...
3: На порог, который нельзя было впустить.
4: Ни в коем случае заигрывать с алкоголем нельзя. Потому что когда я вот еще была юной, 20-летней девушкой, я росла ведь не пьющей семье, у нас не было ни алкоголиков, ни никого таких вот как бы проблемных моментов не было в семье. Поэтому насколько это серьезный вопрос, я не понимала. И считала, что так живут все. Это норма для России, как бы, ну, не то, что даже для России, это нормально, почему нет? Поэтому, как бы, вот так легко я допустила.
3: Ирина, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ирина. Ирина, а вот сейчас ты понимаешь, что это счастье? Что этот вопрос тебя так настиг жестко, для чего я живу? Вот если бы он не появился, ты бы просто пошла по какой-то чужой колее?
1: Да, конечно. Этот вопрос меня мучил.
0: То есть тогда он был мучительный?
1: Очень мучительный.
0: Но именно этот вопрос тебя вывел туда, где ты сейчас находишься?
1: Да. Да. Дело в том, что как бы это все мои, вот мой путь, мое искание вот этого как бы ответа на этот вопрос. В разных сферах я его искала, не только в том, что там, наблюдая жизнь других людей, даже вот в других странах я могла наблюдать людей, но еще я искала даже в своих каких-то личных таких вот, в личной реализации. И, к сожалению, несмотря на то, что у нас с мужем были прекрасные взаимоотношения, но что-то опять... Вот этот вот поиск мне не привел меня к тому, что в моей жизни появились мужчины. Но это не ради даже связи было, а вот ради общения. Один был ученый, другой бизнесмен. То есть я могла с одним разговаривать о каких-то темах, разговаривать на темы, которые меня интересовали. Другой человек давал мне возможность быть там, где, может быть, не каждый человек мог побывать в то время. И всё время я вот как-то фоном, оно всегда вот висел этот вопрос. И везде я не находила, это, не было мира, не было радости, не было какого-то устойчивого положения, всегда вот какой-то вот фон, страх и неуверенность.
0: Ну, неуверенность, я так понимаю, из детства шла. А вот эта вот убежденность, что где-то должно быть что-то лучшее, чем то, в чем ты сегодня живешь, да?
1: Да, да.
0: То есть вот эти ошибки, да, мужчина, может быть, дело в мужчине, да, может быть, еще в чем-то. Это подбор, так скажем, по слуху.
1: Да, это как бы, знаете, позже я просто увидела себя, вот образ мухи в банке. Вот муха сидит в банке закрытой, и она пробивается через это стекло, она видит жизнь, вроде как бы есть жизнь, есть, но нет этого ощущения свободы, нет ощущения полета, нет реального ощущения, то есть мир для меня существовал в какой-то плоскости, он безвкусный, он плоский, для меня он был неинтересен. Для меня вот те задачи, которые как бы я перед собой ставила, а разрешение их в моей жизни, они были неинтересны. И как бы тупик, был тупик, и где-то к 40 годам я почувствовала, что я полностью реализовала себя в этой жизни, мне уже незачем жить, я не хочу жить.
0: Но добром это не могло закончиться, такая безвыходность. Обычно он настигает или алкоголь, или наркотики, что угодно. Но человек не может лицом к лицу долго стоять вот с такой неразрешенностью.
1: Да, тогда в последние вот моменты вот того периода моего страшного, непонятного, тогда для меня алкоголь уже стал преобладать в моей жизни. И я поняла, что скоро скрывать я уже не смогу. Я его не смогу скрывать от своих родителей, от друзей. Муж это видел, но он не принимал. Я ему говорила, что я в опасности, я в беде, но он отшучивался, отмахивался и говорил, что я себе придумала эту проблему. Но я понимала, что это не проблема, это уже большая беда, и вопрос только времени, когда это вскроется уже явно, и, в общем-то, даже лечиться, если куда-то идти лечиться, это будет уже, ну, это будет известно всем, это уже невозможно.
0: А что возможно было скрывать еще? То есть это внутри, в доме все происходило?
1: Да, это было в доме, да, это было при закрытых дверях, в ночи. И это как бы, конечно, при близком рассмотрении, если понаблюдать, то можно было бы, конечно, заметить. Но мне еще...
0: Но мужу это не было страшным, никак не казалось страшным, да, а больше никто это не мог видеть.
1: Да, ну муж сам любил выпить. Поэтому, может быть, ему было даже и интересно такую себе собутыльницу, так сказать, иметь в доме, которая никогда не откажется.
0: А сын? Как можно было перед сыном это скрыть? Подросток уже был?
1: Да, он что-то видел. но как бы это не обсуждалось, это как бы укрывалось, это как бы все это, ну, наверное, детским умом он что-то понимал. Конечно, все скрыть невозможно. Может быть, мне казалось, что я могу это скрыть. А поскольку, как правило, дети же, они не с чем сравнить. Он воспринимает свою семью такая, как она есть, и думает, что так оно и должно быть. Так оно и у всех, видимо. Вот. У кого-то в лучшую немножко сторону, в худшую. Ну, какая-то усредненная такая форма семьи. Вот. Поэтому, может быть, его детское сознание, оно где-то и отложила вот этот вот момент, но не сфокусировала, не...
0: Но тебе изнутри подсказывал твой дух, что что-то не то с тобой, что можно далеко уйти?
1: Да, конечно. Каждую ночь, когда я ложилась спать, я закрывала глаза. И вот одна картина передо мной, утёс. И я всегда себя видела на этом утёсе. Вот насколько я близко к краю. И год от года вот я все время подходила ближе. И в какой-то момент я увидела, что я стою на краю и уже обсыпается, вот уже с моих ног уже сыпется, вот он уже, вот край, и, в общем-то, уже идти некуда. Сколько осталось мне, я не знаю, но осталось как бы до вот этого краха моего окончательного. И вот это я увидела, и мне стало страшно. Я знала поговорку «Знать надо, как отче наш». Вот, и я решила, что, наверное, отче наш надо знать наизусть. Я в детской Библии нашла, у сына была детская Библия, нашла текст этой молитвы и выучила ее наизусть. И каждую ночь, плача в подушку, я была в отчаянии, конечно.
0: Ирочка, а вот можно вопрос? Многим алкоголикам, многим зависимым людям приходится не то что объяснять, а вталкивать, что они в беде, а они сопротивляются. И ты это сейчас знаешь лучше, чем я. Вот сейчас ты, работая с женщинами, ты проводишь, как я знаю, и профилактику, и с зависимыми работаешь. Как так случилось, что в тебе вот все это жило, и никто тебе не говорил? Это муж, наоборот, поддерживал и говорил, да ничего, ничего. Там мама не знала, никто тебе не говорил, что это плохо. Откуда эта борьба внутренняя такая была?
1: Ну, поскольку я росла в семье учителей, что хорошо, что плохо, мне объяснили в детстве. И вот
0: это... Планка была, уровень, да?
1: Да, да. Вот, и всегда я... как бы должна была держать уровень отличницы.
0: Поняла. Отличница во всём. То есть ты уже понимала, что ты ниже куда-то уходишь этой планки, поставленной,
1: да,
0: в семье.
1: Да. И чувство стыда. Чувство стыда, как это может со мной произойти, как это переживут мои близкие, какой позор. Вот это вот меня просто загоняло. Такая плетка была, которая не давала мне жить, и я понимала, что... Как только вскроется это, как только это обнаружится, как только люди увидят, все, это будет последний день жизни моей на этой земле, потому что я понимала, что я просто наложу на себя руки. И попытки были, и уже тренировочки были такие вот мелкие. Поэтому я понимала, что у меня хватит духу.
0: Закончить
1: это дело, да.
0: Ира, а вот тогда с другой стороны, с другой позиции вопрос. Каков механизм этого врага, если так совесть работала, если так ужас уже тебя сковывал и ответственность? Что же это за механизм, который так держал? Это что расслабляет? Это что уверенности придает, когда выпьешь?
1: Ну, в моем случае, я думаю, что это уход от реальности. То есть реальность я не понимала. Реальность, она для меня была непонятной, неотвеченной, вот нет было ответа. И вот таким образом, наверное, я была способна уйти от вопросов, которые меня мучили, которые меня просто измучили очень, очень сильно, да.
0: Это уже был тупик?
1: Да, это был тупик, это уже был кризис, это уже был крах, и я понимала, что я просто банкрот в жизни. Все, я из приличной семьи. У меня все хорошо в семье, с мужем прекрасно, у меня хороший ребенок, но я не в мире с собой, я не знаю, кто я, ради чего я живу, для чего именно я живу здесь. Я считала, что это ошибка. Если я должна была появиться, вот я пришла к выводу, если я должна была появиться на этой земле, значит, наверное, кто-то должен меня был спросить, а хочу я этого? Я просто не хотела. Это ошибка. Зачем? Я не хочу. Я не согласна. Вот я пришла к такому выводу.
0: Ну, скажем, вывод, ну, не самый обнадеживающий, да? А какой же был выход?
1: Однажды я поняла, что все, это конец, только осталось как бы выбрать форму и как бы, ну, в общем-то, все понятно было для меня.
0: Пора заканчивать эту жизнь,
1: да? Пора заканчивать, и как-то ее надо, да, красиво это сделать, чтобы это как-то вот... Только вопрос, как это сделать, чтобы это...
0: Ирочка, нота, конечно, очень печальная, очень такая тревожная нота, но вот на ней мы сейчас снова прервемся, и снова для нас всех прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и гостья Ирина из Московской Евангельской Церкви. Мы с тобой остановились на очень такой напряженной ноте. Жизнь закончилась. Осталось выбрать только форму, при помощи которой можно ее прервать своими руками.
1: Да, к сожалению, вот в моей жизни это было. Ну и к радости, потому что, когда я для себя приняла это решение, я поделилась это со своей родной сестрой. Сказала, что вот я пришла к такому выводу. У меня сестра к тому времени уже пришла к Господу, она покаялась. И когда она услышала от меня вот такое мое решение, она сказала: «Ирина, все бросай и приезжай ко мне, она за городом живет». И просто так приказала мне: это, приезжай срочно. И в пятницу вечером, в одну из пятниц, я решила поехать к ней. А в этот момент она, к моему приезду, она пригласила из церкви уже такую духовно зрелую христианку, верующую, сестру, и в квартире она помогла мне, объяснила, что такое покаяние, как бы подготовила меня к покаянию.
0: Что такое обращение, да, скорее? Кто такой Бог и что такое обращение?
1: Обращение, да, молитва.
0: Подожди, а вот кому в голову пришло, что обращение к Богу может тебя спасти?
1: Это моя сестра. Господь, видимо, через нее она увидела мое отчаяние, увидела такое состояние, которое потом она мне говорила, что меня очень сильно напугало. Вот, и когда я приехала к Наташе, к моей сестре, попросили меня написать список грехов.
0: Не то чтобы грехов или того, что мучает,
1: того, что я могла вспомнить. Да. Я теперь понимаю, для чего это было сделано, для того, чтобы я смогла увидеть себя и увидеть Бога, и увидеть, что еще раз убедиться, что я банкрот, что я никто и не могу без него ничего делать. И вот в тот день я молилась первый раз Богу. Я просила прощения, я плакала, я...
0: Ты осознавала, что ты каешься? Было осознание,
1: да,
0: что это что-то новое,
1: да,
0: в жизни?
1: Да, что-то новое.
0: А не просто плач сердца?
1: Нет, нет, нет. Новое, да, и я обращалась к Богу живому. Я просила, я умоляла, я к нему пришла в тот день. Я, вы знаете... То ощущение, которое я позже ощущала, конечно, это вот Рубикон, это рубеж был, это то, что невозможно спутать, когда его присутствие, когда его любовь касается, когда его прощение пришло ко мне.
0: Ирина, а вот как выключателем щелкнули, все вмиг прям переменилось, осиял свет, или продолжались проблемы, но что-то вошло в твою жизнь новое?
1: Продолжались проблемы, но вошел Господь в мою жизнь, потому что, да, был перелом, вот это ощущение свободы, оно начало приходить, как бы ощущение, осознание того, что...
0: Осмысленности.
1: Осмысленности, да.
0: Жизнь.
1: Присутствие Бога в жизни, понимание, что вот как открылась дверь какая-то.

0: муху выпустили из банки. Mm-hmm. Мир не стал плоским. Мир стал объемным, он расширился, цвета появились, воздух пришел. И вот это ощущение вот этой свободы, которое я уже, когда возвращалась в Москву, ехала в электричке, вот это вот просто настолько было...
1: Просто ты съездила в Подмосковье к сестре для того, чтобы встретиться с Богом.
0: Ну, да, да, хотя он всегда был рядом со мной. И вел меня, и был со мной, охранял меня. И, скорее всего, это даже с самого детства, с самой моей первой детской молитвы Господь уже вел меня. Вот, я ему очень благодарна.
1: То есть можно много лет жить рядом с Богом и не узнать Его?
0: Да. И слава Богу, что встреча с Господом, оно придало мне цель моей жизни, дало смысл великий, и понимание, что я не случайно, я и есть смысл.
1: Ну, то есть
0: смысл.
1: Вот ответы пришли.
0: Да.
1: А в доме есть муж, остался муж, который ничего такого не узнал. И как ты в начале программы сказала, он был твоим другом. А с этим нельзя не считаться. И дома есть муж, который ничего такого не знает. Как ваши отношения развивались?
0: Перед моим приходом к Господу, когда вот эти проблемы мои усугублялись, мы как бы отдалились даже. Вот несмотря на то, что мы были друзья, всегда были друзья, но вот это вот как бы все разрывалось, вот все шло по швам. Но как только к Богу пришла, к Иисусу, не сразу все наладилось, не сразу все как бы нормализовалось и выздоровело, но вот это вот оздоровление, как бы вот это вот оживление тканей, оно постепенно вот развивалось, постепенно приходило в норму. И сначала, конечно, муж был против, потому что...
1: Потому что ты, наверное, стала ходить в церковь и встречаться с себе подобными.
0: Да, с себе подобными, тем более это не православная церковь, это его пугало очень сильно, напрягало. И первое время он как бы, у него даже была агрессия какая-то.
1: Ирочка, ну почему так? Его не пугало, что ты спиваешься? Ну и это не только он, так часто бывает в семьях. А как только человек пойдет не в православную церковь, это напрягает семью?
0: Ну вот, пожалуй, это, наверное, так и останется вопросом. Это вот работа князя мира сего. Да, не пугало, что он теряет меня тогда, и испугался, что он меня потеряет, если я приду к Господу, если я буду ходить в церковь. Но это первое время. Потом, когда Господь уже и работал надо мной, и происходили изменения во мне,
1: ну,
0: вот эта радость пришла.
1: Я понимаю, со временем все закончилось. Водка закончилась, все это. Вот новая семья.
0: Да, Господь освободил меня. Да, вот это очень тоже важно подчеркнуть. Когда я пришла к нему, Господь меня освободил от алкоголя, от табакокурения, и совершенно по-другому я стала себя в семье вести. А наши взаимоотношения с мужем, они стали, ну, более библейские, да, христианские. То есть я понимала свою роль как жены в семье, что хочет.
1: А он что понимал?
0: Он просто наблюдал, он видел.
1: Он же не знал ничего о библейской женщине, но она его устроила?
0: Да, она его устроила. И он принял меня такая, какая есть, и сейчас он не препятствует, и я могу приводить в дом своих друзей верующих, мы можем молиться. То, что я пошла учиться в библейский институт, и потом в семинарии отучилась, он не был против. Вот, и мое служение, которое я несу, и в церкви.
1: А вот сейчас, давая служение, пару слов, потому что до конца нашей программы остается несколько минут. Вот с чего мы начали, тем мы закончим. Женщины, которые то ли тяготеют к алкоголю, то ли уже глубоко зависимые. Какую работу ты проводишь? Это всегда организованная работа, вот собранные где-то в каком-то месте женщины? Или это часто бывает даже на улице?
0: Это бывает и на улице, конечно, да, и в домах, где я бываю, и видя эту проблему, потому что сейчас действительно очень много этой проблемы.
1: А ты видишь, и на улице ты видишь?
0: Да, да.
1: Ты легко узнаешь женщину, которая пьет?
0: Да, да, это даже те, которые скрывают, это, конечно, видно. Те, кто прошли, они видят себе подобных, как бы. И эта проблема, ее не скрыть, конечно. Это может только человек, который не сталкивался с ней, не увидеть это. Вот. И Я вижу целью своей жизни сейчас, одной из целей, помочь таким же женщинам, как и я, попавшим вот в эту беду, в зависимость от алкоголя и табакокурения, может быть, какие-то другие зависимости, те, которые замужем или не замужем, в общем, помочь.
1: Ира, вот еще такой вопрос. Ты сейчас, сегодня состоявшаяся женщина, интеллигентная женщина, семью имеющая, образованная. Прошли годы с тех пор, как ты была зависима. Как ты сейчас относишься к этим людям? Ты их считаешь вторым, третьим, четвертым сортом?
0: Ни в коем случае. В молодости, да, я смотрела, наблюдала за этими людьми и думала, что, ну, меня это никогда не коснется.
1: Где-то грязное, где-то
0: да.
1: Пахнет нехорошо.
0: Нет, нет, нет. Это люди драгоценные. Я понимаю, что это люди, у которых есть будущее, если они выберут Иисуса. А если человек хочет...
1: Ты сказала «выберут». Все-таки выбор за нами?
0: Да, выбор за человеком обязательно. Нужно выбирать, потому что Бог, он готов помочь всем. Он готов, он хочет, он желает, он рядом. Но нужно попросить его, нужно помолиться, нужно просить, умолять его. И он обязательно
1: придёт. Вот я правильно понимаю, в первую очередь, первый шаг – это осознать свою проблему.
0: Да, конечно.
1: И потом с ней обратиться к Богу.
0: Конечно, конечно. Если человек видит проблему и идет к Богу, он как любящий Господь, он обязательно вмешается и поможет, обязательно даст освобождение.
1: Большое спасибо, Ира, и наша программа подошла к концу. Я верю, что сегодня очень много людей, очень много тех, которые ожидали этой программы. Есть уши, которые должны услышать вот этот путь, который ты прошла, нелегкий путь. Спасибо за то, что ты пришла сегодня к нам в студию.
0: Спасибо вам, что выслушали. Пусть Господь вас благословит, и да будет мир в ваших сердцах.
1: До свидания. Ирина, до свидания, дорогие наши радиослушатели. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И в гостях у нас была Ирина из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Никто не слышал о Моисее, о человеке Божьем, который своей верой в Бога оказал огромнейшее влияние на все человечество, передав нам Божий закон, 10 заповедей, которые лежат в основе законодательств всех стран и обществ мира. Поэтому пусть те, кто думает, что вера в Бога нужна только для слабых и недоразвитых людей, припомнит это имя Моисей. Но не в этом цель нашей сегодняшней проповеди. Цель – показать необходимость принятия личного решения по отношению к Богу. Кому мы будем служить – Богу или миру, как пришлось принять такое решение Моисею? На этом удивительном и убедительном примере мы увидим, как в жизни Моисея произошел этот резкий перелом. В Библии мы читаем о том, как Моисей был усыновлен дочерью фараона и воспитывался как ее родной сын при дворце фараона. Он получил самое лучшее образование по тому времени. Вне всякого сомнения, что историки правы, когда говорят, что если бы Моисей остался при царском дворе Египта, он стал бы самым выдающимся из всех фараонов. Однако Моисей пришел к другому выводу, другому решению. В Евангелии мы читаем о Моисее такие слова. «Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Что сделало Моисея не только вождем своего народа, то есть израильского, который он вывел из Египта, но и законодателем для всего мира? Ответ, опять-таки, мы находим в нашем тексте. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Это значит, что он принял определенное решение, которое изменило весь ход его жизни и привело его к личной, живой вере в Бога. Все, к чему человек стремится, имел Моисей. Богатство, славу, лучшее образование и воспитание, положение и влияние в обществе и, наконец, власть. Его ожидал большой успех, но встреча с Богом все изменила. Весь образ его жизни. Моисей, услышав зов Божий, решил оставить все и последовать за ним. Может быть, в течение 40 лет, которые он находился при царском дворе, он пытался делать то же самое, что многие стараются делать сегодня – служить Богу и одновременно миру. Быть поклонником мира и греха и в то же время свидетелем Христовым, то есть служить двум господам. Это равно тому, что смешать масло с водой. Христос говорит, что это невозможно. Не можете служить Богу и мамоне. Как сказано о Моисее, но пришед в возраст, он отказался идти путем компромисса с грехом и с дьяволом, встав на сторону Христа. Если судить по-человечески, то, занимая такое престижное положение, которое он имел в царском доме, он мог бы оказывать огромную помощь своим братьям по плоти, израильтянам, и таким образом посодействовать осуществлению Божьего плана. Но он решил поступить не так, как подсказывал ему разум человеческий и как диктовали ему выгодные обстоятельства, не так, как говорили ему люди, а так, как повелел ему Бог. Мой друг, если ты христианин, и Бог тебе показал, что оставаться на твоем месте значит быть соучастником с грехом и миром, тогда во что бы то ни стало, выйди из этой среды их и встань целиком на сторону Христа. Ты говоришь, что ты христианин, любишь Христа. Тогда задай себе такой вопрос. Что оставил ты ради Христа? Может быть, тебя связывает какая-нибудь дружба, которая стоит преградой между тобой и Христом? Любимое занятие или какая-нибудь дурная привычка или нечестная сделка. Но заметьте, что предпочел Моисей вместо мира, его богатства, популярности и временного наслаждения грехом. Он выбрал не временное, а вечное. Он отождествился с народом Божьим, с народом, который люди сего мира унижали, но зато он был под Божьей защитой и Его благословением. А что может быть лучше? Но как пришел к такому решению Моисей?
Ответ, опять-таки, мы находим в нашем тексте. «Верою». Да, вера дала ему эту силу. Вера указала ему принять такой шаг. А веру дает Бог. Он ее источник. Но как получить эту веру? Получаем мы ее от слышания Слова Божьего, Библии. Вся чудная история Моисея имеет именно начало в вере. И когда Моисей пришел в возраст, то своей верою он пришел к заключению стать на сторону Христа. Вера родителей не может спасти ребенка. Но если родители действительно верующие, то они могут внушить и научить детей вере в Бога. Каждый из нас пережил или переживает момент, когда он услышит Божий зов. Мой друг, это Дух Божий, который стучит в твое сердце. Он зовет тебя, он говорит тебе «следуй за мною». А живая вера узнается тем, что она проявляется действием, послушанием. Почему в Библии сказано, что вера все может? Почему она всесильна и всемогуща? А потому что вера связывает человека со всемогущим Богом. Вера дает возможность Богу сделать то в нас и через нас, что нам самим невозможно. Моисей верой увидел два пути. Один был видимый – путь власти, славы, богатства и греховного наслаждения, но верой он видел и другой путь, на котором ожидали его испытания вместе с народом Божьим, но зато он видел верою славный конец этого пути. Он избрал Христа. Сделав это, он обрел цель и смысл жизни здесь на земле, а в потусторонней жизни – славу и вечную жизнь. Уважаемый радиослушатель, что ты изберешь сегодня? Сокровища мира, греховные наслаждения и с ними вечность без Христа? В мучениях огненных? Или ты изберешь Христа и с ним жизнь вечную и радость неизреченную? Ты стоишь на распутье двух дорог. Одна дорога широкая, а другая узкая. Одна ведет к погибели, другая к вечному блаженству. Каков будет твой выбор? Прими сегодня правильное решение. Склонись перед Богом и скажи от всего сердца: «Господи, я прихожу к Тебе, я верую, принимая Твой путь. Прости меня, омой меня пречистой кровью Твоею и прими меня в число искупленных детей Твоих».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которое подле комнаты князей, над комнатою Моисея сына Салумова, стража у входа, и поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев». И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Реховитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава сына Рехавова муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иудее и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобой в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца на верхнем дворе, у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, Иделая, сын Симаия, Илнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Егудея, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в свою руку и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». и пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9-м месяце сидел в зимнем доме, и пред ними горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Делайя и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремию, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемию, сыну Авдиилову, взять Варуха, писца, и Иеремию, пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сожег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот? За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху, писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов». Глава 37. Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Маасии, священника, к Иеремию пророку сказать: «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараонова выступило из Египта и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: «Так говорит Господь Бог Израилев: так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне попросить меня: вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город сей огнем. В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Ириия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь. Я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Ириия и Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его и заключили его в темницу, в дом Иоанафана, писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть». И сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобою и пред слугами твоими и пред народом сим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей? И ныне послушай, государь мой, царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоанафана, писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Глава 38. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: «Так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова: ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». И сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Абдимелех, ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю: «Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдимелеху ефиоплянину, сказав: «Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдимелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок, и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех Ефиоплянин Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царь Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидекия Иеремии тайно, говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». И сказал Сидекия Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят. Глава 39. В девятый год Сидекии царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в одиннадцатый год Сидекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах Нергал-Шарицер, Самгар-Нево, Сарсихим, начальник евнухов, Нергал-Шарицер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, побежали и ночью вышли из города через царский сад, ворота между двумя стенами, и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Имав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал Шерецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского послали и взяли Иеремию со двора стражей и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафонова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: «Иди, скажи Авдимелеху и Феоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я исполню слова мои о городе сем во зло, а не в добро ему. И они сбудутся в тот день пред глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Глава 40. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных и иерусалимлян, и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие. И навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа его. Зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля пред тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафонова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, оставшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страною, и поручил ему мужчин и женщин и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, Тогда пришли к Гадолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан, и Анафан, сыновья Корея, и Сирайя, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Изонии, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы председательствовать пред лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло и убирайте в сосуды ваши и живите в городах ваших, которые заняли. Также все иудеи, которые находились в земле Моавицкой и между сыновьями Амона и Видумеи и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все сии иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Гадолии, в Массифу, и собрали вина, и летних плодов очень много. Между тем Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Амоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоанан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Корея: «Не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле».
3: Глава 41. И было в седьмой месяц. Исмаил, сын Нафании, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолию в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами, в разодранных одеждах и изранив себя –

Удивляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом, и медом. И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Васы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил сын Нафании убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя, и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии сыну Ахикама, и захватил их Исмаил сын Нафании и отправился к сыновьям Амоновым. Но когда Иоанн, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоаннана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался. И отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоаннану, сыну Корея. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоаннана с 8 человеками и ушел к сыновьям Амоновым. Тогда Иоаннан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей, и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Глава 42. И приступили все военные начальники, и Иоаннан, сын Корея, и Изания, сын Гашаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремию пророку: «Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но глаз от Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Иоаннана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого и до большого, и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И я явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу.
Если же вы скажете:

не хотим жить в этой земле, и не послушайтесь гласа Господа, Бога вашего, говоря: «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить», то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там. В Египте и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет, и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуды изрек Господь: не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать принципы освобождения, главную тему книги «Исход». Мы свободны лишь в том случае, когда с самого начала не поддаемся греху, не идем на компромисс, сохраняя наши сердца в чистоте и в познании Слова Божьего. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». У Библии есть что сказать нам всем, и вам, и мне, даже несмотря на то, что эта книга была написана много тысяч лет тому назад. Библия – это Слово Божие, и целью этого обзора является изучать Библию, то, что она говорит нам, и как мы можем применить то, что мы узнали в нашей жизни. Сейчас мы рассматриваем книгу «Исход» и изучаем принципы освобождения, которые мы находим в описании освобождения израильтян из египетского рабства. Во время Корейского конфликта 7190 американцев были взяты в плен китайскими коммунистами, и им пытались внушить коммунистическое учение. До вмешательства Китая в Корейскую войну всех военнопленных американцев убивали, поэтому американцы, попавшие в плен к китайцам, ожидали для себя той же участи. Но, к их удивлению, приняты они были с улыбкой, пожатием руки и пачкой сигарет. Им сказали, что они должны относиться к своему положению, как если бы они были не пленными, а просто студентами. Им внушали коммунистическое учение на протяжении 2 лет. Третья часть военнопленных людей приняла коммунистическое учение. Человек по имени Юджин Кинкайд был уполномочен отделом армии, чтобы написать о происшедшем. Его книга называлась «В любой войне, кроме одной». Как результат происшедшего с военнопленными в Корее, президент США, которым в то время был Дуайт Эйзенхауэр, переписал кодекс норм поведения. После того, как он переписал кодекс норм поведения, президент сказал одному из своих помощников: «Мне не надо было напоминать о том, что нельзя заключать сделку с дьяволом. Я научился этому дома, и нам это хорошо объясняли на уроках в воскресной школе. Но, похоже, сейчас пришло время научить нашу молодежь тому, что нельзя заключать сделку с дьяволом». Понимаете, стратегия сатаны заключается в том, чтобы заставить вас пойти на компромисс. Первый принцип освобождения состоит в том, что для вас лучше будет, если вы вообще не будете грешить. Но если вы уж и согрешили, как и большинство людей, то как же найти выход, как избавиться от этих оков греха? Что по этому поводу нам говорит книга «Исход»? Для того, чтобы избавиться от рабства и тирании греха, вам необходимо, чтобы произошли чудеса. Об этом нам рассказывает книга «Исход». Там эти чудеса красиво и аллегорично описаны. Вам потребуется чудо, которое описывается в Исходе первом, если вы хотите избавиться от рабства греха. Это чудо перехода через Красное море. Чудо перехода через Красное море является одним из величайших в Библии. Это чудо окончательного освобождения от фараона. Мы знаем, что фараон не собирался отпускать народ израильский. Он говорил им то одно, то другое. Другими словами, постоянно менял свое решение. Он говорил: «Вы можете идти». Но вскоре говорил: «Нет, я передумал». Когда же народ израильский был уже на свободе и переходил Красное море, фараон изменил свое решение в очередной раз. Он собрал свою армию и гнался за израильтянами. Армия фараона была готова напасть и перебить весь народ израильский. Здесь описан случай, во время которого было не время молиться. Моисей пал на свое лицо. Он видит пыль, поднимаемую египетской армией. Впереди у народа только море, позади египтяне. Когда Моисей начал молиться, Бог сказал ему: «Почему ты взываешь ко мне? Почему ты молишься?» Другими словами, Бог говорит Моисею: «Моя воля в этом случае очевидна. Сейчас нет времени проводить молитвенное собрание. Двигаться можно только в одном направлении – по воде, поэтому идите». Бог говорит: «Скажи моему народу идти вперед», а это значит идти по воде. Моисей был человеком великой веры. Он простер свой жезл и сказал: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Когда у народа хватило веры шагнуть в воду, то вода расступилась и стала стеною по правую и левую стороны. Народ израильский прошел между 2 стен из воды по суше. Когда египетская армия попыталась догнать народ израильский, то стены разрушились, и египетская армия утонула. Когда вы читаете историю, подобную той, что описано в книге «Исход», перед вами встает вопрос: верите ли вы в сверхъестественное или нет? Меня просто поражают, как многие люди толкуют эту историю. Некоторые говорят, что это было тростниковое море, и оно было совсем не глубоким. Я слышал историю об одном мальчике, которому в воскресной школе рассказали эту историю. Он немного подумал и сказал: А ведь это и вправду чудо, раз египтяне смогли утонуть в таком неглубоком море. Другой ребенок на вопрос мамы, о чем был урок в воскресной школе, ответил: «Израильтяне подошли к Красному морю, и египетская армия начала догонять их». «А что было дальше?» — спросила мама. Моисей сказал: «Пусть будет построен понтонный мост через Красное море, и все израильтяне прошли по мосту на другой берег», — ответил сын. Мама удивилась и спросила, действительно ли это рассказали ему в воскресной школе. «Ах, мама», — ответил сын, — «если бы я рассказал тебе, что нам рассказали сегодня на уроке, ты бы никогда этому не поверила». Когда речь заходит о ветхозаветных чудесах, вам необходимо решить, верите ли вы в сверхъестественное или не верите. Я лично верю в это чудо. Я думаю, что эта история произошла именно так, как написано. Я думаю, что эта история показывает путь нашего спасения. Для нашего спасения Богу необходимо сделать чудо. Это было чудо освобождения от рабства египетского и фараона. После того, как израильтяне перешли Красное море, им понадобилось другое чудо. Они не знали, куда идти, им нужно было указать путь. И мы с вами, получив спасение, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то указал нам путь. Нам нужно, чтобы Бог указал нам путь, которым мы должны идти, ведь Бог спасает нас для чего-то. Другими словами, Бог спасает нас с какой-то целью. Павел говорит нам, что эта цель – благая, угодная и совершенная воля Божья. Павел говорит нам о том, что когда мы получаем спасение, мы становимся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Когда Бог спасает нас, Он спасает нас с целью и для этой, и для грядущей жизни. Цель для этой жизни описана следующим образом – дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Есть работа, которую Бог хочет, чтобы исполняли вы. Есть работа, которую должен исполнять я. Когда Бог освобождает нас из Египта, это только начало. Бог хочет привести нас к той работе, для которой Он нас спас. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо чудо Божьего водительства. Именно об этом нам рассказывает книга «Исход». Бог шел перед народом днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Это чудо символизирует божественное водительство. Как только народ перешел Красное море и оказался в пустыне, перед ними встала еще одна серьезная проблема. Чем же будет питаться народ? Около 2 или 3 миллионов человек нуждались в пище. Представляете, какое количество пищи было необходимо для насыщения народа? Что же они будут есть? И что они будут пить? Пока народ бежал от преследования, им было не до еды и не до воды. Они не думали об этом до тех пор, пока не оказались в пустыне. Только теперь они начали понимать, что они столкнулись с серьезной проблемой. Что же они будут есть и пить? Бог нисходит к ним и отвечает на их нужду сверхъестественным образом. Однажды утром народ проснулся и увидел, что земля покрыта каким-то белым веществом. Они спросили: «Что это? Что это?» Слова «что это» с иврита переводится как «манна». Именно отсюда и происходит слово «манна». Они назвали это белое вещество «манна». Они не придумали другого названия, а просто сказали: «Что это такое покрывает землю?» Знаете, когда моя жена в первый раз приготовила мне овсяную кашу из крупы крупного помола, я назвал это «манна». Я и по сей день называю это блюдо «манна», потому что до сих пор не понимаю, что это такое. Та манна, которую Бог дал народу израильскому, должна была содержать все необходимые питательные вещества, в которых нуждались люди. Бог также дал им сверхъестественным образом перепелов и воду. Сверхъестественный способ Бога отвечать на нужды своего народа иллюстрирует нам еще одно чудо, которое необходимо в вашей и моей жизни. Необходимо чудо, чтобы спасти нас. Необходимо чудо, чтобы привести нас к воле Божьей. Необходимо чудо, чтобы поддерживать нас. На что или кого опираетесь вы? Опираетесь ли вы на экономику той страны, в которой вы живете? Является ли это источником вашей надежды? По-моему, если вы в это верите, то тогда вы стоите на шатком основании. Очи всех направлены на Господа, и Он дает им мясо и все необходимое для жизни в свое время. Бог просто дает все необходимое для удовлетворения нужд всех живущих на земле. Перед принятием пищи мы благодарим Бога за ту пищу, которую Он нам дал. Этим самым мы признаем тот факт, что пища, которую мы едим, это подарок от Бога. Мы верим в то, что Бог удовлетворяет все наши нужды. Забота Бога о народе израильском на протяжении 40 лет их блуждания по пустыне является прекрасной иллюстрацией заботы Бога о нас. В книге «Исход» мы находим описание самой важной формы поклонения, которую мы практикуем и сейчас. Причастие является сердцевиной освобождения народа израильского. Оно и по сей день основа нашего спасения. Мы находим описание последней казни, посланной на Египет. Мы читаем о смерти первенцев в каждой семье по всему Египту. одна из важных форм поклонения евреев, основывается на 12 главе книги «Исход». «Ангел Господень прошел по всему Египту и поразил всех первенцев в земле египетской. Но сынам Израилевым было сказано принести в жертву агнца. Сыны Израилевы должны были помазать кровью этого агнца косяки дверей своих домов. Косяки мазали таким образом, что это напоминало крест. Помазав косяки дверей кровью, израильтяне должны были находиться внутри своих домов и есть агнца, приготовленного в соответствии с тем, как сказал это сделать Бог». В Новом Завете Иисус говорит о том, что «Моисей писал обо мне». Иисус говорил «Все Писание говорит о мне». Мы увидим, что Иисус имел в виду, когда продолжим наш обзор книги «Исход» и «Левит». Мы видели подтверждение его слов в книге «Бытие». Еврейский символ Пасхи был установлен как ежегодная просьба за все последующие поколения. Эта мольба или просьба была названа Пасхой, потому что ангел Иеговы проходил мимо домов народа израильского, когда видел кровь на косяках дверей. Ангел Господень прошел мимо всех домов израильтян, но поразил всех первенцев египтян. Спустя много лет наш Господь Иисус сидел за столом со своими апостолами, евреями, и праздновал Пасху. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что уже не буду есть эту Пасху, пока она не совершится в Царствии Божьем». И уже несколько часов спустя он висел на кресте. Что же Иисус имел в виду, говоря, что он хотел есть эту Пасху, потому что он уже не будет ее есть до тех пор, пока она не совершится в Царствии Божьем или по воле Божьей? Когда Иисус пришел в этот мир, то Иоанн Креститель говорил о нем, что Иисус пришел в мир быть агнцем Божьим и взять на себя грехи всего мира. Агнец, символизирующий пасхального агнца, и все жертвы, которые существовали в системе жертвоприношения, были исполнены, когда Иисус Христос умер на кресте. Пасхальный агнец был символом Иисуса Христа, который был агнцем Божьим. Его смерть взяла на себя грех всего мира. Когда Иисус ел еврейскую Пасху со своими апостолами, то он знал, что некоторые из людей, сидящих с ним за столом, увековечат память о нем, описывая его жизнь в Евангелиях, которые являются биографическим описанием жизни Христа. В Евангелиях апостолы описывают Христа с разных сторон, но когда Иисус ел Пасху с апостолами, то он им как бы сказал: «Позвольте мне сказать то, что я хочу, чтобы обо мне помнили. Я хочу, чтобы меня запомнили на кресте, как пасхального агнца». Иисус хотел, чтобы его запомнили висящим на кресте, потому что он знал, что нам необходимо запомнить его таким. Когда Иисус сказал эти слова, он установил форму поклонения, которая является сердцевиной веры евреев и которая является сердцевиной спасения христиан. Поэтому христианская вера часто описывается как иудейское христианское откровение истины. Основанием поклонения иудеев является Пасха. Основание поклонения христиан – это причастие, Евхаристия или Господень стол. Причина, по которой Пасха является основным моментом в освобождении народа израильского и причастие является сердцевиной христианской веры, заключается в том, что было необходимо чудо, чтобы освободить израильтян из Египта, и необходимо было чудо, чтобы спасти нас от наших грехов. Не ошибитесь, существует только одно чудо, могущее спасти меня и вас. Это чудо, ставшее основанием христианства. Иисус Христос, умирающий на кресте за грехи этого мира, как в общем, так и в частности. Я молюсь о том, чтобы, читая книгу «Исход», вы увидели чудо, которое было необходимо, чтобы спасти израильтян, и в то же время это то чудо, которое спасает вас и меня.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Как велика забота и любовь Господа нашего! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодать и любовь Господа нашего да пребудет со всеми вами. До свидания!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 8 мая, жительнице Детмальда тете Фриде Дерксон исполнилось 89 лет. И по поводу ее дня рождения для нее сегодня прозвучат коротенькое стихотворение с добрыми пожеланиями, а также из 33-го псалма 3 и 6 стихи. А песня, которая прозвучит для тети Фриды Дерксон, называется «Птички Божьи, домой собирайтесь». «Пусть сам Господь своей рукой поддержит вас сегодня, подарит на весь год покой, а также даст вам силы и здоровья».
1: «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся».

0: Родные поздравляют с днем рождения Нелли Хорват, проживающую в Хорватии, и по стечению семейных обстоятельств, временно находящуюся сейчас в Германии. 8 мая, то есть сегодня, ей исполнилось 57 лет. Петр и Эльвира Гам из города Лаге от всего сердца желают ей Божьей помощи и благословения от Господа. Пусть Он сам поддержит тебя, даст необходимых физических и духовных сил, терпения и бодрости духа.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
0: Исаия, 40 глава, стих 31. А сейчас для Нелли Хорват, по желанию ее родных, прозвучит песня под названием «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».

0: 9 мая день рождения у жительницы Санкт-Петербурга Елены Пуговкиной, и ей передают самые наилучшие пожелания родственники из Германии и Казахстана. Они от всей души желают имениннице мира и добра, счастья, здоровья, всех благ, Божьей защиты и охраны во всех жизненных обстоятельствах. Храни тебя, Господь Иисус, храни Он душу, дух и тело. Вопросов сложных давит груз, дай Бог их все решить умело. И пусть Всевышнего покров над вами будет словно крыша. Мир, доброта, покой, любовь всегда пусть в вашем доме дышат. И пусть и дальше сможешь быть ты для кого-то ободрением, и сколько Бог дает служить другим вокруг благословением.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится.
0: Псалом 90, стих 1. А сейчас для Елены Пуговкиной звучит песня, которая называется «Твой день рождения».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 62 года исполняется 10 мая Хелене Кольга. Братья и сестры по вере поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать ей: «Пусть Господь пошлет тебе утешение, поддержит и наделит новыми силами, укрепит твою веру и утвердит тебя в надежде и уповании на Него».
1: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость».
0: Исаия, 40 глава, стихи 1, 5, 10 и 29. «Песня под названием „На ладонях Его твое имя начертано было“ сегодня тоже звучит для Лены Кольга по поводу ее дня рождения.

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком

0: Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порой такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, я умею не выдать обиды. Даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди порой, говоря: «Вот счастливая, горя не знает». Я в ответ улыбнусь и скажу, не тая: «Разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела? Или душу больную утешить подчас, если б вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой, и несчастья меня обходили, мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила».
1: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на «Волне надежды»!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Джону как-то надо было пройти 9 миль, но он никак не мог достать лошадь. С багажом в руках он решил преодолеть эту дистанцию пешком. Была середина зимы, и дороги превратились в грязную жижу. Иногда он перелезал через чей-нибудь забор и пытался идти по пахотной земле, но это было еще хуже. К вечеру Джон повстречал двоих человек с веревками в руках.
2: «Вазок застрял в болоте», — сказали они Джону. «Идем вытаскивать!»
1: Они объяснили ему, что он находится недалеко от того дома, который ему нужен.
2: «Посмотри, видишь те огни? Вон там! Это и есть дом, который тебе нужен. Ты можешь пройти напрямик, перепрыгнув через забор. Это будет намного короче, да и грязи поменьше».
1: «Спасибо, я так и сделаю»,

попытке выбраться оттуда он погружался еще больше. Стало совсем темно. Джон начал кричать, но никто его не слышал. Безопаснее было не двигаться, но даже не двигаясь, он медленно погружался все глубже и глубже. В такой переплет ему еще не приходилось попадать. Приближалась полночь, и Джон оставил все надежды на спасение. Но вдруг ему показалось, что он слышит голоса. Собрав последние силы, он закричал: «Помогите! Помогите!» «Кажется, кто-то угодил в болото!» – услышал Джон. Другой громко крикнул: «Есть здесь кто-нибудь?» «Да!» – крикнул Джон. «Я попал в трясину! Помогите мне, пожалуйста!» Тогда один сказал другому: «Ты иди домой и предупреди мою жену, а я помогу этому бедняге. Если оставить его до утра, он погибнет». После этого обнадеживающего заключения незнакомец начал медленно продвигаться к Джону, прыгая с кочки на кочку, пока не приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. «А теперь осторожно!» – сказал он, протягивая руку. «Не дергай меня сильно, иначе я тоже свалюсь туда!» Вытянув Джона, этот человек подобрал свой багаж и повел его, грязного по самые уши, замерзшего и мокрого, к своему дому, который оказался совсем рядом. Чашка чая и теплая постель вернули Джона в прежнее состояние, и на следующий день он уже принял участие в одном из собраний. Еще один курьезный случай произошел с Джоном. Как сам он говорил, завершающий эпизод австралийских приключений. Однажды ему пришлось ехать верхом на лошади по кличке Гарибальди. Джон был гораздо лучше знаком с людоедами, чем с лошадьми. В Австралии все были прекрасными наездниками. И никто не мог понять, почему он колеблется, когда одна добрая девушка предложила ему воспользоваться резвой, настоящей чистокровной лошадью. А это был единственный способ осуществить поездку. Взгромоздившись на лошадь, Джон в компании троих мужчин отправился в путь. Когда те увидели, что он предпочитает ехать шагом, они сказали, что поскачет вперед, что дорога здесь несложная и он не заблудится. Но у Гарибальди было свое мнение на этот счет. Когда все лошади ускакали вперед, он подумал, что ему негоже плестись сзади. И через несколько мгновений Джон скакал во весь опор, болтаясь во все стороны на спине лошади, не в силах остановить ее. Он обогнал своих приятелей, оставив их далеко позади. Гарибальди показывал все, на что был способен. Спустились сумерки, и началась гроза. Казалось, что лошадь приняла решение не мокнуть под дождем. При вспышках молнии и раскатах грома состоялась самая неистовая скачка в жизни Джона. Когда Джон показался на дороге, ведущей к ферме, гостеприимная семья ожидала его на открытой веранде своего дома. Мужчина бросился открывать ворота, которые Гарибальди мог бы без труда перепрыгнуть. И лошадь резко остановилась в нескольких ярдах от дома, фыркая и мотая мокрой головой. «О, да вы лихой наездник!» – заметил радушный хозяин, улыбаясь после того, как увели лошадь. Но Джон не в силах был ответить. Он с трудом стоял на ногах. После того, как он поел и согрелся у камина, прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя и убедил хозяина, что может выступить в этот вечер на собрании в церкви. Когда деньги на покупку нового корабля были собраны, новая идея овладела Джоном. Корабль – это прекрасно. Он намного облегчит работу на островах. Но почему бы не увеличить количество миссионеров? Имея такой корабль, они смогут задействовать больше человек, и тогда он сможет работать с большей отдачей. Эта идея была представлена руководителем австралийской предприятия.

0: пресвитерианской церкви. Кандидатура Джона как нельзя лучше подходила для поездки в Англию, для того, чтобы собрать там денег и подобрать молодых людей для миссионерской работы. Старый друг Джона, доктор Инглис, который только что приехал из Англии и отправлялся работать на острова, поддержал этот план, и таким образом Джон отплыл домой на быстроходном клипере. На борту корабля также не обошлось без приключений. Как только они обогнули мыс Доброй Надежды, пользующийся дурной славой из-за плохой погоды, это то место, где волны Южной Атлантики встречаются с водными валами Индийского океана. Корабль попал в жестокий шторм. Казалось, что молнии били прямо в корабль. Моряков швыряло во все стороны. Находившиеся на палубе бочки разбило в щепки, и в пассажирском салоне невозможно было удержаться на своих местах. Но, к счастью, никто не пострадал, и все закончилось благополучно. В августе 1863 года Джон высадился в Лондоне и сразу отправился на север, чтобы отчитаться о своей миссионерской работе перед теми, кто его послал, и затем, не теряя времени, поехал в Тархарвальд, чтобы повидать своих родителей. Прошло 5 лет с тех пор, как он оставил свой дом. Но сколько приключений и событий произошло за эти 5 лет. Поездка по родной стране была вполне успешной, и Джон собрал достаточно денег на новое судно, которое было названо «Дейспринг». Вдобавок, к большой радости Джона, 4 молодых шотландца согласились стать миссионерами. Судно, на котором он возвращался обратно в Австралию, имело романтическое название «Гребень волны». Оно очень быстро преодолело свой путь и через 95 дней прибыло в Сидней. Вместе с Джоном приехала и его вторая жена Маргарет. Глава 6. Еще одна миссия. Джон залюбовался Дейспрингом, который стоял в бухте Сиднея. Теперь возникали новые трудности, связанные с содержанием корабля. Джон отдал капитану свои деньги для уплаты жалования морякам. Затем ему пришлось провести несколько беспокойных дней в поиске дополнительной суммы денег. Эти хлопоты удовольствия ему не доставляли. Но он был уверен, что если уж Бог позаботился о том, чтобы у них был корабль, то он позаботится и о том, чтобы на нем можно было плавать. И снова его вера подтвердилась. Вскоре судно отправилось в свой короткий специальный рейс из Австралии в Тасманию, организованный для детей, чьи деньги сыграли значительную роль в его приобретении. Затем миссионеры отправились на острова. Перед этим в штаб-квартире на Аньетьюме состоялся совет, на котором решалось, на каких островах будут работать миссионеры. «Конечно, они пошлют меня на Танна. Никто, кроме меня, не знает так хорошо этот остров. И у островитян было достаточно времени, чтобы утихомириться», – сказал он жене. «Мне хочется быть с ними, и я не удивлюсь, если они с радостью примут нас. Они сейчас одни без всякой помощи». Но Джона не послали на Танна. После разгула насилия на этом острове он стал считаться самым опасным. Мертвый миссионер, каким бы героем он ни был, все-таки менее полезен, чем живой. Так вместо Танна Джон начал работать на Аниве. Это небольшой островок, расположенный на северо-западе от Танны. Это было большим разочарованием для Джона. На Аниве существовала легенда. Местные жители рассказывали, что однажды дракон Митшикшихи вылавливал острова из моря. Он стоял одной ногой на Танна, а другой на Аниве и забросил сети на остров Футуна. Когда он тянул сеть, веревка лопнула, и он упал. Таким образом, эти 3 острова всплыли на поверхность и существуют по сей день, а следы его ног можно увидеть на каменистых скалах. После этого Митшикшихи поселил на Аниве людей, Но когда он разозлился на них, он оторвал лучшую часть острова и присоединил ее к Анитьюму, на котором и сейчас есть река под названием Анива. А еще существовала легенда о Большом потопе. В те далекие дни вулкан, который сейчас находится на Танна, был на острове Анива. Воды потопа залили всех людей, кроме тех, которые вскарабкались на самую вершину вулкана. И тогда Митшикшихи, живший в самом вулкане, испугался, что вода может загасить его огонь. Он оторвал и эту часть острова, присоединив ее к Танна. Там он водрузил вулкан на самую вершину горы, где он находится и по сей день, и из которого и по сей день вырывается пламя. Так Анива осталась без своего вулкана и без своей лучшей реки. Пейтон вскоре обнаружил, что остров был действительно безводен. Путешествуя с Анитьюма на Аниву, они заезжали в порт Резолюшн. Это посещение вызвало печальные воспоминания у Джона, особенно когда он встретил там старого Наува. Бедный Наува не мог понять, почему Джон не может больше здесь работать, как в прошлые времена. Тот факт, что после жестокого изгнания он вернулся снова, сделало дикарей дружелюбными к нему. Капитан Дейспринга сказал Наува, что у него есть приказ не выгружать вещи Пейтонов на Танна. «И очень хорошо», – ответил Наува с хитрыми искорками в глазах. «Не надо их выгружать на берег. Можете бросать просто за борт, а я и мои люди будем их ловить. И ничего из них не упадет в воду, и мы отвезем их на берег в целости и сохранности. Мы хотим, чтобы наш Мисси оставался с нами». «Нет, я не могу нарушить приказ». «Хорошо, можете не нарушать. Вы можете вообще не прикасаться к этому», – хитрил старый вождь. «Только покажите, где его вещи, и мы без всякого беспокойства сгрузим их с корабля». Но капитан был непреклонен. Старый Наува ушел во свояси. Пейтоны на берегу восхищались садами. Для Маргарет все было ново и интересно. Джон был рад показать ей свое бывшее пристанище. Наува подошел к миссис Пейтон. Он думал, что она боится оставаться на острове из-за своего маленького ребенка. «Посмотрите», – сказал он ей, – «посмотрите на мои прекрасные бананы и батат. Вы никогда не будете здесь голодать». «О, я этого не боюсь», – рассмеялась Маргарет. Наува махнул рукой в сторону своих разукрашенных воинов, которые стояли в стороне и с любопытством наблюдали за ними. «Посмотрите, какие сильные у меня воины! Они будут всегда защищать вас!» «Мне здесь не страшно», – ответила Маргарет. Наува не мог понять, почему Мисси не остается. Он всегда говорил, что он его лучший друг. Приказы и распоряжения Миссии ничего не значили для Наува. С печалью он принял неизбежное. Но на прощание он сделал важную вещь для своего Мисси. На острове находились гости Санивы, и среди них одна важная персона, один из святых людей. Этот вождь вместе со своими людьми собирался отплыть вместе с Дейспрингом, привязав к нему свои каноэ. Наува отправился на берег моря и разыскал этого вождя. «Мисси мой друг! Он раньше жил здесь и сейчас собирается жить на твоем острове вместе с женой и ребенком. Здесь он был под моей защитой. Возьми его на Аниве под свою защиту». Сделав драматическую паузу, Наува снял со своей руки белые раковины, которые служили знаком авторитета. «Вот тебе мои белые раковины, раковины вождя! Давай свою руку, я тебе их привяжу!» В безмолвном согласии вождь Санивы принял новую для себя обязанность. привязывая драгоценные раковины фибровой веревочкой, Науа продолжал: «Пусть эти белые раковины будут знаком твоего обещания защищать моего Мисси, его жену и ребенка, и всех его последующих детей, которые появятся на твоем острове Анива. Оберегай их от всех болезней, а также это будет служить знаком того, что мои воины и я отомстим их врагам». «Да», – подумал Джон, наблюдая эту церемонию. «Мой старый, ненадежный и великодушный Науа все еще помогает мне». На протяжении 15 лет Анива стала центром работы миссии Пейтонов. И их первый дом, лачуга одного из аборигенов, служил им также церковью, школой и местом для собраний. Им надо было строить дом. Они нашли удобное место для постоянной миссии на возвышенности – недалеко от моря, и после недолгих переговоров аборигены позволили им построить там дом. На этом месте они увидели причудливые холмики. Никто из местных жителей не подходил близко к ним, а только молча смотрели, как команда Джона разгребала и расчищала место. Причина вскоре стала ясна. Холмики были местом захоронения человеческих костей, которые накапливались после пиршеств аборигенов в течение ряда лет. Островитяне думали, что если белые люди раскопают эти захоронения, то их боги поразят пришельцев насмерть. Но если они останутся невредимыми, им придется согласиться, что бог Пейтона сильнее их идолов. Много лет спустя вождь Намакеи признался Джону: «Когда ты впервые приехал на Аниву, и мы увидели все твои ящики и коробки, нам они очень понравились. Мы решили, пусть они селятся на святом месте, и тогда наш Бог убьет их. Но ничего подобного не случилось. Тогда мы подумали, подождем, пока Мисси разобьет банановую плантацию, и когда он съест бананы, выросшие на этом месте, его поразит смерть. Поспели бананы, мы ждали день за днем, но никто не умирал. Так мы узнали, что твой бог сильнее нашего». Когда Джон раскопал кости, он спросил у одного из вождей: «Как эти кости попали сюда?» «Мы не такие дикие, как Натанна. Мы не едим костей». Никто не задумывался, почему люди на этих островах были людоедами. Возможно, ответ будет неточен, но Джону казалось, что из-за острой нехватки мяса, так как на островах было очень мало животных. И по причине суеверия, связанного с их религией, они очень боялись духов и привидений, поэтому они старались уничтожить врага полностью, чтобы затем его дух не мог вернуться и отомстить. Может, это так, а может и нет. Во всяком случае, обычаи и причины, побудившие их к этому, на всех островах были разные. Новый дом получился самым лучшим на всем острове. У него был большой подвал, в котором можно было спрятаться во время тайфуна, и 6 комнат с широкой верандой для тени. Этот дом был только началом. С годами к нему добавилась церковь, школа, приют, печатный цех, склады. Получилась как бы небольшая деревенька. Все были горды церковью, которую строили. Она была 62 фута длины и 24 фута ширины. 4 больших железных дерева подпирали крышу, подобно колоннам. В помещении было 2 двери и 8 квадратных дыр вместо окон. Все бревна были связаны с помощью веревок из кокосового фибра. Крыша покрыта листьями сахарного тростника. Пол был покрыт толченым белым кораллом, а сверху лежали сплетенные из кокосовых пальм циновки, на которых было удобно сидеть. В том месте, где располагался проповедник, была сделана небольшая возвышенность из тростника и специальное место для физгармонии. На ней играла Маргарет, чем привлекало большое внимание туземцев. Но, к несчастью, вся эта работа пошла прахом в первый же сезон тайфунов. Мощный шторм, пронесшийся над островом, крушил плантации бананов и кокосов, ломал хижины и сносил заборы. Он полностью разрушил новую церковь. Она была отстроена заново и стоит до сих пор, пережив много ураганов. Они сделали ее более низкой, таким образом, чтобы она не оказывала сопротивления ветру. Неподалеку от берега было найдено огромное железное дерево. Его затащили через кусты на вершину холма, затем один конец опустили в глубокую яму и, привязав за ствол веревками, подняли в вертикальное положение. Внизу основание было укреплено 8-фунтовыми коралловыми блоками. Это дерево служило колокольней. На вершине его был прикреплен колокол, отлитый в далеком Биркенхеде товарищем Джона. Миссия находилась в живописном месте. Тропинки, ведущие к ней, были усыпаны белыми кораллами, а вдоль них росли причудливо окрашенные растения. Неподалеку росли апельсиновые деревья и в 3 милях кокосовые пальмы. Все было спланировано и сделано по проекту Джона. Во всех работах он принимал непосредственное участие. Основной проблемой на Аниве была нехватка воды. Островитяне постоянно ощущали недостаток питьевой воды. Стирали и мылись они в море. Для питьевой воды у них были специально вырытые ямы, которые наполнялись за период дождей между декабрем и апрелем. Но в другое время вода совершенно не поступала. Джон понимал, что насущная проблема – получить побольше воды. Было невозможным собрать достаточно воды даже тогда, когда дожди переходили в ливни. Тростниковая крыша была плохим приспособлением для сбора воды. Одна надежда на то, чтобы вырыть колодец. Но в такой близости от моря вода может оказаться соленой. Идея с колодцем казалась аборигенам безумием. Они считали, что Джон сошел с ума. «Слышал ли кто-нибудь, чтобы дождь шел из-под земли?» «Он пойдет, вот посмотрите», – отвечал Джон. «В моей родной стране мне доводилось видеть воду, которая идет из-под земли. В случае, если нам не удастся добыть воду, я думаю, что не смогу жить на вашем острове. Так давайте попытаемся сделать это». С киркой и лопатой он приступил к работе. Поначалу дикарям ничего не оставалось делать, как стоять рядом и смотреть, ожидая увидеть буйное помешательство Джона. В конце концов он их подкупил, пообещав стальные крючки для рыбной ловли тем, кто будет помогать ему вытаскивать корзины с землей наверх. К вечеру яма была 12 футов глубины. К несчастью, ночью одна сторона обсыпалась. Это серьезно огорчило вождя, который отвечал за Джона. «Послушай», – сказал он, – «это сумасшествие надо остановить. Представь себе, если бы ты был в яме, когда обвалилась земля, и тебя бы засыпало, и тогда Великая Белая Королева прислала бы свои суда на остров и спросила бы нас, где ее миссия. И если бы я ответил, что он лежит засыпанный в огромной яме, которую он вырыл сам, мне бы никто не поверил. Нет, сказали бы они, твои люди убили его, и мы будем стрелять в вас».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем беседу о бытии Божьем, начатую в прошедших двух программах.
1: Во всем видна разумная мысль. Работу этой мысли можно даже проследить. Вот зародыш. Он развивается по определенному скрытному плану. Этот план нигде не начертан, и найти его нельзя. Однако все развитие живого существа от зародыша до полной формации органов происходит по этому плану. Глаз развивается так, чтобы быть приспособленным к той функции, которую ему придется исполнять. А ведь в течение всей своей формации он ничего не видел. Но все в его развитии подчинено кем-то начертанному плану, подчинено приказу жизни. Рядом с этими чудесами живых существ человеческие изображения выглядят бледными копиями. Человек, во всяком случае, не сам изобрел для себя эти чудесные механизмы. Его разум не способен создать свои собственные органы. Сам мозг, лежащий в основе всех открытий и изобретений, не является делом рук человеческих. Если Вселенная кажется нам машиной, создающей замечательно организованные существа, то эту машину должно бы был построить гениальный конструктор. Чем сложнее она кажется, тем величественнее, разумнее должен быть ее источник, ее первопричина. Этот источник или первопричина и есть Бог.
0: Некоторые пытаются объяснить существование изумительной Вселенной вечностью материи и приписывают случаю создания мира. Подобное объяснение также нелепо, как нелепо было бы сказать, что энциклопедию, поэму или газету можно составить, сбросив, как попало, ящики с типографскими знаками.
1: Среди сторонников материалистического объяснения происхождения Вселенной только Ницше довел до логического конца свое мировоззрение. Высоко ставя силу лжи, то есть стремление к выдуманному, враждебный всем установленным категориям разума, и всем нравственным традициям, совершенно изгнав Бога из жизни человека и поставив человека на место Бога, Ницше в результате проникся глубочайшим презрением к человечеству. Это было логическим завершением учения Ницше, ибо если небо пусто, Вселенная пуста, если развитие жизни, движение небесных тел всего лишь слепая игра случайности, то нет ни смысла, ни цели в бытии. Все бессмыслица. И жалок человек с его претензиями, ибо он как вышел из небытия, так и исчезнет со всей своей цивилизацией и своей планетой.
0: Ответ человека. Человеческая сущность, его разум и сердце глубоко проникнуты стремлением к истине, требованием правды, красоты и любви, честности, счастья и идеала. Что это и откуда в человеке это стремление? Это не что иное, как фабричный знак. Знак Творца на его твари. Это врожденное стремление твари к своему Творцу, источнику жизни, истины, красоты и любви. Крик требования истины, любви, идеала и счастья, исходящий из человеческого сердца, не может быть криком в пустоту. Не может быть на земле следа, если не существует зверя, этот след оставившего. И как нельзя представить золотоискателя, если бы не было золотых жил, так и не было бы жажды истины, Бога, если бы он не существовал. Да и сама злоба материалистов против Бога доказывает, что он существует, ибо против ничего никто и не борется».
1: Положительные качества, находящиеся в сердце каждого человека, говорил в момент честного признания Ренан, являются в сущности самым сильным доказательством существования Бога. Есть, однако, люди, которые верят только в то, что они видят или ощущают. Все остальное их не интересует. Они готовы признать несуществующим все невидимое. В этом открывается их невежество и глупость. Ибо мы окружены массой скрытых, но вполне реальных явлений. Они нас сковывают, в нас проникают, хотя мы их и не ощущаем. мы погружены в невидимое. Вот несколько примеров.
0: Свет солнца озаряет меня, и мне кажется, что я постигаю все его великолепие. Между тем, наука объясняет мне, что наиболее глубоко проникают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, а я их не вижу.
1: Я держу в руках лист бумаги. Он мне кажется совершенно инертным. Шевелится тогда только, когда двигаются мои пальцы. А между тем, наука объясняет мне, что этот лист бумаги состоит из миллиардов молекул, что каждая молекула состоит из атомов, и что каждый атом является центром головокружительной деятельности. Вокруг центрального ядра кружатся электроны, скорость которых достигает приблизительно 300 тысяч километров в секунду. Таким образом, лист бумаги, который я держу в руке, скрывает в себе необычайный мир и его мощные вибрации, а я этого не чувствую.
0: Стоя перед окном, я чувствую себя совершенно свободно во всех моих движениях. Но наука объясняет мне, что огромная масса воздуха сжимает все мое тело со всех сторон. Чтобы противостоять этому давлению атмосферы, мой организм должен безостановочно вырабатывать такую же энергию и направлять ее изнутри к поверхности тела, а я этого не ощущаю.
1: Итак, в нашем материальном мире мы движемся и живем в невидимом, неслышном и неощущаемом. И это невидимое и неощущаемое является реальностью. Исходя из этого, невозможно не признать того, который невидим. Бога, которому, как источнику жизни, красоты и счастья, стремится мое сердце, которого ищет мой ум, по которому тоскует моя душа.

0: Мы говорили с вами, друзья, о естественном откровении. А сейчас мы побеседуем о божественном откровении.
1: Да. Одного естественного откровения не только недостаточно для познания истинного Бога, но оно может направить по ложному пути, как мы видим из истории так называемых естественных религий, религий язычества, в которых истина смешана с сложными человеческими представлениями о мире и о Боге. Поэтому Бог, Отец всего живущего, восполнил естественное откровение откровением сверхъестественным. Сверхъестественное откровение – это то, что сам Бог открыл непосредственно человеку. Он сообщил нам, откуда мы ведем свое начало. И об этом говорит нам первая страница его книги. Он нам сказал, куда мы идем. Об этом сообщает последняя страница. И между ними дивное согласие, поразительная гармония. Вначале сотворил Бог небо и землю. В конце он говорит, вот я создаю новое небо и новую землю. А в середине дано нам откровение, вливающее в сердца человека силы, мир и радость. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог сообщил человеку те истины веры и нравственности, которые человек не знал или в силу своей греховности недостаточно сознавал, но которые необходимы для правильного почитания Бога, Его прославления и для спасения самого человека.
0: Но мог ли Бог открыть себя людям? Для того, кто создал Вселенную со всем, что в ней находится, и установил законы, по которым Вселенная существует, может ли быть что-нибудь невозможное? Бог может участвовать в жизни своих созданий и вмешиваться в нее, когда это нужно. Подобно потерявшемуся в потемках путешественнику, потомки Адама, оторвавшегося от воли Творца, от божественной воли, ощупью искали выхода из тьмы к свету, утерянному их прародителями. Как отец всей твари, Творец, запечатлевший в человеке свой образ, не захотел оставить свое творение в страданиях вечных блужданий. Он дает знания о себе через достойных людей, заповедуя им возвестить им сказанное всем людям.
1: Содержанием сверхъестественного откровения является истинное, правильное учение о Боге и его участие в судьбах мира, об искуплении людей, воплотившимся Сыном Божиим, об освящении их благодатью Святого Духа, о мире духовном, о назначении человека. Целью откровения является не только удовлетворение стремления к знанию, но главным образом спасение человека от власти зла, возвращение его к духовному совершенству, достижение им того блаженства, которое было предначертано Творцом для всего человечества, но которого оно лишилось в результате отступления от Бога.
0: Бог различными способами открывал людям себя и свою волю. Он открыл себя в чрезвычайных чудесных явлениях природы, явление Бога Моисею в горящей и несгорающей купине у горы Хариф, в громе молний и трубном звуке на горе Синае, явление пророку Илии в тихом веянии ветра и так далее. Пророк Исаия видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Иакову явился Господь во сне наверху лестницы, по которой восходили и нисходили ангелы. Иногда Бог посылает ангелов для возвещения своей воли.
1: Кроме того, Бог избрал и непосредственно воздействовал на души некоторых праведных людей и озарял их светом духовным для восприятия и уразумения богооткровенных истин. Такими предвестниками божественного откровения были Адам, получивший от Бога первое Евангелие. Ему было сказано о грядущем в мир Спасителе. Авраам, Моисей и все ветхозаветные пророки, которые, обличая и утешая свой народ, предвозвещали будущее, особенно же о грядущем в мир Спасителе. Через пророков было открыто время и место рождения Спасителя, его земной путь, чудеса, страдания, смерть и воскресение. Все эти избранники Божии получали только часть откровения. Во всей же полноте, нужной для восстановления человека в Боге, для спасения человечества, и в совершенстве принес на землю откровение от Бога. О воплотившемся Сыне Божьем, Господе Иисусе Христе.

0: Веками слышится вопрос. Скажите, что есть истина?
1: «Я истина», — сказал Христос, — «и слово это истина».
0: Раз шел в притории допрос, народ кричал неистово. «Глас слышит мой», — сказал Христос, — «тот, кто есть сам от истины». Такой ответ как будто прост. Пилат учуял искренность и все же задает вопрос. «А что такое истина?» Так, глядя истине в глаза, мы ее гоним истово, забыв, что сам Христос сказал: «Я жизнь и путь и истина».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Подлинный мир в душе не зависит от внешних обстоятельств. В земном падшем мире всегда были и будут раздражители, неразумные решения и искушения. Тем не менее, ваше внутреннее состояние определяется не ими. Вы можете сохранить душевное равновесие, невзирая на грехи или беззаконие. Сидя в римской тюрьме, апостол Павел был свидетелем самых немыслимых преследований и издевательств над другими узниками. Он писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава. Как Павел обрел внутренний мир? Он думал о всемогуществе Божьем, а не о людском своеволии. Он воздавал хвалу и благодарение Богу вместо того, чтобы осуждать человека. Он верил Богу свою будущность вместо того, чтобы постоянно оглядываться на прошлое. Он уповал на то, что Бог всем правит. Сосредоточив свое внимание на Христе, он обрел силу Духа.

продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Ищите радость в послушании воли Божией». Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. Я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом.

Наша тема сегодня – за свои решения нужно отвечать. Это относится к любому из нас. Каждый должен нести ответственность за принятые решения. Но прежде нужно сказать себе: «Да, Бог участвует в этом деле», или «Нет, Бог говорит мне что-то другое». Вы, только вы отвечаете за поступки, которые совершаете по воле Божьей, а не пастырь, не духовный наставник, не муж и жена, не дети или родственники. Вот почему так важно научиться слышать в сердце голос Божий и находить подтверждение тому, что вы правильно его поняли. Несколько лет назад мы нашли помещение для нашей телевизионной службы. Стоило оно 2 миллиона 750 тысяч долларов. Сумма немалая. Исполнительный комитет решил, что это здание нам подходит. Тем не менее, когда я молился об этой покупке, я словно слышал голос Божий: «Не делайте этого». Я сказал своим сотрудникам: «Нам не следует этого делать». На вопрос «почему?» я отвечал, что это не угодно Богу. Я предложил разойтись по домам и несколько дней молиться об этой покупке. Я знал, что если Бог действительно говорил со мной, то Он откроет свою волю и остальным, объяснит, что эта покупка не входит в Его замыслы. Мы молились 2 дня, и Бог действительно открыл им это. В конце концов, Господь помог нам найти лучшее помещение, да еще с царской щедростью даровал деньги на покупку. Легко принимать решения, когда все думают так же, как ты. Но куда труднее одному пойти против общего мнения. Был случай, когда мои сотрудники приветствовали одно начинание, и я, хотя не верил в его успех, решил их поддержать. Кончилось дело большими неприятностями. Я должен был набраться мужества и сказать «нет». Бывало и так, что у меня созревала мысль, я делился ею с остальными, а потом вдруг понимал, что допустил ошибку. Приходилось признаться себе и другим, это был ложный шаг, а вы предлагали правильное решение. Когда люди действуют по воле Божьей, то в выигрыше оказываются все, кто причастен к этому делу. Проигрывает только дьявол. Ведь воля Творца направлена на благо всех его чад, и он щедро открывает и подтверждает ее. Нет сомнений, что он в определенном месте и в определенное время сообщит какому-то человеку, каких свершений он ждет. Но начав с одного, Бог может потом подтвердить это кому-то еще, если тот готов это услышать. Иногда случается так, что я, будучи пастырем, а значит руководителем, беру на себя риск и делаю первый шаг. Ведь другие могли не услышать или не так понять Бога. В такие минуты, когда мне приходится плыть против течения, то есть действовать вопреки мнению ближайших сотрудников, мною движет абсолютная уверенность, что иначе нельзя. Или я сделаю то, что делаю, или окажу противление Богу. Третьего не дано. В то же время,

Я очень остро чувствую свою уязвимость, ведь на меня ложится вся тяжесть ответственности. Я должен быть готов предстать перед Богом и сказать: «Я один за все в ответе». Предлагая вам сделать верный выбор, открывая перед вами верный путь и указывая ступени духовного восхождения, Господь намечает единственно верное время для каждого вашего шага. Духовная неудовлетворенность нередко выражается в попытках предотвратить волю Божию. Поняв, чего от вас ждет Господь, вы в нетерпении начинаете торопить события, забыв, что у Бога на все свое время и на осуществление Его промысла тоже. Если вы получили подтверждение, что Бог ждет от вас определенных шагов, попросите Его открыть вам, когда их следует сделать. В Писании неоднократно говорится, что мы не должны опережать Бога. Научиться ждать значит сказать Богу: «Еще не время. Что ж, я подожду, пока ты зажжешь зеленый свет». Почитайте Псалтырь. Во многих его стихах о терпеливом уповании на божественный промысел говорится как о великом благе. «Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». Псалом 25. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Псалом 27. «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь». Псалом 37. «Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой». Псалом 59. Если вы склонны опереждать время промысла Божия, спросите себя: «Чего я ищу в жизни? Почему все время противлюсь воле Божьей, пытаясь забежать вперед? Куда я спешу? Может быть, вы боитесь, что упустите время и не успеете исполнить все предназначенное?» Бог властвует над временем и вечностью. Он не предложит вам дел, на которые у вас не хватит времени. Может быть, вам не терпится получить побольше власти, славы или денег? То есть упрочить свою репутацию, утвердить собственное царство на этой земле? Единственное, что имеет истинную цену, это Царство Божье. Помогать вам в устроении вашего личного карликового государства Бог не станет. Или вы бьетесь за то, чтобы овладеть новыми навыками, попробовать себя на новом поприще, но Бог упорядочил процесс раскрытия вашей личности, задал его ритм. Не пытайтесь ускорить свое духовное возрастание. В Библии многократно подчеркивается, что Бога нельзя обгонять. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема: «За свои решения нужно отвечать» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Бездетные Авраам и Сара опередили Божий замысел, когда решили, что рабыня Агарь должна родить им ребенка. Апостол Петр тоже не раз опережал волю Божью, например, когда отсек ухо рабу в Гефсиманском саду. Иисус же, напротив, никогда не торопился, но и не медлит исполнить волю Божью. Он всегда приходит в точное время, чтобы совершить то, что велит ему Отец. Один из многих любимых библейских текстов – вот этот псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более». Псалом 61. Умение дожидаться времени посещения Божия — один из признаков зрелой христианской жизни. Но как узнать, что говорит Бог: «Действуй немедленно» или «Еще не время»?
Если вы скажете: «Я верю, что ты дашь мне знать, когда придет пора действовать», Бог возьмет всю ответственность на себя. Он внушит вам чувство, что час пробил. Он разбудит вас посреди ночи, и вы поймете, что завтра нужно что-то предпринять, или вложит в ваше сердце такую уверенность, что вы не сможете уклониться от его воли. Если вы настойчиво ищете и ждете от него знака, он подаст такой знак, что не распознать его будет просто невозможно. Вспомним, как Гедеон, пытаясь узнать Божью волю, сказал Господу: «Я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Книга Судей, 6 глава. Многие поступают точно так же, то и дело предлагают Богу разные хитроумные тесты. «Если случится то-то, я сделаю так-то». Иными словами, искушают Бога. Читая о том, как Гедеон суетился со своей шерстью, я думаю, что Бог не намерен вечно нам уступать и играть в эти игры, а потому не советую устраивать ему такого рода испытания. Хотя бы потому, что люди склонны одно и то же истолковывать по-разному, а то и подтасовывать факты, чтобы получить желаемый ответ. По-моему, самый надежный и простой способ познать Божью волю — это спросить: «Господи, чего ты ждешь от меня?» Это позволит Богу сказать, что Он замыслил для нас, а нашим тестом Он ограничивать себя не станет. Как обрести мир в душе? Постоянному недовольству и тревоге можно противопоставить душевный покой в мире. В Библии состояние внутреннего мира, удовлетворенности, полноты и уверенности передается словом «шалом». Подлинный мир в душе не зависит от внешних обстоятельств. В земном падшем мире всегда были и будут раздражители, неразумные решения и искушения. Тем не менее, ваше внутреннее состояние определяется не ими. Вы можете сохранить душевное равновесие, невзирая на грехи или беззаконие вокруг, даже если мера их дошла до края. Сидя в римской тюрьме, апостол Павел был свидетелем самых немыслимых преследований и издевательств над другими узниками. Он писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Послание Филиппийцам, 4 глава. Как Павел обрел внутренний мир? Он думал о всемогуществе Божьем, а не о людском своеволии. Он воздавал хвалу и благодарение Богу вместо того, чтобы осуждать человека. Он верил Богу свою будущность вместо того, чтобы постоянно оглядываться на прошлое. Он уповал на то, что Бог всем правит, вместо того, чтобы сокрушаться о человеческих немощах. Приведенный отрывок Павел заключает так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сосредоточив свое внимание на Христе и отвлекшись от скорбных обстоятельств и клеветников, он обрел силу Духа. Его внутренний мир основан не на отрицании мира внешнего или обстоятельств, связанных с его плачевным положением. Его спокойствие проистекает из веры во Христа. Совершенно неважно, вызвано ваше внутреннее беспокойство давними нерешенными проблемами или внушено Богом, чтобы вы глубже проникли в Его замысел. Важно другое. Только доверие к Богу избавит вас от этого беспокойства. Вы верите, что Бог — ваше прибежище и укрытие от всех жизненных бурь и волнений? Вы верите, что Он защитит вас от врагов, которые стремятся усыпить вашу бдительность, увести с пути истинного или заронить в вас сомнения? Вы верите, что Он даст вам мудрость, которая убережет вас от ошибок и ложных порывов? Вы верите, что в Нем вы обретете подлинный мир? Прислушайтесь к словам Христа из Евангелия от Иоанна. Они обращены лично к вам. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава. Этот мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, 4 глава. Если вы расстроены и подавлены, прежде всего скажите Господу: «Мне нужна Твоя помощь. Успокой меня, Боже, и даруй мне Твой мир».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать четвертую радиопередачу из цикла «Трех горьких плодов греха».

Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь обращаемся к теме о трех горьких плодах греха. Первый раз мы с вами рассуждали о самом грехе. Второй раз мы говорили о скорби. Третий раз о страданиях. Сегодня мы будем говорить о последнем страшном плоде греха, о смерти. И в основании нашей последней четвертой беседы я прочитаю место Священного Писания из книги Бытия. Книга Бытие, 2 глава, с 15 стиха и несколько ниже. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сразу же отметим, дорогие друзья, для себя, что Бог предупредил Адама заранее, чтобы он не ел от дерева познания добра и зла, потому что он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Интересное выражение, не правда ли? Смертью умрешь. Что это за определение? Что за непонятное выражение? Как можно умереть, да еще и смертью? Адам до конца, наверное, так и не осознавал этой фразы. Но он ясно понимал, это заповедь Божья для него, которую следует исполнять и ни в коем случае не нарушать. Незнакомое слово «смерть», для него еще вполне неощутимое, все-таки говорило о чем-то таком, что может случиться с человеком неприятным. «Смертью умрешь». Так говорит нам славянский перевод или перевод славянского синодального издания Библии. Что говорит об этом другой перевод, английский? Там написано так. «В тот день ты обязательно умрешь». Я смотрел еще английский перевод Библии Кинг Джеймса. Он говорит, что ты непременно умирай. Если в первом переводе английского языка мы прочли, что в тот день ты обязательно умрешь, то есть в будущем времени, то этот перевод, наверное, более точный, говорит о том, что ты непременно умираешь уже сейчас. Когда вкушаешь, ты умираешь. И еврейская Тора, Пятикнижие, поясняет нам на своем языке следующее. «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». «Ибо как только ты вкусишь от него, должен ты умереть». Но во всех этих переводах говорится об умирании, то есть о наступлении смерти. Понимал это Адам или не понимал до конца? Но смерть есть реальная угроза всему живому. Смерть обладает страшной силой и абсолютной властью над всем живым на земле. Смерть – это, можно сказать, победа греха. Смерть, победа греха, подавляющая всякое сопротивление. Никто не может бороться с смертью. Смерть несет с собой разрушение. Смерть несет с собой уничтожение и ведет к всякой деградации. Надо сказать, что чрево смерти ненасытно, как и чрево ада, я бы сказал, куда отправляются все грешники. И смерть, и скорбь, и страдания, три страшных сестры с характером злобной фурии, все они три нещадно терзают человечество. Смерть жалит человека в самое неподходящее для него время, совершенно неожиданно. К смерти невозможно подготовиться вот так сразу. В Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Смерть
понятие двойственное – смерть для духа человеческого и смерть для тела человеческого. Смерть для духа человеческого понимается так. Например, Адам и Ева были еще живы физически, но они уже умерли духовно. Для вечной жизни, для Бога, для общения с Ним они уже умерли. Они говорили еще, они видели, они слышали голос Господа, но они уже были духовно мертвы, потому что сделали грех. Духовная жизнь прекратила существование. В день согрешения у них умер их дух, их духовное начало, без чего невозможно человеку иметь в дальнейшем общение с Богом. Когда-то Христос беседовал с самарянкой и сказал, что Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. А Никодиму Он сказал, чтобы вернуть человека к Богу, необходимо возродить его умерший дух. Нужно иметь духовное возрождение. Тогда будет возможно и общение с Богом. И первым признаком духовной смерти Адама и Евы стали приобретенные знания о совершенном преступлении. Ведь заповедь Бога гласила: «Не ешьте!» Но они съели и приобрели это тяжелое знание, ощущение преступления. Они узнали, что наги, стыд, ранее который был им неизвестен, как голос души заговорил в них так громко, что они вынуждены были сшить себе смоковные листья и сделать опоясание. Вторым признаком стал непреодолимый страх увидеть лицо самого Господа Бога. И как следствие этого, потеря любви, потеря мира с Богом и, наверное, между собой. Адам, наверное, с укором посмотрел на свою жену. Жена, наверное, хотела оправдаться и свалить все это на змея. Но так или иначе, ясно одно, между ними прошла трещина. Иоанн говорит: в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И когда этот страх появляется, он говорит, что есть результат этого надлома, надлома совершенной любви. Да, Адам и Ева почувствовали ущерб, нанесенный этим грехом. Павел апостол говорит: примиритесь с Богом. Почему нужно примириться с Богом? Потому что Адам с Евой нарушили этот мир. И этот грех, то, что совершил Адам и Ева, проник вглубь веков и даже в нас. Поэтому каждый человек потерял мир с Богом. Каждому человеку нужно приобрести вновь этот мир. И третьим признаком духовной смерти было самооправдание, непризнание вины, обвинение даже самого любимого. Что же мы слышим? «Жена, которую ты дал мне, она ела. И мне дала от дерева, и я ел. Змей обольстил меня, и я ела. Если бы ты, Господи, не сотворил такого хитрого змея, он не обольстил бы меня». Значит, виновен в том Бог? Адам говорит: жена, которую ты дал мне. Вот если бы ты не дал мне ее, и она не сделала бы такого, конечно, со мной не произошло бы этого несчастья. Виновна жена. Змей виновен. Бог виновен. Человек виновен. У них открылись глаза на плотское. Они потеряли глаза духовные и не смогли распознать духовной смерти, которая подступала к ним. Адам и Ева стали живыми трупами. Их изгнал Бог из сада Едемского и лишил своего присутствия. За что? За грех непослушания. Итак, у Адама и Евы все закончилось самое счастливое. Все то, что они не понимали, ожидало впереди. Впереди была жизнь по плоти, полная скорбей, полная страданий на проклятой земле.
им предстояло умереть еще и физически. Вторая мысль. Смерть перешла во всех человеков, как мы читаем Римлянам 5 главе. Потому как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили. И Римлянам мы дополняем 3 главе, читая, и лишены славы Божией. Иаков в 1 главе записал такие слова. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иоанн в первом своем послании, 2 главе, говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Что было там в Едемском саду? Ева увидела. Она присмотрелась, что дерево хорошо для пищи. Что-то, наверное, заурчало у нее в желудке. Приятно для глаз. Ах, как она красива! Она вожделенна, потому что дает знание, гордость житейская. Ах, как она заиграла! Я ведь буду умнее своего мужа Адама. Дерево дает знание. Адам будет приходить ко мне и спрашивать, что делать, а что нет. И взяла, и ела, и нарушила заповедь Божию. Смерть – дочь греха и внучка похоти. Третья мысль. Возмездие за грех – смерть. 6 глава Римлянам мы читаем. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Этот стих можно было бы прочесть так. Дьявол за грех возмещает смертью. А Бог дарует жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Слуги дьявола подражают ему, сеют смерть по всему миру, особенно злобу свою вымещают на слугах Божьих, на слугах Христовых. Я вновь обращаюсь к книге Игоря Бунича «Золото партии». 19 марта 1922 года вождь народов Ленин направил директивное письмо членам Политбюро России, ГПУ, в Рефтрибунал. О чем же? Об изъятии ценностей, о расстрелах в самый кратчайший срок представителей церкви. И что мы там читаем? Вот подлинный документ. Наверное, многие-многие даже и не подозревали в том, что это было написано рукой Ленина. Он пишет следующее. Чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционного духовенства удастся нам поэтому расстрелять, тем лучше. Нам именно теперь проучить эту публику нужно так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они и не могли думать. От грабежа церкви и верующих семей приход Ленину составил 2,5 миллиарда золотых рублей. Расстреляно было 40 тысяч служителей и 100 тысяч верующих людей, членов двадцатки общин в кратчайший срок. Вот так, одним росчерком пера, в течение нескольких дней было уничтожено 140 тысяч человек. И из них большая часть наших братьев и сестер, евангельских христиан-баптистов, простых членов, только были членами церкви, входили в двадцатки, и это было достаточно для того, чтобы расстрелять их. Слугам дьявола нужно было золото, нужно было богатство, чтобы переправить его в свои банки, туда, в Швейцарию, Германию, Скандинавию, в Америку. Но живых людей, свидетелей, не должно быть. Расстрелять. Вот так одним махом не стало 140 тысяч лучших людей России. Но ведь это был еще только 22-й год. А сколько было впереди? Сколько людей
наших верных отцов и матерей, наших дедов, наших прадедов полегло в те 37-й, 38-й, 39-й, 40-й годы. Так делают слуги дьявола, поступая с людьми. А Христос? Христос сам отдал себя на страдания и на смерть, чтобы спасти погибающее человечество от греха. И последняя мысль. Смерть для верующих есть освобождение от страданий, от скорбей, от переживаний. Для меня жизнь, Христос, говорит апостол Павел, а смерть – приобретение. Когда-то я говорил в своей проповеди, что рожденный однажды умрет дважды. А рожденный дважды умирает только однажды. Что означают эти слова? Означает то, что если человек однажды рожден, он должен умереть и физически, и духовно, дважды. А рожденный дважды – это мы, те, которые родились еще и духовно, умрем только однажды. И то не все, потому что Господь в день пришествия возьмет оставшихся же верных Ему живыми на небо. Так говорит нам первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. По Слову Божию, смерть первая – это смерть физическая для тела. Духовная же смерть, что более страшная, это смерть вторая. В 20 главе книги Откровения мы читаем такие слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа. Для них вторая смерть не страшна». И вот еще мы читаем. «И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Так мы читаем в этой 20 главе Откровения. Но апостол Павел, величайший апологет Святого Писания, рассказывает нам в 15 главе 1 послания к Коринфянам о том, что Христос воскрес славою Отца и победил смерть. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. В Бытие мы прочитали, что Адам заработал смерть, потому что сделал грех. И он умер, умер духовно, умер и физически. Но что сказано о Христе? Если об Адаме сказано, что в нем все умирают, то во Христе все верующие люди оживают. Так написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. И затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. А кто же этот будет враг, который должен быть повержен под ноги Христа? Последний же враг истребится смерть. Итак, победителем смерти является наш Господь Иисус Христос. Что мы читаем о том, когда Господь будет звать своих на небеса? «Говорю вам тайну, — говорит апостол Павел, — не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Поглощена смерть победою. Не будет более существовать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Какие утешительные слова! Итак, дорогие друзья, мы сегодня заканчиваем нашу беседу о том,
Что принес грех? Какие плоды этого греха? Мы говорили ранее о скорби, о страданиях и о смерти сегодня. Для искренно верующих людей я хотел бы сказать, друзья мои, все то, что мы переживаем здесь на земле, и скорби, и страдания, и даже смерть, все это явление временное. Настанет время, когда Господь позовет нас к себе, и не будет там ни скорби, ни плача, ни смерти, ни страданий, никаких переживаний. Господь скроет нас в лучах своей любви. Смерть не будет уже нас пугать никогда. Но, дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, которые не возродились свыше, которые еще не уверовали в Господа как личного Спасителя, остается вам очень мало времени, чтобы совершить этот подвиг спасения для своей души, отдаться в руки Господа, чтобы смерть не властвовала над вами. Потому что настанет когда-то день, все неверующие, не принявшие спасения, будут брошены вместе со смертью, вместе с адом в озеро огненное. Друг мой, обратись к Господу, пока еще есть время, пока еще смерть не пришла к тебе с этой страшной косой. Богу нашему воздадим в нашем служении и молитвах славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Анти с Наташей вернулись с поездки. Вместе с Адамом Павловичем они пришли навестить Каратаевых.
1: Вера, не дразни Мишку. Вы мешаете нам разговаривать. Такой шум стоит в доме.
2: Ну, Верочка, ты теперь, наверное, самый счастливый человек на свете. Ведь у тебя такая красивая, пушистая собачка.
3: Да. Завтра Мишка не умеет разговаривать, только все лает и лает.
4: Вере страшно хочется научить Мишку говорить «да» и «нет». У нее же кое-что получается.
2: Неужели?
3: Но говорить у Мишки никак не получается. Я, наверное, 100 раз повторила ей эти слова, а она только лает.
2: Наверное, ей надо сначала алфавит выучить. Ты попробуй с буквы «А».
3: Да нет, она даже «А» не может никак сказать.
4: А ты, Вера, когда была маленькая, никому и слова не давала сказать. Очень здорово тараторила.
5: Животные тоже бывают умными.
6: Они не могут говорить, но очень многое понимают и чувствуют.
7: Да.
5: Я встречал у знакомых удивительно умных собак. Угу, хотя, да, конечно, этот собачий ум нельзя сравнить с разумом человека.
7: Конечно.
8: Его, наверное, можно сравнить с аппаратурой ЭВМ.
2: Что ты имеешь в виду?
8: Ну, я имею в виду конструкционные свойства ЭВМ, которые основаны на микросхемах. Это как бы уровень аппаратуры, в отличие от операции, которые оператор может вести в ЭВМ.
2: Ну, а если говорить об уровне развития людей, то здесь, я думаю, многое зависит от врожденных способностей или врожденных наклонностей. У человека есть способность научиться, но самих знаний и понятий у него нет.
6: Да, это так.
2: Человек приобретает их.
6: Да, это так, правильно.
2: У животных же другая степень развития, и у них ограничена способность учиться. Поэтому Мишка не научится говорить. Хоть учи его 1 000 000 лет.
9: Вот так, и ничего, Верочка, не сделаешь. Так запрограммировано свыше.
6: Да.
10: А мы люди тоже ведь запрограммированы свыше Богом.
6: Да.
2: Мы обладаем нервной системой, с помощью которой мы воспринимаем все, что видим, слышим, чувствуем, а затем фиксируем свой опыт.
8: Такую информацию мы получаем из окружающей нас среды, от общества. И заполняем ей свой головной мозг. Mm-hmm. Если бы не было информации, то есть впечатления, то ни капельки разума и не было бы.
6: Как это понять? Что ты имеешь в виду?
11: Да вот помнишь ребенка, о котором писали? Ну, который вырос вместе с волками. Он ведь ничему человеческому не научился. Был как животное и бегал на четвереньках.
6: Да, газеты писали об этом.
10: Да.
6: Интересный случай.
10: Мы тогда, в отличие от животных, имеем свободу, как вы теперь это назвали, программировать свой разум по своему выбору. И эта свобода нас ко многому обязывает.
2: Ты прав, отец. Мы, верующие, несем большую ответственность за это.
5: Я, конечно, не знаток. Я слышал, что человек получает свою способность обучиться речи по наследству через гены.
9: И у человека, по-моему, широкие возможности.
6: Да, мы ведь способны научиться говорить на любом языке.
9: И знать не только один язык. Одна девочка с самого рождения слышала сразу несколько.

0: произошел, а язык развивался постепенно. Сначала были только звуки, крики и мычание.
1: Глупости. Один ученый-языковец сказал, что он, изучая вопрос, можно ли шимпанзе научить разговаривать, пришел к выводу, что нет.
2: Конечно.
1: Шимпанзе не способна произнести даже самые простые слова.
3: А что касается звуков, которые они произносят, то языковеды утверждают, даже и речи не может быть о том, чтобы язык развивался таким способом.
0: Да.
1: Один ученый высказывался, что вообще никакого первоначального языка и никогда не существовало.
3: А другие ученые считают, что способность говорить, выражать свои мысли, оказывает на людей большое влияние. Эта способность и отличает людей от животных.
4: Я вот слушал вас и подумал, что хорошо, конечно, знать и постоянно узнавать интересные вещи. Ведь тогда у нас появляются все новые и новые причины, чтобы благодарить нашего Творца.
2: Видите, да. Весь этот мир создан словом.
0: Да, да, но да. Тому, кто в Бога не верит, это ведь совсем непонятно.
4: Помните,
2: это правильно, да.
4: Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было слово.
0: Да. Да.
4: И слово было у Бога. И слово было Бог.
2: В этих стихах глубокая истина.
3: Да.
2: Слово включает в себя мысль, а мысль подразумевает личность.
5: А я знаю эту личность.
6: Кто же это?
5: Это Иисус Христос.
2: Совершенно правильно.
0: Молодец.
2: Это наш дорогой Спаситель, единородный Сын Божий.
5: А кто такой единородный?
2: Это значит, что Иисус – исключение во всем мире. Другого такого никогда не было
3: никогда.
2: И не будет.
0: Да.
2: Он один, единственный у своего Отца.
6: И Бог этого Сына предназначен для спасения человечества еще до создания мира.
2: Да. Ой, это даже как-то не вмещается в моей голове.
0: Да, это трудно понять.
3: И здесь, на земле, мы никогда не поймем до конца всю глубину Божьего плана спасения.
2: Это так. Знаете, вот мне, когда что-то непонятно, то я не ломаю себе голову, а просто принимаю все так, как оно есть.
7: Да, вот это вернее всего.
2: Мне очень понятно, что Иисус – Сын Божий. Есть еще личность Дух Святой.
0: Да.
2: Все они едины между собой. И они сделали все, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную.
7: Правильно.
2: Это понятно, Господу. И это просто доступно для каждого человека.
7: Верой все надо.
6: Правильно. А Бог по мере нашего духовного возрастания открывает нам постепенно свои тайны. И это будет продолжаться до самой вечности. Да и там мы тоже будем познавать все новое и новое без конца.
5: Это правда? Как интересно будет там.
0: Как здорово все же, что Бог так чудесно все запланировал для нас.
8: Мы тут размечтались, а уже скоро 6 часов.
2: Ой, неужели? Тогда нам надо собираться уже.
3: Да.
2: Я совсем забыла, что мы идем на день рождения. Верочка, какие цветы мы купим?
5: Розы.

Чейким был сиротой. Ему было 6 лет, он жил на улицах города Гонконга. Он не принадлежал никому. Но однажды один добрый человек столкнулся с Чейкимом и отвез его в христианский детдом, где жили многие другие мальчики и девочки. В детдоме Кима приняли с любовью. Его накормили, одели, его стали учить писать и читать. Ему рассказали об Иисусе Христе. Спустя несколько месяцев Кима усыновила одна хорошая китайская семья. Радости Кима не было границ. У него теперь была своя семья, которая любила его и заботилась о нем. Одна из основных человеческих нужд — это чувство принадлежности к кому-нибудь. Да, принадлежать к семье.

быть ее членом. Уже одно знание того, что я член семьи, порождает чувство безопасности и дает утешение. Семья Каратаевых – хороший пример этого. Дети знают, что в мире есть одно место, где они в безопасности, где их защитят, где их искренне любят, куда можно бежать во время опасности и найти убежище. Дети Каратаевых в семье, как птенцы в гнезде. Здесь их кормят, одевают, учат, воспитывают, пока они выросшими, уравновешенными, усвоившими здравые жизненные ценности, будут способны выйти из гнезда, чтобы начать самостоятельную жизнь. Когда человек становится христианином, то происходит что-то подобное этому. Уверовавший становится членом большой Божьей семьи. Эта Божья семья называется церковью. Так что церковь – это в первую очередь не здание. Это единство верующих, объединенных для совершения труда своего Господа. Когда мы пришли ко Христу, мы стали членом Его всемирной семьи или Христовой Церкви. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о первой христианской церкви, о ее деятельности, о том, как эти первые последователи Христа переходили с места на место повсюду, помогая основывать новые группы верующих. Эти первые христиане имели сильное желание встречаться друг с другом для совместного поклонения Господу. Поклонение Богу значит проявление нашей преданности Ему. Поклоняясь, мы воздаем Ему хвалу и славу. Мы чтим Его более всего и всех других в этом мире. Верующий получает духовное удовлетворение через свое личное поклонение Богу. Но кроме этого, он также высоко ценит совместное с другими верующими поклонение Богу. Как-то пресвитер одной церкви заметил, что один из членов церкви несколько раз подряд отсутствовал на собраниях. Пресвитер посетил этого члена, чтобы передать ему, что он и другие члены церкви переживают за него. Чтобы яснее объяснить этому человеку, насколько ему необходимо общение с другими верующими, пресвитер подошел к камину, вытащил прочь из огня пылающий горящий уголь. Уголь сверкал красным еще некоторое время, потом погас. Член церкви понял урок. Если мы будем оставаться в огне, будет больше надежды, что мы будем ярко сверкать для Христа, и совместное поклонение будет давать нам духовные силы. Ребенок растет, учится, набирается опыта и со временем становится взрослым. Дети 30-х и 40-х годов сегодня правят странами, занимают ответственные посты в обществе. Таким же образом, христианин в начале своего христианского пути, только ребенок, не понимающий всех сложностей духовной жизни. Но под правильным учением и уходом он также растет. Верный признак духовного созревания христианина тот, что у него появляется желание участвовать в труде. Его мир становится шире, он становится чувствительным к нуждам других. Когда он видит боль и страдания других, он сам чувствует боль. Он страдает вместе со страдающими. Есть, к сожалению, духовно незрелые христиане. У них есть много возможностей помочь, но их совсем не трогает нужда других. Христос сказал, «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Другими словами, настанет день, когда мы дадим отчет Богу, как мы использовали дары, возможности, которые имели для оказания помощи другим. Зрелое дитя Божие осознает свою ответственность и действует согласно ей. Давайте зададим себе следующие вопросы. Когда мы слышим о бедствиях и страданиях, которые люди переживают за тысячи километров от нас,
Волнует ли это нас? Озабочен ли я положением своего соседа? Безразлично ли мне то, что люди вокруг меня толпами идут в вечную погибель? Хочется ли мне принимать участие в евангелизации своей страны, своей местности? Готов ли я своими способностями, которые я имею, помочь своей церкви осуществлять поручение Христа? Мои ответы укажут, каков уровень моей христианской зрелости. Последующие минуты я хочу посвятить отцам и матерям христианских семей. Моя молитва, чтобы сказанное сейчас смогло хотя бы в малейшей мере оказаться благословением вашей семье. Наблюдение за жизнью христианских семей в нашем поколении уже доказывает одну неоспоримую истину. Предположение, что дети верующих родителей станут искренними, убежденными верующими только потому, что родители были христианами, или что они уверуют каким-нибудь иным путем, помимо прилежного, утомительного, молитвенного труда, наставления и примера родителей. Фантазия. Есть достаточно примеров в наших церквах, которые опровергают это предположение. Почему? Мы можем справедливо утверждать, что сегодня труднее учить детей правильным жизненным ценностям, чем в прошлые годы. Труднее потому, что наблюдается пренебрежение христианскими принципами. Сегодня все громче и громче звучат голоса тех, кто болезненно противится всему тому, что христианство включает в себя. Христианская молодежь сегодня растет в наиболее безбожном обществе, чем когда-либо раньше, как на Востоке, так и на Западе. Современное общество топчет под ногами моральные библейские стандарты, которые еще недавно сознательно или бессознательно уважались людьми. В таком мире растет новое поколение. Это факт. Верующие матери, отцы, нам нужно осознать то, что возможно одновременно любить и почитать Бога и все-таки терять своих детей. Мы можем быть глубоко религиозными, мы можем ходить в церковь 3 раза в неделю, давать десятины, петь хору и так далее, и все-таки терпеть поражение в передаче истинных христианских убеждений и принципов следующему за нами поколению. В своих беседах с верующими родителями я подметил, что многие из них сегодня поражены тем, что их дети в самые критические годы отказались от своей веры. Если вы сомневаетесь в том, что невозможно быть служителем Божьим и потерять своих собственных детей, прочитайте историю о священнике Илии. Илии был священником, который пренебрег своей ролью воспитателя в семье. Видимо, Илии был слишком занят делами церкви, чтобы быть наставником в своем доме. Оба его сына выросли лукавыми и попали потом под Божие осуждение. Служение Илии Господу не могло компенсировать его пренебрежение семьей. Если одного примера недостаточно, то прочитайте еще историю Самуила. Самуил вырос в семье Илии и был свидетелем того, как Илий потерял своих детей. И несмотря на это, Самуил впоследствии поступил точно так же по отношению к своей собственной семье. Теперь, если Бог не учел преданности Самуила, чтобы спасти его детей, то сделает ли Он это с нами и с нашими детьми? На твоих плечах лежит ответственность исполнить свои семейные обязанности по отношению к детям. За сердца и умы детей, как христианских, так и нехристианских семей, происходит усиленная борьба. Происходит как бы перетягивание каната. Сатана, враг души человека, пытается уничтожить их жизнь, как только ему предоставится возможность. Дети, живущие еще дома сегодня,
скоро должны будут избирать путь, по которому они пойдут в этом мире. Их выбор будет во многом зависеть от тебя, отец и мать, от того, дал ли ты своему ребенку то внимание, наставление, дисциплинированность, в которых он будет нуждаться. Нашу обязанность относительно семьи можно сравнить с эстафетным бегом. Отцы многих из нас исполнили свою часть, пробежали трассу, неся с собой эстафету Евангелия. Эстафета передана нам, и теперь мы, в свою очередь, бежим. И скоро настанет то время, когда твой бег кончится, и тебе придется передать эстафету в руки твоего ребенка, твоего сына, твоей дочери. Но, как тренера утверждают, эстафетные соревнования выигрываются или проигрываются при передаче эстафеты. Есть тот критический момент, когда можно потерять победу, уронив эстафету или неправильно рассчитав ее передачу. Эстафета редко роняется, когда спортсмен бежит крепко, держа ее в руке. Если она роняется, то она роняется в момент передачи другому. Дорогой мой верующий слушатель, самая главная цель нашей жизни — это передать эстафету Евангелия в руки наших детей и после этого в руки как можно большего числа наших современников. Наше служение в церкви безусловно важно, но нашей первой и главной ответственностью остается евангелизация своей семьи. Если наши родные, дочь или сын, не поймают эстафету живой веры и не возьмут ее с собой, выйдя на трассу, то как бы быстро они ни бежали, это не будет иметь никакого значения. Прибежать первым к финишу без эстафеты — одно и то же, что самое большое поражение. Важность миссии, данной нам Богом, да поставит нас на колени пред Господом. Будем молиться и поститься о духовном благополучии своих детей. Мы нуждаемся в Божьей помощи при исполнении этого величайшего задания — воспитания наших детей. Да благословит вас Господь!

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. «Верою Авраам повиновался». Каким благословением было бы для каждого из нас послушание? Открой нам, Святой Дух, его значение. Если бы только мы могли быть совершенны в нем, то как возродился бы наш дух? Если бы мир подчинился Богу, то небеса спустились бы на землю. Совершенное послушание Всевышнему означало бы любовь людей друг к другу, равенство и справедливость для всех сословий, а также мир во всем мире. Пусть же Святой Дух производит в нас веру, чтобы мы, как Авраам, этой верой могли повиноваться Богу. Я проповедую вам послушание, причем абсолютное послушание, но при этом я проповедую послушание не раба, а сына. Я проповедую повиновение любви, а не страха, веры, а не ужаса. Я постараюсь убедить вас, насколько мне поможет Бог, повиноваться через возрастание в вере, которой повиновался Авраам. Всякий раз, повинуясь, праотец верных проявлял акт веры. Вы и я, являя послушание, тоже всякий раз будем являть акт веры. Во-первых, это вера в Бога, имеющего право требовать от нас послушания. Возлюбленные в Господе, вам доподлинно известно, что Бог вседержавен, что Его желание – закон для вас. Вы чувствуете, что Бог, будучи вашим Творцом, Хранителем и Искупителем, достоин послушания. Пусть Дух послушания, вселившись в нас, укажет нам на незыблемость Слова Божьего. Примем Его истинность всем своим естеством. Мы должны верить в Божий призыв, повиноваться. Авраам вышел из дома отца своего, зная, что независимо от того, что Бог сказал другим, он сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Повиновение вытекает из веры, которая является главным его двигателем. Поистине, царской верой является та, которая порождает повиновение. Истинный верующий верит в Бога, вне зависимости от того, во что он еще верит. Такой может сказать: «Прав Господь, а не человек». Его вера в Бога стала венцом всех остальных верований. Бог дарует нам Всевышнюю, всепреодолевающую веру, именно такую, какую необходимо иметь, чтобы быть послушным Богу. Мы должны верить, что Бог обладает правом управлять, верить в справедливость Его заповедей, верить в личную обязанность, повиноваться и верить, что повеления Божии являются основным принципом нашего бытия. С этой верой избранных Божьих мы поймем цель избрания. Мы должны быть святы и непорочны перед возлюбившим. Далее. Повиновение должно быть точным. Даже повиновение Авраама в какой-то мере поначалу не было таковым, поскольку, выйдя из Ура Халдейского и дойдя до Харана, он оставался там до тех пор, пока не умер его отец. Затем Господь обратился к нему вновь, и он отправился в землю обетованную. Если кто-либо думает, что достаточно повиноваться наполовину, то он заблуждается. Молю Господа, чтобы вы приняли это во внимание и тщательно исполняли Божие повеление полностью. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Далее хотелось бы обратить внимание на практическое повиновение. Когда Бог приказал Аврааму оставить дом отца, то патриарх не пошел ни к кому за советом. Он не стал взвешивать все «за» и «против», а просто повиновался. Увы, дорогие друзья, мы так часто любим обсуждать и рассуждать вместо того, чтобы делать. Нам не нужна вера пустословия. Нам необходима вера рук и ног. Недавно в Йоркшире один человек сказал: «У нас замечательный служитель, он проповедует ногами». Хорошо, если проповедник проповедует ногами, идя рядом с Богом и руками, работая для Бога. Тот поступает хорошо, кто прославляет Бога там, куда идет, и тем, что делает. Он ценнее 50 других, которые проповедуют веру лишь языком. Вы, дорогие слушатели, нехорошие слушатели, пока являетесь лишь слушателями. Но стоит уху донести до сердца, а сердцу приказать рукам, вы исправитесь. То повиновение, которое вышло из веры Бога, реальное повиновение, так как оно доказывает трудом. Далее, вера производит вперед смотрящее повиновение. Представьте себе, сколько людей пошло бы за Авраамом, если бы по прибытии на место они сразу бы получили награду. А еще лучше, если бы им дали аванс. Для них лучше синица в руке, чем журавль в небе. Им говорят, что есть небеса, а они говорят, что будь они доступны прямо сейчас, то они непременно устремились бы к ним. А получить в наследство страну после смерти — это не для них. Им это кажется сказкой для непрактичных умов. Закрыть лавку в воскресенье — да что вы! Поменять контракт на честный — что я заработаю? Повиновение Богу для таковых — непростительная роскошь, без которой они могут обойтись, по крайней мере, почти до конца жизни. Практикующий повиновение веры смотрит в далекое будущее и приобретает богатство нетленное. Взявший крест непременно почувствует его тяжесть, но потом обретет покой. Ему знакомы слова «нет креста, нет венца». О, как нам необходима вера, имеющая очи, способная глядеть в будущее сквозь завесу смерти и видеть невидимое. Разве можно научиться повиновению, не видя невидимое? Все же стоит помнить, что повиновение, вытекающее из истинной веры, не всегда имеет четкие ориентиры. Написано: «И пошел, не зная, куда идет». Господь повелел Аврааму отправиться в путь, и Авраам пошел. Он пошел в неизвестную страну. Ему пришлось пересекать пустыни, плодородные земли, горы и долины. Его окружали то враги, то друзья. Он не знал, куда идет, но знал, что Бог потребовал от него повиновения. Даже нечестивый послушается Бога, если посчитает повеление целесообразным и сулящим выгоду. Но мы не вправе обсуждать целесообразность Божьих повелений. Как умоляют меня речи, подобные этой. Да, мы знаем, что такой курс был бы правильным, но каковы будут последствия? Ведь это принесет проблемы. Мы собираемся разорить осиное гнездо. Сегодня нет большой нужды предостерегать кого-либо от риска по той причине, что никто не хочет рисковать. Говоря по совести, забота о Божьем деле ушла на второй план. Благоразумие царствует повсюду, но где Дух Христов? Где ревность по Богу? Сегодняшние Авраамы не собираются выходить из своего родства. Разве можно рисковать именем? Если кто-то все же и собирается выйти, то ему необходимы гарантии. Он должен точно знать, куда идет и что обретет. Я не осуждаю их поведение. Я просто указываю на факт. Наши предки-пуритане предпочитали потерять свободу, нежели пойти на сделку с совестью. Они шли в изгнание, но не отрекались от истины, а их потомки предпочитают мирный исход событий, предпочитая культуру героической вере. Быть твердолобым некультурно. Современному верующему не нужны никакие тайны. Все должно быть ясным и научно доказанным. Авраам пошел, не зная, куда идет. Но современникам хочется знать все, иначе они не пойдут. А если случается, что они повинуются, то это лишь потому, что в этом видят причину, отвечающую их личным интересам. Они настолько продвинуты, что предпочитают сами планировать свой путь по нарисованным ими самими картами. Братья, услышав Божий призыв повиноваться, без промедления повинуйтесь. Случись вы окажетесь в одиночестве, стойте в одиночестве, вам поможет Бог. Услышите клевету на дорогих вам людей, не обращайте внимания. Разве слова могут сравниться с незапятнанной совестью? Линия правды тонка, как край бритвы, и желающий вступить на нее должен иметь золотые сандали мира Божьего, которые помогут удержаться на ней. Милостью Божьей мы, как Авраам, пойдем рука об руку с Господом даже там, где не видим пути. Повиновение, вытекающее из веры, должно быть непрерывным. Начав жизнь странника, Авраам продолжал жить в шатрах вдали от места своего рождения. Итог его жизни — верой Авраам повиновался. Он верил и поэтому ходил пред Богом беспорочно. Он даже принес в жертву сына своего Исаака. Ошибся ли Авраам? Увы, тем, кто думает. Верою Авраам повиновался до конца своей жизни. Он не искал своего, не искал для себя оправданий, чтобы не повиноваться. Можно ли подобное сказать относительно всех присутствующих здесь? Не стоит потакать сомнениям. Они дадут плод неповиновения. Пусть эти слова станут вашей путевой звездой. Верою повиновался.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».
0: И в заключение, что это за жизнь, к которой ведут послушание и вера? Во-первых, это будет жизнь без того большого риска, которому подвергаются живущие по своему усмотрению. Рифы не страшны, если у руля знающий лоцман. Верующий, полагающийся на Бога, больше не стоит у штурвала. На его борту лоцман, видящий все препятствия, сокрытые от простого глаза. Довериться Богу значит застраховать себя от опасности и ошибок. Если мы поступаем так, как велит Бог, но нам все же кажется, что успеха нет, нельзя отчаиваться, в том нет нашей вины. Кажущийся провал является успехом же в том, что мы не отказались от повиновения. Если, идя по жизни, видим, что не достигли успеха, а вслед нам следуют усмешки от мудрых мира сего, это можно снести, лишь бы не пойти на компромисс и не отказаться от послушания Богу. Провидение — это Божие дело, но повиновение — наше. Мы обязаны приносить Господу плод нашей жизни. Урожай зависит от Бога, но корзины и семена в наших руках. Мы можем услышать слова «Хорошо, добрый и верный брат, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Быть добрым рабом — наша обязанность. Повинуясь, мы ничем не рискуем, а лишь выигрываем. Бог делает путь веры и повиновения путем безопасности. Далее. Жизнь в послушании освободит от никчемных забот. Если бы мы вдруг оказались в джунглях Центральной Африки, то нам пришлось бы искать выход из них. Но когда нам ничего не остается, кроме как повиноваться, то это совсем иное дело. Наш путь спланирован за нас. Иисус говорит «следуй за мной». Эти слова снимают груз с плеч. Идти своим путем значит идти по шипам, пробираться сквозь тернии, а идти его дорогой значит идти по прекрасному шоссе. Идти к гавани по проложенному самим собой курс значит наверняка заблудиться, но идти на пароходе по курсу, проложенному великим кормчим, значит достичь ожидаемой гавани. Если нашей единственной заботой станет забота повиноваться, то все другие канут. Если мы грешим, чтобы преуспеть, то сеем семена заботы и горя, значит и жатва будет печальной. Если мы решим сократить путь, то попадаем в болото, откуда нелегко будет выбраться. Там мы потеряем силы в тщетной борьбе, а все потому, что не послушались Господа и не доверились Ему. Поверьте, повиновение — это самый короткий путь. Короче, не бывает. Жизнь в повиновении — это жизнь, отмеченная наивысшим почетом. Господь прославляет Своих избранных Своим послушанием. Написано, однако, страданиями навык послушанию. Господь Иисус ни разу не ослушался Отца. Он делал все, что было угодно Ему. Верой мы подчинили свой разум разуму Божию. Он ведущий, мы ведомые. Мы следуем за нашим Господом. Солдат, выполняющий приказ командира, не теряет достоинства, наоборот, в день опасности приобретает его. Так и мы. Самый храбрый — это тот, кто безоговорочно повинуется команде царя царей. Среди детей Божьих лучшим являются наиболее послушные. Может ли какая-либо цель жизни быть выше, чем послушание Богу? Кроме того, братья, жизнь послушания — это своего рода жизнь, которая дает общение с Богом. Бог часто скрывает свое лицо в пыльном облаке, создаваемом своевольными детьми. Неприятности обрушиваются на нас, если мы не подчиняемся Божьей воле, но святая прогулка с Богом несет благо. Сами небеса приближаются к нам. Если мы идем с Богом, Он идет с нами. Он может общаться лишь с послушными детьми. Повиновение — это небеса в нас. Вера и послушание — это путь к вечной жизни. Даже нет, это вечная жизнь, явленная нам. Повиновение — это та жизнь, которой следует подражать. Мы желаем, чтобы дети подражали нам и брали от нас лучшее для их же блага. Научающий должен стремиться стать примером для обучаемых. Если вы прошли школу повиновения, то станете хорошим учителем. Дети обычно идут дальше тех, с кого берут пример, но не надо бояться, что они слишком далеко зайдут в своем повиновении Богу. Мне нравятся слова одного человека, похоронившего отца. «Мой отец был богобоязненным человеком. Я последую его примеру. Когда я был мальчишкой, то думал, что он не в меру строг и слишком набожен. Но теперь я вижу, что он был прав. Я в долгу перед ним и Богом и постараюсь быть послушным Всевышнему». Воспитание в семье — важнейшая из задач. Сегодня этим пренебрегают, а зря. Семейное воспитание – залог будущего благополучия. Великие мужи взращиваются в скромных святых семьях. Богобоязненный дом – наиболее плодотворная кузница кадров, повинующихся Богу. Я вспоминаю об одной маленькой независимой церкви. 5-6 семей и практически отсутствие служителей. Однако люди в ней имели крепкую веру. Они верили в то, во что были научены верить, и вера их не расходилась с делом. Они не одобряли либерализма, их вера была доброй и старой. Успех сопутствовал этим семьям, и они разбогатели, но богатство не испортило их. Эти люди ценили Библию и учение о благодати. Они учились бояться Бога и доверять Ему. Бог даровал им процветание, и их потомки в третьем поколении не оставили веру отцов. Почему? Да потому что они были вскормлены твердой пищей, и по сей день они могут противостоять миру. Побольше бы таких верующих. Увы, сегодня это редкость. Верующие занимаются политикой и философией, и их сердца становятся гуттаперчевыми. Бог дает нам примеры для подражания, несмотря на то, что эти примеры порой нам кажутся слишком пуританскими, но мы служим Богу-ревнителю и Святому Спасителю, посему не будем огорчать Духа Святого. Наконец, вера, производящая повиновение, является своего рода жизнью, которая нуждается в благодати. Исповедующий веру устами не будет послушным исполнителем. Для послушания требуется молитва и особая близость к Богу. Бог многомилостив. Он дарует послушание благодатью. Всякий раз, потерпев неудачу, не опускайте рук. Не думайте, что Бог не в силах помочь вам. Это не способствует послушанию. Скорее наоборот. Лучше переверить, чем недоверить. Попробуйте верить, что грех прощен, что возлюбивший вас возлюбил до конца, что конца этой любви не будет. Ваша надежда не стоит на летящем в бездну основании. Напротив, постоянно обновляемая в покаянии, она стремится к свету. Пусть Господь поможет нам, искупленным, кровью Агнца в полноте повиноваться Ему. Я оставляю вас со словами: «Верою Авраам повиновался». Имейте веру в Бога и повинуйтесь, повинуйтесь и еще раз повинуйтесь. Продолжайте повиноваться до тех пор, пока Бог не призовет вас домой. Повинуясь на земле, вы прокладываете путь повиновению на небесах. Сегодняшнее повиновение — репетиция вечного счастья, оно — песнь восхождения к славе. Эту песнь вы будете петь вечно. Ниспошли, Господь, на всех нас Твою благодать. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Сегодня мы закончили цикл передач о послушании. Надеемся, они послужили вам благословением и помогут в практической жизни повиноваться во всем Господу. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обмануто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании.
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать, я буду путешествовать, увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов, ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель. А потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только! Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой,

0: была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало. Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он не изменяет.
1: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
2: Хорошо. Терри! Терри!
1: Да.
2: Что это?
1: Ты о чем?
2: На твоем воротничке помада.
1: Это подружка Джека.
2: Да.
1: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
2: И ты думаешь, что я этому поверю?
1: Что ты имеешь в виду?
2: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
1: Ой, какие мы сердитые.
2: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
1: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
2: У тебя еще осталась хоть капля совести.
1: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
2: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
1: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
2: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
3: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
2: И больше ничего не хочешь? Я вам что, постилка у дверей, что ли?
3: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
2: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
3: Да что с тобой происходит?
2: Я просто устала от людей, которые меня используют.
3: Да никто тебя не использует, ты что?
2: Ты в этом уверена?
3: Да.
2: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
3: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
2: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
4: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
2: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
4: Как ты узнала?
2: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
4: Ты шутишь?
2: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит, Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
4: И что же ты сделала?
2: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
4: Ты хочешь устроить ему скандал?
2: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
4: Неплохо придумано.
2: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой, все.
1: Терри, где ты?
2: Я в гостиной.
1: Терри, я хочу пойти прогуляться с приятелями.
2: С приятелями, говоришь?
1: Угу.
2: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
1: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
2: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
1: Нет. Я просто не против.

0: против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
1: Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии, впервые за 9 лет, я обратилась с молитвой к Иисусу, о котором раньше никогда и не вспоминала. Иисусе, если ты действительно существуешь, помоги мне изменить свою жизнь. Пошли мне мужа, который будет по-настоящему любить меня и будет всегда со мной рядом.
2: Терри, удался тебе твой номер вчера вечером?
1: Знаешь, получилось так, как я и предполагала. Но меня все это ужасно расстроило.
2: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
1: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
2: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
1: Ты решила уйти от Джека?
2: Да.
1: Неужели?
2: Да, уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
1: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
2: Тогда собирайся.
1: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
2: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
1: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
2: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
1: Хорошо, если бы так.
2: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
1: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
3: Еще одну сигарету, милая?
1: Нет, уже хватит.
3: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
1: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
3: Да.
1: Только ты и я наедине с природой.
3: Да. Посмотри. Посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
1: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
3: О, Терри, Ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
1: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг... Вокруг все блистает его красотой.
3: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
1: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
3: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.
1: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Хм. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
3: Тебе это действительно интересно?
1: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
4: Почему вы плачете? Что-то случилось?
1: Не знаю. Я не могу остановиться.
4: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
1: Спасибо.
4: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
1: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
4: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
1: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
4: Нет, это не обязательно.
1: А почему?
4: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
1: Как у христианских мистиков?
4: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
1: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
4: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
1: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в 3-й раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
5: Мисс Генри.
1: Да, я вас слушаю.
5: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
5: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
1: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
5: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
1: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
5: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
1: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
5: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать его, читая Библию.
1: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
6: Так, и что же он сказал?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
6: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
1: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
6: Что, милая, что?
1: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
6: Он так удивителен.
1: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
6: Что, это написано в Библии?
1: Да. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
6: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
1: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
6: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
1: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал... «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
6: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. Вот, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. «Верующий в Меня». Я верю. Я верю! И ты ведь тоже веришь, правда?
1: Да, я верю. Ой, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как ты учил в своем слове. Но с твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в твои руки. тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36, стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ан». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. В сегодняшней передаче мы продолжим тему о пророках, которую начали 2 недели тому назад. В прошлой передаче мы остановились на вопросе, что является главной темой многих пророческих книг. И ответ был, что пророки много говорят относительно Дня Господня. Именно об этом дне я бы хотел заострить наше внимание и ответить на некоторые вопросы относительно этого знаменательного дня.
1: Каков по продолжительности День Господень?
0: Слово «день» в Писании может представлять собой 24 часа или же более длительный период времени. Контекст должен определять значение, смысл. Апостол Петр писал, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Однако наступит определенный день, когда Господь возвратится судить всех своих врагов. Об этом пишет Захария в 14 главе. Будет также период времени 7 лет, известный как 7-я неделя Даниила, в течение которого Бог изольет свой гнев на своих врагов. Христос назвал этот период времени «великая скорбь» в Евангелии от Матфея в 24 главе. Итак, День Господень представляет собой время или день Божьего отмщения.
1: Будет ли этот 7-летний период суда днем Господа?
0: Нет, потому что пророки описывают День Господень двояко. Во-первых, они показывают гнев Божий. Во-вторых, они говорят о благословенном восстановлении Израиля, которое совершится во время праведного царствования Христа на земле. Откровение в 20 главе 4 стихом указывает, что Христос будет царствовать в течение 1000 лет, прежде чем земля подвергнется переделке. Поэтому эта 1000 лет должна рассматриваться как один день в Божьей программе. Это основная часть Дня Господня.
1: Что в таком случае включает в себя День Господень?
0: День Господень содержит в себе суд и благословение. Он включает в себя 7-ю неделю Даниила, период великой скорби и 1000-летнее царство.
1: Почему должен наступить День Господень?
0: День Господень имеет двойную цель в божественной программе. Во-первых, это будет время, когда Бог соберет народы вместе, чтобы излить свой гнев и ярость на них за то, что они отвергли Его и Его Мессию, Христа. Об этом пишет пророк Сафония в 3 главе в 8 стихе, а также пророк Исаия в 63 главе говорит о том же. И во-вторых, это будет время великого горя и несчастья для Израиля, когда будет очищаться остаток еврейской нации. Об этом пророчествует пророк Захария в 13 главе. Их сердца, то есть сердца израильтян, обратятся к Яхве в горниле страданий, через которое им надлежит пройти.
1: Почему пророки говорили о дне Господа, что он близок, как будто он должен наступить во время ассирийского или вавилонского вторжения, которое имело тогда место?
0: День Господень имеет как ближнее, так и дальнее действие. Оккупация Палестины ассирийскими и вавилонскими войсками и пленение, которое последовало за ними, были преддверием страшного суда, который должен совершиться. Тогда его гнев возгорелся только на малое время, но в будущем он будет топтать точило ярости своей в полной мере. Не нужно смущаться, если кажется, что события накладываются одно на другое. Пророки часто предупреждали о настоящей опасности, а затем переносились в более отдаленные времена истории Израиля, чтобы предсказать, какой будет тогда его судьба, используя таким образом ситуацию их эпохи в качестве наглядного примера.
1: Как начнется День Господень?
0: День Господень формально наступит, когда человек греха, то есть языческий руководитель, восстановленный Римской империей, заключит договор с Израилем, чтобы защищать его от врагов в течение семилетнего периода. Об этом пишет пророк Даниил в 9 главе, в 27 стихе. Этот человек не проявит себя, пока истинная церковь находится на земле, а откроется лишь после восхищения церкви. Многие делают ошибку, говоря, что День Господень начнется с момента восхищения церкви. Истинные верующие должны быть взяты прежде, чем наступит этот день. Он начнется тогда, когда будет подписан договор с Израилем после восхищения церкви. Это потребует определенного периода времени, хотя, вероятно, весьма непродолжительного, который будет необходим для того, чтобы диктатор пришел к власти и был в состоянии заключить подобное соглашение.
1: Каково отношение христиан к Дню Господа?
0: Ну, первые христиане боялись ужасов этого дня. Но Павел увещевал таковых не беспокоиться, приводя веский аргумент, что пришествие нашего Господа Иисуса Христа будет нашей встречей с Ним. Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, первым стихом говорит он об этом. Этот день наступит внезапно, как ночь, потому что он будет ночью мрака для нечестивых. Но он также будет днем света для верующих, ибо они будут восхищены вместе с умершими во Христе, чтобы встречать Господа на воздухе. Тело Христа, Его Церковь, будет взято прежде наступления этого ужасного времени, когда ночь опустится на землю.
1: Что такое День Христов?
0: Восхищение Церкви, которое произойдет прежде наступления Дня Господня на земле, называется День Христов. Об этом мы читаем в послании к Филиппийцам, в 1 главе, 6 стихом и 10 стихом. Христиане ожидают День Христов, а не День Господень.
1: Какое отношение неверующих в Израиле к Дню Господа?
0: Для неверующих в Израиле День Господень будет временем Божьего отмщения. Они отвергнут Евангелие, которое будет проповедано 144 тысячами обращенных израильтян, запечатленных ангелом, которым надлежит пройти через великую скорбь в своих природных телах и остаться живыми. Эти вестники будут проповедовать Слово Божье и предупреждать о неминуемом суде, который свершится над теми, кто принимает начертание зверя.
1: Каково отношение тех, кто покается в Израиле к Дню Господа?
0: Для покаявшихся в Израиле, пока еще не обращенных в настоящее время, этот день будет днем мрака и печали, когда они увидят могущественные армии, которые окружают их. Но этот день будет также днем чудесного помилования и спасения, когда они воззрят на того, которого они признали, и будут рыдать о нем. Об этом также пишет пророк Захария в 12 главе 10 стихом. Этот день тьмы превратится в день света, потому что придет их свет, и слава Господа снизойдет на них. Это будет время их национального обращения.
1: Каково отношение нечестивых народов к Дню Господа?
0: Для нечестивых народов это будет время ангела смерти, который будет снимать урожай в долине суда. Об этом пишет пророк Иоэль в 3 главе. Это будет день отмщения, когда Господь Иисус Христос сойдет с небес с ангелами силы Его в пламенеющем огне свершить суд над теми, которые не познали Бога и не покорились Его Евангелию.
1: Что такое День Божий?
0: День Божий? День Божий – это вечное состояние, которое наступит после того, как День Господень закончится на земле. После того, как сатана будет заключен в бездну на время тысячелетнего царствия Христа, он будет освобожден на малое время, в течение которого он соберет людей на последнее восстание против Христа и святых. Сражение не состоится, но они будут истреблены огнем с неба. После того умершие нечестивцы, начиная с Каина, воскреснут, чтобы предстать пред великим белым престолом суда. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе, 11 по 15 стихи. «Тогда все грешники будут изгнаны от лица Господа и брошены в озеро Огненное вместе с дьяволом и ангелами его. Затем Бог создаст новое небо и новую землю, на которых обитает только правда и справедливость. Прошедшее не будет больше вспоминаться. Это вечное существование нового неба и новой земле и называется Днем Божьим. И еще кое-что хотелось бы сказать о пророках. Если кто-то желает поближе познакомиться с пророками, с их пророчествами и Божьим планом, который вырисовывается на фоне множества пророчеств, то необходимо знать время и обстановку, в которой пророк был призван на служение. Также важно понять его миссию, которую он совершал по повелению Бога в той ситуации. Далее, хорошее ознакомление с темой и содержанием его книги также необходимо для правильного понимания пророчеств. И не менее важно учитывать его основные пророчества о Христе и об Израиле, и как они связаны с библейским планом семени. Вот эти пункты нельзя упускать всем тем, кто заинтересован пророчествами и планом Божьим. На этом я желаю сделать музыкальную паузу, после которой мы поговорим о пророческом взгляде и об историческом положении пророков Ветхого Завета.

Дорогие друзья, радиослушатели, для вас в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Наша тема сегодня – пророки и их пророчества. До музыкальной паузы я ответил на некоторые вопросы, касающиеся Дня Господня. Сейчас же хочу дать краткий обзор ситуациям, в которых находились пророки Ветхого Завета, а также обратить ваше внимание на то, как пророки воспринимали прорицаемое. Во-первых, мы должны знать, что пророк получал откровение от Бога, смотря как бы вскользь на вершины гор. Для лучшего понимания мы можем себе вообразить 5 гор одинаковой величины, которые выстроены в ряд друг за другом. Вы теперь подходите к первой горе, забираетесь на ее вершину, и вам открывается вид следующей, второй горы, а также всего лишь 3 вершины остальных гор, скрытых за второй. Вы понимаете, что за этой второй горой находятся еще 3, но как бы вы ни силились, расстояние между ними вам с вершины первой горы не узнать. То вам кажется, что они буквально сливаются друг с другом, то вы думаете, что между вершинами десятки километров. Этот пример наглядно показывает, как смотрит и что видит пророк. Он смешивает увиденные им события в своих писаниях, и поэтому трудно определить, говорит ли он о настоящем или же о будущем. Мы должны понимать из контекста, на какой из этих моментов времени намекает пророк. Также необходимо помнить, что пророки изображают Христа двояко, как страдающего Мессию в 53 главе Исаии и как царствующего Мессию в 11 главе Исаии. Эта двойственность, страдание и слава, слабость и сила является тайной, так что даже сами пророки не могли понять ее. Послушайте, как апостол Петр в своем первом послании в первой главе пишет об этом. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Как указывает Грейс Сакс, разрешение этой тайны заключается, как ясно показывает Новый Завет, в 2 пришествиях Христа. Первое пришествие было для искупления через страдания, а второе пришествие будет означать царствование во славе. Что не было открыто пророком, так это долгий промежуток между этими двумя пришествиями. Его страдания и его царствование казались им совпадающими по времени. Для правильного понимания исторической обстановки, в которой находились пророки, необходимо изучать и политические, и географические карты того времени. Самая сильная монархия в истории Израиля, например, существовала во времена Давида и Соломона в 11 и 10 столетиях до рождения Христа. Царство, руководимое Соломоном, пользовалось международным признанием и уважением, как видно из посещения дворов Соломона царицей Савской. Значительное расширение границ Израиля стало возможным благодаря многочисленным бракам Соломона, которые он заключал с дочерьми своих потенциальных противников. Угроза вторжения из района Месопотамии была ликвидирована благодаря этим крепким брачным союзам, которые приносили мир царству. Когда ассирийцы под руководством Фиглафиласара I начали расширять свои границы в западном направлении, то их экспансия была остановлена нашествием кочующих арамейских племен, которые атаковали ассирийские поселения, расположенные вдоль Евфрата. Она не повторялась до 875 года до рождения Христа,
когда Ассирия вновь обрела контроль над верхней долиной Ефрата, чтобы возобновить свое продвижение в Палестину. Со времени разделившегося царства на историческую сцену стали выходить литературные пророки, чтобы сыграть свою роль. Пять пророков – Иона, Амос, Осия, Исаия и Михей – появляются в период с 760 по 680 год до рождения Христа. Они являются пророками ассирийского кризиса. Джеймс Беркелей очень хорошо описывает его. Напряженное состояние, в котором находилась Палестина, обуславливалось тем, что она располагалась между Ассирией, агрессивным, быстрым захватчиком, владеющим новым боевым оружием, и Египтом, вялым и пустым интригантом. Цари Палестины были или проассирийскими, или проегипетскими, когда они вели свою безрассудную политическую игру. Ефреем, то есть Северное царство, как глупый голубь без сердца, зовут египтян, идут в Ассирию. Об этом пишет пророк Осия в 7 главе. Но Ассирия продолжала свое движение на запад, стремясь к мировому господству. Это был факт, на который Израилю было тяжело смотреть, и тем более было тяжело и неприятно признать. Четыре великих воинственных тирана, осуществляющих волна за волной свои завоевания, пронеслись по Палестине, демонстрируя свою разрушительную военную мощь. В конце концов, в 722 году до рождения Христа Ассирия полностью разбила Северное царство и ослабила Южное царство, сделав его слабым вассалом. Феглафелисар, Салманассар, Саргон и Сеннахирим побеждали все народы, которые стояли на их пути до тех пор, когда Ассирия возгордилась, стала безжалостной и хвастливой в своем разрушительном могуществе, сосредоточив свою греховную гордость в великом столичном городе Ниневии. Беркелей называет Амоса, Осию, Исаию и Михея пророками восьмого столетия, потому что они были посланы к Израилю во второй половине восьмого века до рождения Христа. Он также говорит, что когда читаешь этих пророков, то слышишь армейский марш, слушаешь заговоры и контрразговоры людей, стремящихся к власти, слышишь вопли и плач страдающих и видишь разлагающее действие несправедливости, которое разрушало Северное и Южное царство одновременно, когда они нуждались в своей полной силе, чтобы выжить. Иона и Наум адресовали свои пророчества к Ниневии. Поскольку ассирийцы покаялись от проповеди Ионы, то их народу была дарована возможность продолжить свое существование до тех пор, когда Наум предсказал гибель Ниневии 100 лет или более лет позже. Это были пророки ассирийского кризиса. Сафония, Аввакум, Иеремия, Авдий, половина пророчеств Исаии, Даниил и Иезекииль, все они относятся к периоду Вавилонского кризиса. После падения Северного царства, побежденного Ассирией, Южное царство, то есть Иудейское, пережило его на 136 лет. Ахаз, Иезекия, Манассия, Амон и Иосия были заражены раболепием по отношению к приходящему в упадок могуществу Ассирии. Пророчество Наума, должно быть, доставало огромную радость Иосии, который, вероятно, думал, что он может помочь Господу победить ассирийцев, постаравшись остановить египетского фараона Нехао, который шел, чтобы помочь им в войне против Вавилона. Однако Иосия потерял свою жизнь в этой попытке, не увидев окончательного поражения Ассирии в битве при Кархемисе. Сразу же после этого решающего сражения Вавилон вторгся в Палестину, чтобы завоевать Иудею. В три захода Навуходоносор переселил большую часть населения, а в 586 году до рождения Христа Иерусалим был разрушен, и Иудея прекратила свое существование как государство. Это произошло в течение того переломного, опасного периода, когда пророки появлялись, чтобы предостеречь, предупредить и призвать народ обратиться к Господу.
Эту эпоху вавилонского кризиса сменяет эпоха восстановления. После 70 лет своего могущественного правления Вавилонская империя была побеждена персами. И на исторической сцене появилось новое действующее лицо, которое основало новую мировую империю, гуманную в своем правлении. Исаия пророчествовал, что этот первый великий народный царь, то есть Кир, будет слугой Яхве в восстановлении храма. Его имя было предсказано примерно за 200 лет до того, как он родился. В это трудное время восстановления пророки Аггей и Захария посвятили себя на то, чтобы ободрять возвратившийся остаток иудеев, завершить строительство храма, который они начали. За этими пророками восстановления следуют пророки последнего периода. Книга Ездры и Неемии содержат историческое описание восстановления храма и города Иерусалима. Во время своего служения каждый из этих лидеров исправлял определенные злоупотребления и неправильные применения закона, в которые часто впадали возвратившиеся евреи. Тем не менее, после возвращения Неемии в Персию, остаток народа опять стал повторять грехи смешанных браков с языческими женщинами, за что иудеи были уже ранее упрекаемые Ездрой и Неемией. В дополнение к этому, они перестали давать десятину, принуждая священников работать на полях, что повлекло за собой отсутствие заботы о храме и халатное отношение к проведению богослужений. Сами священники были развращенными и нерадивыми, предлагая Господу второсортных животных, которые имели различные недостатки. Слово Божие не преподавалось людям. Все это зло критиковалось Малахией, который был последним гласом Яхве к рассеянному народу. Обетование о пришествии Мессии заканчивает книгу и, следовательно, канон Ветхого Завета. После книги Малахии не существовало больше никаких записей какого-либо дальнейшего откровения до тех пор, когда 400 лет позже ангел Гавриил возвестил рождение Иоанна, крестителя, священнику Захарии. Это событие открывает собой повествование Нового Завета. Ну вот мы и познакомились с некоторыми деталями, которые необходимо учитывать при чтении и толковании пророков. Следующую передачу «Слушать, думать, понимать» с рубрикой «Библейский класс» вы можете услышать через неделю в среду в 20 часов по московскому времени. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона был Виталий Кливер. Всего вам доброго и да благословит вас Бог!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: По-английски говорят «увидеть» значит «поверить». Так ли это? Почему часто два человека смотрят на одну и ту же картину и видят в ней совсем разные вещи?
3: Интересно, мы одиноки во Вселенной или же там есть еще кто-нибудь?
4: Сегодня мы попытаемся с помощью специалистов ответить на эти волнующие вопросы.
1: Начинаем передачу «Поиски и открытия». В нашем радиожурнале мы знакомим вас с учеными, специалистами в различных областях науки. Мы знаем, что встречи с учеными вызывают у наших слушателей особый интерес. Вот и сегодня нам предстоит интересная встреча, интервью с известным ученым. Но это позже. А пока мы, как обычно, начинаем программу с научного дневника.
2: В течение долгого времени считалось, что у губок нет нервной системы. Недавно, однако, два канадских зоолога сделали интересное открытие. По сообщению доктора Генри Рейсвега, сотрудника университета имени МакГилла, и Джорджа Макки из университета имени Виктории в Британской Колумбии, по крайней мере один вид губок способен реагировать на внешние раздражители и передавать сигналы из одного участка тела в другой. У подавляющего большинства губок стенки клеток препятствуют передаче сигналов из одного участка тела в другой, но у нервных губок нет клеточных стенок. Это сплошная масса протоплазмы с множеством ядер, окруженных одной большой клеточной оболочкой. Поэтому воздействие таких раздражителей, как электрошок, ощущается всем организмом. Рейсвик и Макки утверждают, что парифера, тип, в котором классифицируются губки, следует заменить двумя разными типами. В один войдут губки, способные реагировать на раздражители, а в другой – остальные губки.
3: В последнее время среди астрономов идут горячие споры по поводу квазаров. В некоторых своих аспектах эти недавно открытые небесные объекты очень похожи на радиогалактики, то есть галактики, излучающие радиоволны, а с другой стороны они отличаются сходством с обычными звездами. Как бы там ни было, судя по всему, квазары сравнительно недолговечны. Недавно профессор Техасского университета Шилдс выдвинул новую гипотезу. Он проанализировал множество спектров излучения квазаров и пришел к выводу, что квазары должны быть необыкновенно крупными звездами, расположенными далеко за пределами нашей галактики. По его гипотезе, квазары вращаются вокруг своей оси с головокружительной скоростью, составляющей на экваторе 5000 км в секунду. Если вам трудно представить себе, что в реальности означает такая скорость, профессор Шилдс дает другое сравнение. С его точки зрения, масса квазаров должна быть в 10 миллиардов раз больше массы нашего Солнца, а полный оборот они совершают за время, соответствующее нескольким сотням земных лет.

0: Вы слушаете христианский радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, к которым открытия приводят ученых.
1: Из всех физических чувств, которые у нас есть, вероятно, самое важное – зрение. Ученые тщательно исследовали человеческое зрение в течение многих лет. Однако до сих пор далеко не все аспекты зрения понятны человеку. Доктор Дэвид Тонг, по происхождению валиец, посвятил многие годы изучению зрения. Мы дважды беседовали с доктором Тонгом. Сегодня мы расскажем нашим слушателям, что мы узнали о зрении во время нашего первого интервью с доктором Тонгом.
2: Доктор Тонг, большинство наших слушателей обладают нормальным зрением, но я не сомневаюсь, что мало кто из нас в полной мере отдает себе отчет в сложности механизмов зрения. Как осуществляется зрительное восприятие? Какова природа процесса, с помощью которого мы узнаем окружающий нас мир с его разнообразием цветов и форм?
3: Чувство зрения состоит из двух основополагающих компонентов. Это, собственно, физическое зрение и восприятие увиденного. Собственно, зрение – это сбор визуальных данных, которым занимается глаз. Именно здесь происходит регистрация внешней зрительной информации. Глаз – это сложный орган.

0: осмысленную картину окружающего нас мира. Вот этот процесс осмысления пока еще таит в себе немало загадок.
1: Вы хотите сказать, что восприятие – второй компонент чувства зрения, создает из хаоса зрительный порядок?
0: Да, вы хорошо это сформулировали. И, судя по всему, система глаз-мозг сконструирована наилучшим образом, чтобы осуществлять эту функцию.
1: Вы говорите «сконструировано». Что вы имеете в виду? Вы не думаете, что глаза и мозг сформировались в процессе естественного отбора?
0: Нет, не думаю. Видите ли, и как христианин, и как ученый-исследователь, я уверен, что механизм нашего зрения был сконструирован Богом. По-моему, это логично. Ведь перед тем, как создать человека, Бог сотворил Вселенную. В Библии говорится, что Бог сотворил все основные элементы времени и пространства. Землю и небо, сушу и море, и, конечно, день и ночь. Одним из первых творческих актов Бога было сотворение света, без которого зрение не могло бы существовать. В первой книге Библии «Бытие», в 3 и 4 стихах первой главы описана заря Вселенной. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Несомненно, Бог знает, как из хаоса создать порядок. Свет был одним из первых элементов порядка, который он сотворил. Потом Бог создал человека и, дав ему глаза и мозг, наделил его способностью видеть мир и радоваться его красоте.
1: Чуть выше вы сказали, что, собственно, физический аппарат зрения сравнительно несложен, в отличие от процесса восприятия увиденного. Могли бы вы рассказать нам о сложностях, с которыми в этой области сталкиваются исследователи?
0: Давайте я сначала расскажу, что происходит со световыми сигналами после того, как сетчатка глаза их принимает. В сетчатке, расположенной в задней части глаза, у человека насчитывается примерно 100 миллионов клеток рецепторов. Каждая такая клетка обладает способностью воспринимать сигналы, исходящие из определенной точки поля зрения, то есть участка, который мы видим. Раньше мы думали, что каким-то образом своего рода фотографическое изображение поля зрения проецируется в мозгу наподобие экрана. Однако новейшие исследования говорят о другом. Мы знаем, что из глаз зрительная информация по оптическому нерву и нервной сети передается в зрительную кору головного мозга. Путь, по которому идет эта информация, очень сложен. Судя по всему, не существует взаимно однозначного соответствия между точками видимого предмета и их внутренним изображением в мозгу. Другими словами, та часть предмета, которая воспринимается крайним участком сетчатки, вовсе не обязательно передается в крайний участок зрительной коры. Но независимо от того, в какую часть зрительной коры головного мозга попадает эта информация, соответствующий отрезок изображения интерпретируется необходимым образом, и мозг в результате получает верное общее изображение предмета.
1: По-видимому, это отсутствие простого соответствия значительно осложняет решение проблемы. Каким образом в этом необозримом поле визуальной информации устанавливается хотя бы относительный порядок? И как вообще мы разбираемся в том, что происходит у нас перед глазами?
0: Очевидно, даже в тот момент, когда визуальная информация передается от глаза в зрительную кору головного мозга, осуществляется сложный процесс обработки данных. Поэтому одна из главных задач современной науки о мозге заключается в том, чтобы попытаться разобраться в этом процессе попутной обработки данных. Один крупный ученый описал этот процесс следующим образом. Глаз говорит с мозгом с помощью высокоорганизованного языка. Беда в том, что этот язык зрения, судя по всему, намного более тонок, нежели языки, которыми пользуемся мы для речевого общения. Именно этот язык зрения и помогает перевести то, что нам видно, в то, что нами воспринято.
1: А может быть, у разных людей разный язык зрения? Может быть, именно поэтому бывает, что два человека видят одно и то же, но интерпретируют увиденное прямо противоположным образом?
0: Разумеется, два человека стоят ночью у окна. Один говорит, как мрачно выглядит темное ночное небо, а другой восхищается красотой светящихся звезд и галактик. Два человека идут зимой по полю. Одному пейзаж кажется мертвым и безликим, а другой подмечает признаки жизни предвещающее веселье.

0: Не возрождение природы. Зрение вносит порядок в огромный объем информации, который получают наши глаза. Оно выделяет существенные подробности и придает им первостепенное значение. Именно в процессе восприятия, в процессе отбора существенных деталей и заключается разница между вами и мной. Частично трудности исследования процесса восприятия объясняются тем, что отношение человека к окружающему миру, несомненно, определяется не только научными законами. Восприятие окружающего мира зависит и от других факторов – характера, окружающей среды, воспитания, образования. В сущности, нет ничего удивительного в том, что разные люди по-разному воспринимают одинаковые объекты зрения.
1: Я вдруг подумала, что есть некоторое сходство между материальным миром, который вы нам описали, и миром духовным. Наверное, между физическим и духовным восприятием тоже есть разница.
0: Да, я не сомневаюсь, что такая разница есть. Я уверен, что некоторые наши слушатели решат, что самое главное в нашей сегодняшней передаче – это ее научное содержание. Они могут даже не заметить христианского смысла нашей беседы. Но есть слушатели, которые понимают, что наши слова о Боге и о жизненном пути, который Бог приготовил для каждого из нас, намного важнее, чем любая новейшая научная информация, которую мы передаем. Я заметил, что стал лучше понимать и себя, самого и других людей, с тех пор, как осознал, что Бог действительно существует, и что Бог, который нас сотворил, хочет помочь нам в повседневной жизни. Такая перемена в мировоззрении требует от нас изучения нового языка, на котором можно все описать и объяснить. Это язык христианского Евангелия, язык радостной вести о том, что Бог любит каждого человека, живущего на земле, и что Бог дал каждому из нас возможность лично подружиться с нашим Создателем и благотворно применять в своей повседневной жизни его бесконечную мудрость. Я начал изучать этот язык примерно 10 лет назад. С тех пор моя жизнь очень изменилась. Именно тогда я начал понимать, что Бог живет в нашем мире, что Он живет в некоторых людях. Стремление лично узнать Бога придало моей жизни смысл и цель, которых никогда до того у меня не было.
1: Доктор Тонг, мы очень рады, что вы смогли сегодня с нами побеседовать. Мы будем с нетерпением ждать новой встречи с вами и надеемся, что вы побольше расскажете нам о научных тайнах зрения и о том, что в Библии называется духовной тайной, о том, что Бог действительно существует и что все, кто его ищут, могут с ним встретиться и подружиться.
2: В эфире еженедельный христианский радиожурнал «Поиски и открытия». В наших программах принимают непосредственное участие ученые, теоретики и практики, специалисты по самым разным областям знаний. На очереди наше традиционное интервью «Разговор с ученым».
3: Доктор Эрик Барретт преподает климатологию и дистанционную метеорологию, исследование погоды на Земле с помощью спутников, в Бристольском университете в Англии. Он часто выступает в наших передачах. Доктор Барретт провел 3 последних лета в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, работая над очередным научным проектом с американскими коллегами в лаборатории прикладных космических исследований при Национальном управлении океанов и атмосферы. Конечно, во время этой работы у него бывают и выходные дни. Он рассказал нам, как он провел один из своих выходных дней.
4: Летом 1983 года я в течение 6 недель работал в Вашингтоне. Моя задача заключалась в том, чтобы усовершенствовать и испытать метод, над которым я работал несколько лет. Этот метод должен помочь ученым в составлении ежедневных карт дождевых осадков. Пробелы в наземной сети дождемеров предполагается заполнить за счет данных, получаемых от спутников Земли. Во многих точках земной поверхности установлены дождемеры, так называемые плювиографы, которые непосредственно измеряют количество дождевых осадков. Мне предстояло найти такой метод, который бы позволил получать от спутников сведения о тех участках Земли, где таких приборов нет. У меня двое детей: Эндрю, которому тогда было 11 лет, и Стелла, которой было 9. Однажды в субботу, когда у меня был выходной, они потребовали, чтобы я их повел в знаменитый музей воздухоплавания и космических исследований. Он расположен в центре города. Я с радостью согласился. Кроме всего прочего, это был очень жаркий, влажный летний день. В такие дни вашингтонцы говорят «собачья погода» и уезжают на берег океана. В такой день приятно отправиться в музей, где воздух кондиционирован. Была и еще одна причина, по которой я согласился отвезти детей в музей. Хотя моя жена и дети уже не раз бывали в музее воздухоплавания и космических исследований во время наших прошлых визитов в американскую столицу, мне это ни разу не удалось. Видите ли, для моей семьи поездки в Соединенные Штаты – это замечательные каникулы. Для меня же это тяжкий труд, ведь мне приходится воевать с компьютерами в лаборатории прикладных космических исследований. Итак, мы сели в метро, доехали до центра, потом немного прошлись пешком и оказались перед ультрасовременным зданием музея воздухоплавания и космических исследований. Там собрана великолепная коллекция самолетов, космических кораблей и научно-космических экспонатов. Открылся этот музей в 1976 году. В нем хранится первый самолет братьев Райт, Флайер, построенный в 1903 году. Там же можно увидеть и самолет «Дух Сент-Луиса». Именно на нем знаменитый американский пилот Линдберг совершил первый одиночный трансатлантический перелет в конце 20-х годов. Там стоят десятки ракет и спутников, а также копия орбитальной станции Skylab, которую посетители музея могут осмотреть изнутри, и корабль «Аполлон-Союз», который участвовал в исторической стыковке американского и советского кораблей в космосе в 1975 году. Многие экспонаты рассказывают о Вселенной, в которой мы живем. Один из них показывает, как в разные моменты истории Земли люди видели звезды. В другом собраны сведения об отдаленных участках космоса. Но для многих посетителей все же главным экспонатом, самым интересным, остаются образцы скальных пород, доставленные американскими астронавтами с Луны. Правда, в одном из отделов этого музея даже моя жена и дети до этого до сих пор не бывали. Это планетарий имени Альберта Эйнштейна. Специально сконструированный кинозал, где демонстрируются кино и видеоленты на астрономические темы. Чтобы попасть в этот планетарий, нужно купить отдельный билет. Мы встали в очередь за билетами и в нетерпеливом ожидании вошли в увенчанный куполом зал. В центре зала стоит внушительный специальный проектор фирмы Zeiss, подарок американскому народу от Федеративной Республики Германии. Пожалуй, даже более приятное впечатление произвели на меня удобные кресла самолетного типа, в которые рассаживаются входящие в зал зрители. Эти кресла откидываются назад на довольно значительный угол, чтобы зрители могли без труда смотреть на изображения, проецирующиеся на куполообразный потолок. Я уселся в кресло, откинул спинку и с облегчением вздохнул. Нас ждало приятное развлечение. Вскоре свет погас, и моя дочь Стелла вложила свою ручонку в мою. Когда над нашей головой возникла яркая картина звездного неба, она еще крепче сжала мою руку. Получасовая программа, которую мы смотрели, называется «Полет в космос». В ней подводится итог исследованиям планет Солнечной системы и открытиям, которые мы сделали с помощью кораблей, посланных в более отдаленные участки Вселенной. Оригинальные комбинированные съемки и звуковые эффекты создают у зрителей ощущение, будто они сами летят в ракете, устремленной вглубь космоса. Мы побывали на нескольких планетах, совершили посадку на обугленной поверхности Венеры, осмотрели несколько спутников Юпитера и пролетели сквозь поразительные кольца Сатурна. Я очень эмоционально реагировал на это зрелище. меня тронули не столько космические корабли необычной формы со странного вида антеннами, сколько поразительная красота этих далеких миров и усыпанные звездами небеса, простирающиеся над ними. Обычно я не сентиментален, но когда в конце программы снова загорелся свет, мне пришлось украдкой смахнуть слезы. Я надеялся, что жена и дети их не заметили. Они были очень весело настроены. Они говорили, что это было потрясающее зрелище. По дороге в гостиницу, в метро, мы разговаривали об этой программе. И вдруг мне пришла в голову поразительная мысль. Эта мысль еще больше меня смутила. Меня до слез растрогала простая имитация, многократно упрощенная, созданная человеком, изображение, зрелище, которое по силе впечатления наверняка превосходит любые зрелища в мире, вид бесчисленных миллионов звезд, густо усеивающих купол ночного неба. Цейсовский проектор, применяемый в планетарии, это замечательный прибор, но демонстрируемые с его помощью карты звездного неба — это лишь слабое отражение реальности. Я подумал, что был бы растроган во много раз сильнее, если бы оказался один ясной безоблачной ночью вдали от городских огней, отвлекающих внимание. Тогда бы я увидел уголок неба в полном блеске его естественной красоты и сложности. В заключительной фразе дикторского текста, сопровождавшего передачу «Полет в космос» в Музее воздухоплавания, звучит вопрос, который в наше время волнует очень многих. Есть ли где-нибудь во Вселенной разумная жизнь, кроме нашей? «Есть тут кто-нибудь?» — спрашивал диктор. «Или же мы на Земле живем в полном одиночестве?» Я вспомнил, как я едва удержался, чтобы не вскочить с места и не крикнуть: «Нет, конечно же, мы не одиноки! Бог, создавший звезды и планеты, неизменен и вечен! Бог есть наивысший разум! Он живет во Вселенной!» Мысли мелькали у меня в голове. «Бог живет и с нами на Земле! Он повсюду! Им проникнуто все без исключения! Именно поэтому мы можем установить с Ним контакт и лично Его узнать!» И еще, самая главная истина. Бог являет себя человечеству, как Бог любви. Бог любит людей, любит вас, любит меня. Он способен управлять своей величественной вселенной, но одновременно с этим он способен проявлять заботу о мельчайших песчинках вселенной, в том числе о каждом человеке на Земле. Думая обо всем этом в вашингтонском метро, я понял, что эта картина мира заслуживает большего, чем 2-3 случайных слезинки. Она заслуживает водопада слез. Вид, сотворенный Богом Вселенной, потрясает. И когда в ней, в каждой ее частице видишь Бога, становишься совсем другим человеком. Есть скептики, не верящие в существование Бога. Они полагают, что Вселенная возникла по случайности. Однако в Библии утверждается нечто противоположное. Вот библейские строки из послания к римлянам. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Я бы посоветовал любому скептику почаще смотреть на ночное небо. Вряд ли кому-нибудь удалось бы остаться равнодушным перед величием творений Господа. И тогда перед лицом этого величия вспомните: вы не одиноки. Откройте глаза веры. Хотя бы попытайтесь. Не бойтесь, скажите вслух о своем желании узнать Бога-творца. Например, можно просто сказать: «Боже, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы я тебя узнал». Бог, который сотворил звезды и галактики, поможет вам увидеть Его, если вы попросите Его открыть для вас духовное зрение.
5: Дорогие друзья, вы слушали передачу «Поиски и открытия».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенется и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное пройдет свое время, друзья? Страданье, насмешки, каненье за веру в Иисуса Христа. Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горя не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

Немало есть непрочных уз, от них ни мира нет, ни счастья. Они в дороге лишний груз, а в бурю рвущиеся снасти. Немало есть порочных уз, где человек избрал дорогу и грубым словом гордых уст отверг всевидящего Бога. Немало есть опасных уз, плоских желаний и порывов, в печаль их временный союз, ведущий к скорому разрыву. Но сколько есть хороших уз, где Дух Святой любовь являет, да будет с вами Иисус, да поведет, благословляя.

0: встань, что спишь ты? От сна пробудись и горько восплачь ты к Богу. Молись, конец уже близится. Встань, мой друг, в себя посмотри. Смерть с косою стоит позади.
1: О, страшная смерть, зачем ты стоишь? Кого ты здесь ищешь? Так зорко глядишь. Наверное, ошиблась, или вижу во сне. Иди же, иди, удались от меня. Своею косою страшишь ты меня.
2: Теперь уже поздно просить у меня. Своею косою поражу я тебя.
1: Иди же, иди, удались от меня. Ведь я молодой, и не ждал я тебя.
2: Я послана Богом тебя разлучить, а там его воля, он будет судить.
1: О, грозная смерть, умоляю тебя, ну хоть на немного оставь ты меня. Ты видишь, я молод, еще не готов, на мне переполнено много грехов.
2: О нет, уже нет, не пущу, теперь уж ничем ты не купишь меня. Чего заслужил, все с тобою пойдет, добро или худо никто не возьмет. На то было время, теперь уже нет, теперь уже время идти на ответ.
1: О, верная смерть, умоляю тебя, последнюю просьбу прими от меня. Ну хоть на один час пусти ты меня, тогда же с любовью приму я тебя. Я горько восплачу, умоляю слезах, и Богу покаюсь в тяжелых грехах.
2: Мне нет уже время с тобой говорить, должна я скорее тебя разлучить.
0: И тут же конец совершила она, и душу от тела она унесла.

Молитва. О мой Господь, Творец Всевышний, услышь ты слабого меня, внемли мечте моей давнишней, дай больше мне любви огня. В твоих руках не видно меры, ты все без меры подаешь. Дай больше мне любви и веры, чтоб на тебя я был похож. Чтоб я, Господь, на самом деле так горячо тебя любил, чтоб ты в душе моей и в теле всем ярко-ярко виден был. Будь для меня всегда дороже всех здешних временных святынь, и я прославлю тебя, Божие,

Тысячи звездочек в небе мерцают, тысячи рыбок в водах ныряют, тысячи пташек поют и порхают, тысячи трав и цветов на лугах, тысячи пчелок медок собирают, тысячи капель приносит волна, тысячи тучек по небу блуждают, мать же на свете только одна. Звезды погаснут, засветятся снова, рыбы уплыли, назад приплывут, птицы умолкли, но песня готова, травы засохли, с весны оживут, пчелки не стало, работа не станет, высохли капли, прольются дождем, туча исчезла, другая нагрянет, мать умерла, никогда не вернешь. В темные ночи фонарь светоносный служит нам вместо звезд и луны, вечером скучным певец сладкогласный в песни приносит нам годы весны. В зимнее время под небом и тучей в темном углу нам счастливый удел, только в болезни и в горести жгучей мать заменить нам никто не сумел. Если имеешь ты маму родную, кто бы ты ни был, мой друг-человек, эту святыню храни дорогую, ее не найдешь ты больше вовек. В тяжких сомнениях, в мучительном горе, кто нас поддержит, поймет, защитит? Кто прочитает страдания во взоре? Кто нас в минуту падения простит? Кто приласкает и душу согреет в пору несчастий, невзгод и скорбей? Кто бескорыстно в нужде пожалеет? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Кто нас встречает без зависти, лести, в дни нашей славы, успехов земных? Кто не осветит поруганной чести? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Мать иногда говорит раздражение, молвит жестокое слово порой. Быстро проходит ее озлобление, ведь она любит нас верной душой. Нет красивей, драгоценнее слова, слово, что значит название «мать». В мире без матери пусто, сурово, тяжко ее потерять. Матери в мире никто не заменит, матери сердце — священный приют. Жаль только люди при жизни не ценят, поздно лишь слезы над гробом все льют.

имел Иисус и честь, и славу в небе, имел служителей своих, никем там оскорбленным не был, но умолился для людей, познал гонения и страдания, и в мире полном зла, греха.

Спаситель грешника воскрес. Напрасно спорят ныне люди, что не восстать из праха нам, что воскресения не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не может снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Христос, наш первенец, воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отца творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. В природе мудрые законы и тайны древние ее, мир открывает изумление и возвышает я свое. Забыв Спасителя вселенной, лишь познает его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам иных чудес, из мертвых наш Христос воскрес. Возносят славу дети Божьи к престолу Сына и Отца. Идут под крест и у подножья, смирают трепетно сердца. Поют любовь Его святую, поют и славят за воскресение и жизнь, и льется пение до небес. Христос воистину воскрес!

Каждый труд для Господа почетен, как бы ни был он, велик или мал. Только бы от сердца ты работал, только бы трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о делах святых. Дан талант кому ли песнопение, или зови к спасителю людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам земной. Посетить больного труд немалый, много есть их страждущих, больных. Тех, кто на пути земном устали, надо нам заботиться о них. Может, им осталось жить немного, ободрить их надо в этот час, и задание им помочь в дороге Господом возложено на нас.

живем не для себя, для Бога. Мы его горящие огни. Как еще нам сделать надо много, а как быстро жизни дни летят. Ты поешь, иль Божье слово сеешь, возгревай талант свой, не ленись. Если ж ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порой незамечен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах святых. Каждый труд для Господа почетен, какой бы ни был он, велик или мал, только б чистым сердцем ты работал и всегда трудился, не дремал.

Когда тебе на жизненной дороге придется очень тяжело, скажу поистине, лишь только в Боге найдешь ты счастье свое. Склони свои колени с твердой верой пред Богом и Ему скажи, но только от людей и мира двери плотней и крепче затвори. Скажи Отцу и Господу Святому всю боль души твоей скажи. Он даст покой и удалит тревогу тебе на жизненном пути. Бывало для меня в минуту горя, когда в тоске я слезы лью, с судьбой тяжелой никогда не споря, лишь Богу душу неси свою. И слезы теплые мне приносили потоки счастья и любви. И ты, мой друг, как предки наши жили, мольбой и верою живи. Никто без горя не прошел на свете, страдать и верить наш удел, но счастье в том открылось в человеке, кто все с молитвой претерпел.

Мы зовем сегодня тех, кто смирен и кроток. Не пройдите мимо всех маленьких сироток. Братья, сестры во Христе, говорит Спаситель, вы вдове и сироте помощь окажите. Много сирот есть на свете, без отца и мамы дети. Они долгими часами плачут горькими слезами. Их Спаситель утешает, нас на помощь приглашает. На эти слезы бедным детям, чем же мы, друзья, ответим?

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Екатерина Гертель.

Тихие беседы. Чтобы дать жизнь. Хочу ответить на вопрос, который был в сестре номер 2 за 2009 год. В статье «Оставьте склянки у пещеры». Цитата. «Хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья последователи Христа, посланные им созидать Его Церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. Восприятие сущности нашего Спасителя и Его власти во все времена прямо связаны с верой. Через веру пророки предсказали Его пришествие. Через веру люди воспринимали Его силу к исцелениям. И через неверие Он ничего не мог явить среди них. Состояние в вере отражает тайну отношения человека к источнику жизненной силы, не столько возраст в знаниях или в убеждении, сколько внутренняя цельность и решимость в обращении человека к Господу. В этом состоянии решает дело только одно единственно верное условие – войти внутренним обращением в предстояние Господу. Войти способен даже ребенок, не имеющий опыта великих борений, тот, кто имеет веру с горчичное зерно. А реализованная сила Господа зависит не от человека, а от Бога. Посредством веры проявляется власть, несоизмеримая ни с какими другими силами». Израильтяне верили, что Господь выводит их из Египта рукою Моисея, но погибли в пустыне по причине неверия в Бога, видели и не поверили Господу. Вначале они сохраняли отношение к источнику силы правильным, но позже, даже будучи свидетелями многих чудес, не могли утвердиться в этом навыке, и яд сомнений погубил всех вышедших из Египта, кроме нескольких человек. Сомнения обнаружились даже у Иоанна Крестителя, когда он из темницы послал спросить Господа, «Ты ли тот?» Хотя он же сам и крестил Христа при Иордане и всем засвидетельствовал о Господе. Обличал в сомнениях Господь и своих учеников, когда явился среди них по воскресении своем. Есть ли сомнение не распознать и не отвергнуть, оно способно сбить и великих мужей. Но если веровать, то и малый облечется в победную силу перед львом, перед Голиафом и перед отваленным камнем у гроба. Женщин, следовавших и служивших Иисусу, и его учеников сравнивать нельзя, и не потому, что одни значительные, а другие никчемные, а потому, что у каждого свое служение и своя духовная траектория. Когда мы смотрим на факт служения женщин, этих хрупких сосудов в день воскресения, мы особенно видим действие и свойства живой веры. Конечно, они скорбели и сомневались. Немощь человеческого естества в них была очевидна, но они были в состоянии быстро оставить свое горе. Они поверили, когда услышали ангела, потому что они любили, и любили не вообще, а находились в состоянии исполнения, действия любви. Они же шли исполнить не ритуал, а сердечный плач свой. Они шли излить все свое сердце в любви к Господу. В таком состоянии человеческий ум, наше человеческое сознание пассивно, но активно именно сердце. Служение женщин, первыми возвестивших радость воскресения Господа, заключает в себе тайну активной действующей любви. Через их женскую немощь тем более подчеркнута сила и власть Бога в вере,
которая действует любовью. Любовь страданиям приготовила их сердца для великой радости. Уверен, что не менее великие преобразования происходили с каждым любящим сердцем, с каждым в свое время. Потому миссия женщин, первых свидетельниц воскресения Господа, это не повод превозносить их, сосуд реализации, а возможность убедиться в реальности чуда Божьего даже в самых немощных через любовь и веру, действующую любовью. В этом примере сокрыта мудрость и сила к укреплению слабых, усталых, изнуренных, больных, всех ищущих действия милосердия. Так и вы оставьте сосуды у пещеры, потому что они уже преобразованы радостью воскресения и свой прежний смысл потеряли. В этой радости вы уже не себе принадлежите, вы во власти Господа. Ваше сердце стало полным Его любовью, сосудом в Его руке. Вы принесли Ему свою скорбящую любовь, а Он, воскресший, из вас сделал сосуды, полные своей любви. Идите же и разделите ее, и умножится радость в любви, совершенной многими плодами. Ко всему сказанному хочу привести жизненное подтверждение, свидетельство из опыта. Случай этот произошел с молодым доктором, который начинал самостоятельную практику дежурным хирургом районной больницы на Дальнем Востоке. Ему было тогда 24 года. В одно ночное дежурство в сильную непогоду в отделение доставили смертельно раненую пациентку, примерно 32 лет. Врач скорой был человеком опытным. Он констатировал смертельный исход в результате множественных ножевых ранений, а главное – проникающую рану сердца. Около 40 минут он вез эту больную в машине, совершенно раздетую. Когда молодой врач ее осмотрел, то только убедился в заключении своего коллеги. Никаких признаков работы сердца, дыхание отсутствует. Врач скорой рассказывал историю этой пострадавшей и закончил. «Уж извини, досталось тебе хлопот». Имелось в виду хлопоты с бумагами и с телом. И вдруг как бы случайно. Да вот жаль только мальчишку. У нее сын остался 3 лет. Теперь сиротой будет. До этих слов оба врача пребывали в состоянии размышления. Слишком очевидным были признаки летального исхода, и у обоих не было никакого импульса к борьбе за жизнь женщины. Но у молодого хирурга, у самого был сынишка 3 лет. И это действительность перед взором сердца. Мальчонка-сирота. У молодого человека закричало сердце «Нет». Крик этот он сам не осознавал. Но, слушая уже много позже его повествование об этом событии, я очень ясно понял. Это был крик сердца, вопль духа. С этого мгновения врач преобразился. В нем стала проявляться могучая сила, заставившая всех вокруг действовать слаженно и четко. Его коллегу срочно выехать за операционной бригадой, кого-то добыть запас донорской крови. Он сам выполнял то, что обычно хирурги не выполняют. Вдвоем с медсестрой они подготовили больную к операции, которую он сам же и выполнил, никогда прежде даже не наблюдая таких операций. «Одно, — говорил он, — что я имел, это то, что читал о таких операциях
и однажды в студенчестве пытался как-то разобраться с этим в морге. А я только думал, даже если бы он имел большой опыт таких операций, это ничто в сравнении с тем, чем он тогда действительно обладал. Это боль его сердца за мальчишку-сироту и решительное восстание против власти смерти. Сила, которая чудом все устроила, устраняла и все преграды в тот момент. Никто не мог остановить этого хирурга. Хотя такие операции, если кем-то в тех местах и выполнялись, то лишь самыми маститыми и почти всегда оказывались бесполезными. Только потом обнаружились и заговорили эти преграды. Но в тот момент все содействовало одному. Это, наверное, трудно понять нам, но нужно только представить, чтобы заставить слаженно действовать множество людей в тончайшей гармонии, дело нечеловеческое. Каким-то чудным образом операция совершилась. Выяснилось, что сердце было сжато, свернувшееся вокруг него и излившейся через рану кровью. И когда врач освободил сердце от этого, зашив рану, и начал сжимать его в своей руке, оно забилось само. Какая-то удивительная сила просвещения и мудрости руководила этим человеком, так как он сделал очень сложное и непосильное. Больную перевезли в палату, и жизнь вновь наполняла ее. Сам доктор, когда добрался до своего кабинета, просто упал без сил. Но вот что чудно, в нем все покорил непостижимый восторг. Я даже произнести слово боялся. Казалось, что буду кричать от радости. Я только усилием молчал и зажимал это клокотание внутри, в своей груди, а потом спал около суток. Ни с кем позже из коллектива я не говорил о пережитом, только твердо знал, что это была великая победа. Насколько я понял, врач этот тогда еще не имел подлинного обращения, хотя верил в Бога своей человеческой верой. Но в экстремальный момент он все же весь находился в потоке Божьей силы по закону любви. Опыт этот изменил его и во многом, видимо, определил его жизненный путь. В этом случае, за достоверность которого отвечаю и я, повествующий, произошло примерно то же, что произошло с женщинами, идущими ко гробу Господа. Душа этого человека приняла скорбь за чью-то жизнь, восстала против власти смерти и совершила действие своей любви, то есть пошла. Как сейчас, так и от начала нашей человеческой истории люди приносили, жертвовали Богу свою любовь, и на жертвы чистой любви не спадал и не спадает огонь свыше, чтобы дать жизнь. Михаил Отцов, Россия.

от всей души. Приветствую, пишет вам Людмила. Классина Рудольфа Давыдовича знаем очень хорошо. Это наш любимый брат. Стих «Не старею» принадлежит не ему, а тому брату, который сочетал Рудольфа Давыдовича с его женой Талитой. Зовут этого брата Иван Яковлевич Фаст, он уже в вечности. Этот стих был написан на немецком, потом был переведен на русский язык. Я попросила Рудольфа Давыдовича, чтобы он попытался найти текст на немецком. Если найдет, я его вышлю. Людмила Качалова, город Петропавловск, Казахстан.

не старею. Посвящается всем, кто говорит о наступающих годах. Нет мне удовольствия в них. Екклесиаст 12.1. Мне говорят, ты постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу заверить вас, друзья, я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Седеют волосы, ну что ж, седой в советниках хорош. Глаза тускнеют, не беда, я вижу Господа всегда. И верно следую за ним, его десницею храним. Своей безжалостной сохой лицо мне время бороздит. Пускай в душе моей покой, его ничто не возмутит. И сила есть еще во мне идти к обещанной стране. Слабеют ноги? Ничего. Прошла их резвость и пора. Трясутся руки от того, что мало делали добра. Неясно говорят уста, так слушать я хочу Христа. Быть может, что мой бренный слух и притупел, но чуткий дух внимает Господа словам. Как нежной ангельской трубе я приготовил место вам. Приду и вас возьму к себе. Как водится из века в век, с последним словом на устах уходит в вечность человек, умрет и превратится в прах. И будет мирно там лежать, пока Господь придет опять. А внутренний, он с каждым днем в познании истины растет. Он обновляется во всем, от силы к силе он идет. Скажите, нужно ли стареть, когда возможно молодеть? Когда разрушится мой дом, в котором я теперь живу, тогда явлюсь я пред Христом в блаженном, радостном раю. Там отдохну от тяжких дел и докажу, не постарел. Иван Яковлевич Фаст.

«Господи, в течение всей моей жизни Ты терпеливо ожидал, пока я открою Твою книгу. Так не дай же мне умереть до тех пор, пока я не увижу то, что хочу увидеть всем сердцем». Даже не понимая, что молится живому Богу, прошептал Борис Иванович и решительно открыл Библию на последней главе Откровения. «Ведь я должен успеть узнать, чем все кончится», — подумал он. Изумляясь неземной красоте описанного апостолом Иоанном вечного города, Борис Иванович сначала восхищался всем как художник. Рука его даже потянулась к кисти, но когда прочитал о том, что там не будет нужды в солнечном свете, потому что Господь сам есть свет, ахнул, и в этот самый момент душу художника озарила истина, которой так стремилось его измученное сердце. «Я прощен, прощен, прощен!» — благодарно шептал он тому, кто когда-то помогал ему видеть красоту сотворенного мира и передавать через картины отблеск неземного света. Но теперь, когда Борису Ивановичу открывался сам Творец, совершенный художник и строитель неповторимого небесного города, он только молча плакал счастливыми слезами, благоговейно созерцая того, кто есть источник истинного света, незакатное солнце правды. И когда старый художник сделал последний вздох, покидая нашу грешную землю, он был уже вполне спокоен, крепко держась за руку своего Спасителя, не отрывая от него восторженного взора, Борис Иванович уверенно шагнул в кристально чистую реку вечной жизни. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: Материал «Фанатики на обочине» публиковался в августовском номере «Забытого алтаря» за 2009 год. Как же это замечательно, что есть христиане, у которых можно поучиться тому, как выполнять одно из основных поручений Господа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка, 16 глава, 15 стих.
1: Привет фанатикам! В «Забытом алтаре» за август 2009 года есть чудесная статья о замечательных тружениках, драгоценных сосудах Божиих Марии Шмидт и Ивана Паульсе. Возраст у них весьма почтенный, а душа-то молодая. Жаждет трудиться, чтобы грешники каялись и славили Бога. Здоровье также оставляет желать лучшего. Не так просто брату Ивану Яковлевичу забраться на пьедестал, чтобы всем видны были плакаты «Ноги больны», а стоять на больных ногах еще труднее. Но вот они все равно стоят с плакатами, которые важно прочесть тем, кто еще не познакомился со своим Спасителем и идут дорогой погибели. Иван Паульс, Мария Шмидт и другие пытаются это объяснить. И я благодарю Бога, что они — люди неравнодушные, но радеющие всем сердцем о важном деле — указать людям на Христа. У них своих суетных дел хватает. Иван Яковлевич еще работает, лечит физические недуги, но они исполняют великое поручение Господа. «Идите, научите!» И они идут. Несмотря ни на что, занятость, болезни, дела семейные, хотят оповестить всех о том, что есть свет жизни и любовь Божья, жалеющая каждого человека на земле, о том, что он уже расплатился с долгами людей перед Богом, и открыта дорога в жизнь, вечную, через веру в Иисуса Христа. Это дивный подарок людям от Иисуса, жизнь, которой не будет конца. Люди, возьмите драгоценный дар. Не верите? Напрасно. Прочтите на плакатах выдержки из Библии. Иисус жив. Да, это так. Подумайте об этом. Покайтесь. Примите Христа в свое сердце и живите вечно. Это самое главное, что вам надо сделать в своей земной жизни. Ведь не знаешь, в который день и час Господь прервет твою жизнь. На дорогах порой небезопасно, всякое случается, потому не проезжай равнодушно мимо ценных сообщений на плакатах. Они важные, предупреждающие знаки. Вникни в их содержание. Евангелизационная работа – важнейшая часть жизни любого христианина. Много людей не спасенных, и достучаться до их сердец совсем непросто в наше время. Христианские страны захлестнула громадная волна восточных религий и оккультизма. Достаточно поинтересоваться, например, о чем переговариваются наши дети. Они консультируются друг с другом. Научился ли ты выходу души из тела? Хочется полетать. Как поговорить с умершим? Как развивать астральное зрение? Брак молодые люди считают устаревшей формой соединения двух любящих сердец. Йога – любимое занятие многих. Кашпировский снова в фаворе. В христианских странах пишут газеты, число верующих сокращается. Храмы даже воскресные дни пусты, потому их продают. В Бельгии, например, храмы скупают предприниматели и обычно превращают их в развлекательные центры. То же самое происходит в Голландии, Чехии, Германии. Поэтому сегодня мир, как никогда, нуждается в благовестии. Такие сосуды, как Мария и Иван, драгоценнейшие. Будем молиться, чтобы Бог послал своих неравнодушных к Его делу благовестников. Они, конечно, есть. Я о таких немного знаю и горячо молюсь о них. Есть в нашей церкви сестра, которая едва ходит, разрыв сухожилия на одной ноге. Но она нашла возможность рассказать людям о Боге. Свяжет целую кипу шерстяных носков, наберет пачку трактатов и идет прямо к метро. Раздает подарки всем от имени нашего Господа. Прочитала недавно заметку, что одна сестричка лишилась ног, передвигается в коляске. Но ее более всего волновал вопрос, как же она будет дальше заниматься евангелизацией? Господь подсказал. Она теперь пишет письма знакомым и незнакомым о Боге, об искупительной жертве Иисуса. Да так талантливо, что люди ей благодарны и идут ко Христу. Конечно, тут важны еще сподвижнические упорные молитвы. Это первое дело. И самое важное, Бог видит сердца людей и их горячие желания и открывает путь к благовестию. Да благословит Господь нас всех, чтобы мы все родили о деле Божьем, о спасении грешников, и Бог совершит. Тамара Каширина, Россия.

ходила по домам. Приветствую всех Божьих сотрудников, писателей и неписателей, любовью Господа Иисуса Христа. Когда я получила забытый алтарь, номер 8, то как раз лежала со своими очередными приступами боли. Читая, уходила от них воспоминания. Первая страница напомнила мне о моем фанатизме. Первый год, как я приняла Иисуса Христа в сердце, был наполнен таким фанатизмом. Я ходила по домам, звонила в квартиры и предлагала всем Евангелие, а вечерами на чистую последнюю страничку в Евангелии переписывала гимн 845 из сборника песен Возрождения. До самого Рождества Христова, начиная с июля, я благовествовала таким образом. Продолжаю и до сих пор нести людям весть о спасении, ходя по улицам, в родительские дни, на похоронах. В одном из стихотворений я написала: «Сею, я сею зерно золотое, сам Иисус со мной рядом идет. Так и хожу, когда позволяет здоровье, вместе с Иисусом, и значит не одна». Благодарна Господу за брата Ивана, сестру Марию, что он дает желание и силы нести весть о Христе. Я лежала с высокой температурой, когда мне позвонили из дома приюта для престарелых. Сколько радости было в голосе Василия Михайловича! Благодарность Господу и вам от всех бабушек и дедушек за выписанную им газету. Из-за болезни я давно у них не была, но по телефону общаемся. Как же мне радостно, что у них есть теперь алтарь. Я прошу Господа, чтобы и для меня была эта возможность дальше получать газету. Сколько духовной пищи, особенно когда болеешь и не можешь посещать собрания. А у меня это бывает часто. То в больнице лежу, то дома. Видно, так Господу угодно. Он каждого ведет так, как записано в его плане. Валентина Пермякова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вам выпуск передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом. Сегодня тема нашей программы – молитва. В Библии, в Псалме 64, в адрес Бога сказаны такие слова. «Наши молитвы ты слышишь, все люди к тебе приходят».

0: Известный немецкий пастор Будлен Швинг был благословенным служителем Божьим, человеком веры и молитвы. Он помогал бедным духовно, материально и посещал больных. Однажды знакомый хирург сказал ему об одном пациенте, который был в безнадежном состоянии. Тогда пастор Будлен Швинг спросил: «А вы уже помолились о его выздоровлении?» Хирург и его ассистент усмехнулись в ответ. «Так значит, нет», — продолжал Будлен Швинг, как будто не заметив это. «Хорошо, тогда я сейчас поговорю с Богом об этом деле». Уединившись, он около часа провел в молитве. После этого он снова пришел в больничную палату, где находился безнадежно больной. Встретившая его медсестра сказала: «Господин пастор, полчаса тому назад больному внезапно стало легче». После нескольких недель этот тяжело больной полностью выздоровел. И хирург сказал пастору Будлен Швингу: «В следующий раз, когда вы призовете к молитве, я не буду больше смеяться».
1: Библия говорит нам, что Бог слышит молитвы. Он скорый помощник в бедах. Можно много философствовать о молитве, но в ее эффективности и великом значении мы убеждаемся лишь на личном опыте. Молитва открывает нам доступ к любящему и всемогущему Богу. Молитва – это не только дело некоторых, особенно близких к Богу людей. Каждый человек может воспользоваться этой привилегией, чтобы излить перед Богом свою душу. Но многие, подобно тому врачу, хирургу, не уверены, что Бог ответит на их молитву, или просто не знают, как нужно молиться. Как нужно молиться? Этот вопрос и будет темой размышлений Ивана Петерса сегодня. Но перед беседой прозвучит песня.

Что такое молитва и как следует молиться? Снова и снова я слышу такие и подобные вопросы при беседах с людьми о Боге и о Иисусе Христе. Многие уже молились когда-либо в своей жизни. Другие пробовали молиться. Но часто после такой попытки восстает вопрос, действительно ли я молился? Можно ли то, что я сделал, назвать молитвой? Действительно ли я говорил с Богом? Молитва ведь разговор с Богом. Или я просто говорил сам с собою? Услышал ли Бог меня? Дошли ли до Его слуха мои тихие слова? Заметил ли Он вообще мои мысли, направленные в Его адрес? Эти вопросы задает себе почти каждый, начинающий искать общение с Богом. И я сам довольно хорошо помню такие моменты, когда в первый раз в моей жизни хотел вступить в общение с Богом. Да и позже в духовной жизни такие моменты встречаются нередко. Кроме таких сомнений, у многих появляются и другие вопросы. В наших мыслях и представлениях молитва часто связана с местом. Молиться можно только в особенно святом месте, в церкви, в храме, думают одни. Другие утверждают, что молиться можно только в определенное время. Ставить и задавать себе такие вопросы может, конечно, каждый. Никто не имеет права кого-либо за это осуждать. Часто именно такие мысли являются началом истинной молитвы. Одна слушательница в своем письме нам тоже пишет: «Пробовала молиться, но ничего не получается. Напишите мне, как нужно молиться». Я никогда ничего об этом не слышала. Какие ответы можно дать на такие вопросы? Возьмем в пример царя Давида, жившего примерно 3000 лет тому назад. Он тоже задавал себе подобный вопрос. Находясь в трудном положении, он сомневался в том, что Бог его слышит. И в 8 стихе 26 псалма он пишет следующее. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Хоть Давид уже имел много положительных переживаний с Богом, он снова и снова попадал в обстоятельства, в которых сомнение возвращалось к нему. Но Давид знал обещание Бога. Бог в своем слове ясно сказал, что Он непременно откроется всякому ищущему Его. Это обещание Божие очень важно. Оно подобно главному правилу. Это факт, по которому следует ориентироваться. Бог хочет, чтобы люди Его искали. Вернее, Он предлагает Себя людям. И вот Давид в момент сомнения напоминает сердцу своему именно этот факт. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Бог хочет иметь общение с людьми. В стихах с 11 по 14, в 29 главе книги пророка Иеремии, мы читаем следующие слова самого Бога. «Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь». Да, дорогие слушатели, это говорит нам сам Бог, и поэтому мы можем полагаться на Его Слово. Другого источника откровений не существует.
Если мы хотим иметь общение с Богом, то мы должны делать то, что Бог нам говорит. Молиться – это значит отвечать Богу на то, что Он говорит. Молитва – это разговор с Ним. И здесь многие имеют свои аргументы. Они истекают из наших мыслей. Возможно ли Богу заниматься всеми большими и маленькими проблемами человечества? На земле живут миллиарды людей. Как может Бог слышать такое множество голосов? И если Бог действительно всезнающий, как это говорится в Библии, то почему Ему еще говорить о своих нуждах и проблемах? Не является ли это только побегом от реальности жизни? Не делает ли это человека только пассивным? Не побуждают ли такие мысли сложить руки и предаться судьбе, назначенной нам Богом? А что со всеми теми, которые злоупотребляют молитвой, выставляют свою так называемую святость, а в действительности только стараются загладить этим маскарадом свое зло? Другие думают о молитве только в том случае, когда их постигает беда или несчастье. Если мы испытываем или видим горе, то сразу спрашиваем, как мог Бог такое допустить? И если это горе не исчезает моментально, то в адрес Бога направляются упреки и обвинения. Видя и слыша такое, многие думают, нет, я не хочу быть таким слабым и нечестным человеком. Но вот именно такие аргументы часто мешают нам учиться говорить с Богом, учиться правильно молиться. Мысли наши при этом только поверхностны. Они кружатся в действительности только вокруг нас самих. Мы сами являемся центром наших мыслей и представлений. Почему? Потому что мы ставим Бога на один уровень с нами. Мы хотим втеснить Его в рамки наших представлений и наших масштабов. А мы ведь способны думать только в рамках ограничающего нас времени и места. И именно это самая большая ошибка, которую мы делаем, говоря или мысля о Боге и Его сущности. Одна из самых важных истин о Боге та, что мы не можем представить Его себе нашим ограниченным разумом. Он много больше того, что мы можем себе представить. Он выше всех вершин человеческой науки и глубже всех глубин человеческого разума. Поэтому мы не можем Его себе представить. А именно это нам присуще. Мы хотим видеть, чувствовать, осязать и пробовать. Это не отрицательные качества. Бог дал нам эти прекрасные способности, но их недостаточно для представления или доказательства существования Бога. Для познания Его Бог дал нам еще одно качество. Без этой способности мы не могли бы жить. Это, дорогие, вера. Мы уже в повседневной жизни можем приобрести познание многого только верой, веря тому, что нам говорят, или тому, что мы видим и слышим, мы учимся новому, нам до сих пор неизвестному. В 17 стихе 10 главы своего послания к римлянам апостол Павел пишет: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера от слышания. Эту часть предложения можно отнести на все отрасли нашей жизни. Чему-то верить мы можем только тогда, когда услышим о том, что этот предмет или личность существует. А вера в Бога исходит только от слушания Слова Божия. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О Боге мы можем слышать только из Слова Божия.
и обращающийся к Богу в молитве должен верить тому, что Бог ему говорит в своем слове. Так в 6 стихе 11 главы послания к евреям мы читаем следующее. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот, дорогие, ключ к правильной молитве. Верить, что Бог есть. Сомнения по этому поводу естественны нашей природе. Но эти сомнения мы тоже можем сказать Богу. Он хочет иметь с нами общение. Для этого Он дал нам свое слово, Библию. В ней Он говорит к нам, и на этот разговор Бога с нами мы отвечаем в молитве. Слушайте, что Бог еще говорит нам по поводу молитвы. В 14 стихе 7 главы 2 книги Паралипоменон, это, между прочим, 14 книга Библии, вот в этом 14 стихе 7 главы этой 2 книги Паралипоменон мы читаем слова Господа. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их». Вера в Бога и сознание своего действительного состояния являются условиями молитвы. Если человек только начинает думать о том, как следует молиться, то он ведь думает уже о Боге. Он чувствует, что Бог ему нужен. Но думая о Боге, мы в то же время думаем и о себе. Могу ли я, так как я есть, иметь общение с Богом? Позволяет ли мое состояние вступить с Ним в контакт? И на это мы можем с уверенностью сказать «да». К Богу мы можем всегда обращаться. Он готов слушать нас. От человека, впервые обращающегося к Нему, Бог ничего не требует. Он ожидает только откровенности. Если вы чувствуете себя недостойными, то скажите об этом Богу. Он и только Он может сделать вас достойными для общения с Ним, потому что только Он Сам может снять с вас вину греха и пороков. Никакие ваши личные усилия не сделают вас достойнее быть в общении с Богом. Некоторые говорят, я должен сначала исправиться. Мне нужно сначала преодолеть мои дурные привычки. Бог свят, и Он ведь не может иметь со мной общение, если я плохой человек. Дорогие, это заблуждение. Представьте себе, вор хочет стать честным человеком. Он одно время не поддается искушению воровства. Вот он несколько месяцев ничего не украл. И теперь он идет в милицию и говорит, что он честный человек. И при этом признается, что всего несколько месяцев тому назад был вором и обокрал того человека или то предприятие. Что вы думаете, сделает в таком случае милиционер? Он арестует этого человека. Закон предусматривает наказание за совершенное преступление. И это независимо от того, каков человек в настоящее время. Перед Богом тоже все люди грешники. Они виновны в преступлении против Его правил жизни. И никакие добрые дела не в состоянии оправдать нас. Возмездие за грех – смерть. Об этом ясно говорит Слово Божие. Природа человека грешная. Но Бог дал нам возможность спасения от наказания за грех. Иисус Христос, который был без греха и порока, взял на Себя смертельный приговор, вынесенный против нас. Поэтому мы можем открыто обращаться к Нему. Мы можем Ему сказать: «Господи, я хочу иметь с Тобой общение. Я хочу молиться Тебе и говорить с Тобою».
Я знаю, что я этого не достоин, потому что я грешный человек. Но Сын Твой, Иисус Христос, пострадал за мои грехи, и поэтому я прошу у Тебя прощения. Такую молитву Бог непременно услышит, потому что Он Сам послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы всякий человек, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа вы можете обратиться к Богу. Он дал вам рекомендацию, пролив за ваши грехи свою невинную кровь. Если вы не знаете, как молиться, то скажите об этом Богу. Он знает ваше сердце. Но не старайтесь говорить с Ним, как с человеком, подобным вам. Он много больше всего, что вы себе можете представить. Он сильнее всякой вообразимой человеку силы. И именно поэтому Он способен сделать больше всего, что мы себе можем представить. Он может нас слышать, и Он хочет с нами говорить. Испытайте Его именно в этом.

Наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Ваши вопросы и предложения пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 31 по 32. «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его».
0: Вопреки напряженной ситуации, создавшейся в Иерусалиме, многие начали верить в силу, которой обладал Христос. Они говорили: «Возможно, Он – Мессия, раз показал столько знамений. Мы видим, что у Иисуса есть ученики даже в столице». Когда фарисеи, благодаря доверенным лицам, поняли, что в народе началось пробуждение, которое наблюдалось уже в самом Иерусалиме, они объединились со своими оппонентами, первосвященниками и саддукеями. Происходящие события касались всех служителей храма. Первосвященники согласились помочь фарисеям в деле ареста Христа. Но ангелы Господни были рядом с учителем в храме и препятствовали тем, которые пытались выполнить приказ и схватить его. Иисус видел этих людей, но он не убежал из храма. Более того, он явил свою славу, что входило в Божий план спасения.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 33 по 36. «Иисус же сказал им: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда не можете прийти». При сём иудеи говорили между собою: куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинские рассеяния и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: будете искать меня, и не найдете? И где буду я, туда вы не можете прийти.
0: Иисус сказал своим противникам, что ему недолго уже осталось быть среди них. Он знал, что ему предстоит умереть, как Агнцу Божьему. В то же время он знал и час своего воскресения и вознесения к Отцу, пославшему его для нашего искупления. Из любви к нам Христос жил на земле, оставив свой небесный дом. Иисус предвидел, как его ученики удивятся его воскресению и вознесению. После его вознесения они вернутся опечаленные, так как им тоже хотелось взойти с ним на небо. Он также знал, что недоброжелатели будут искать его тело, исчезнувшее из опечатанной гробницы. Горе тем, кто не любит Спасителя. Они не смогут разделить Его славу и войти в Небесное Царство. Грехи отделяют их от Бога, и неверие уводит их от благодати. Иудеи не поняли слов Иисуса. Мысля по-человечески, они думали, что Он хочет бежать в иудейские синагоги, в греческие города, рассеянные по всей территории Средиземноморья, и искать там последователей среди тех, кто не ладил с еврейскими писаниями. Некоторые надсмехались и говорили: он может стать блестящим оратором, предоставив свое учение греческим философам и приведя их затем к живому Богу. Когда Иоанн описывал эти события, он жил в Ефесе среди греков. Весть о спасении уже достигла живущих там иудеев. Многие греки уверовали в Христа. В словах Иисуса и насмешках иудеев евангелист видел его шествие как авторитетного учителя и среди греков. Он не выдвигал философий, которые вели к пессимизму. Напротив, Он – податель жизни. В нем – источники неиссякаемой силы. Вопрос 55. Что предсказал Иисус о своем будущем?
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 37 по 38. «В последний же, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
0: Во время праздника Иисус снова проповедовал в храме. Люди ждали первосвященника, который оросил бы водой алтарь. Вслед за ними радостными восклицаниями шли священники, возливая воду перед Богом. Это было выражением благодарности Богу и символом благословений, которых люди ожидали от Творца на предстоящий год. Они совершали этот ритуал на основании слов Исаии, 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Иисус видел жаждущие души людей, которые, несмотря на исполнение всех ритуалов, ничего не знали о спасении. Он призвал их к себе. «Придите ко мне и пейте воду живую даром. Пустите ко мне всякого жаждущего. Я – источник жизни». Те же, кто не стремится к жизни со Христом, не придут к Спасителю. Но приходящим к Нему Иисус говорит: «Верующий в Меня и живущий со Мной станет для многих источником благословений». Писание побуждает его верить в Меня, а Бог велит ему прийти ко Мне, чтобы найти жизнь и радость. Приходящий к Иисусу и утоляющий жажду Его словами, исполнившись Духом, изменится. Он сам станет источником. Некогда злой эгоист преобразится в верного служителя Христова. Позволил ли ты Иисусу позаботиться о тебе? Он хочет, чтобы ты уподобился колодцу с чистой водой. Без сомнения, в твоем сердце бывают злые помыслы. Но Иисус может очистить твое сердце и уста. Ты сможешь стать источником благословений для других. Цель Иисуса – не только очищение твоего разума и души, но и твоего тела. Он хочет, чтобы ты стал живой жертвой для Бога, служа тем, кто еще не обратился к Нему. Он желает нашего освящения –

0: святого. Его схождение на человека – это чудо, которое совершается и в наши дни. Мы живем во время действия Духа Святого на земле. Этот Дух – не какой-либо ангел или призрак. Он сам Бог, исполненный святости и любви. Он подобен чистому пламени и сильному потоку. В то же время Дух – наш утешитель. Искренний христианин становится храмом Святого Духа. Во времена Христа Божий Дух не изливался на всех, потому что грех отделял человечество от Господа. Обилие беззакония разделяло Бога с человеком. Но после того, как Иисус своей смертью искупил наши грехи и вознесся на небо, сев по правую руку Бога, Он излил Дух любви по воле Отца на всех верующих. Бог есть Дух, и Он присутствует везде одновременно. Он живет в верующем человеке, получившем прощение кровью Христа и принявшем Его. Получил ли ты Духа Святого? Сошел ли Он на тебя? Приди к Иисусу, источнику возрождения и щедрот. Он говорит: «Пришедший ко Мне не будет голодать, и верующий в Меня никогда не будет жаждать». Кто поверит Ему, как сказано в Писании, тот станет источником живой воды для других.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 40 по 43. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вопрос-ответ.
2: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
1: Ефесянам 2:8-9. Неверующие иудеи брали такие места Писания и высмеивали Евангелие благодати. «Ну, давайте будем побольше грешить, чтобы умножалась благодать», — насмехались они над апостолом Павлом. Подобное можно услышать и в отношении дел. Порою эту истину берут на вооружение ленивые христиане, ища в Писании оправдание своей лени. Живущие по такому принципу игнорируют благую весть, принимая места Писания, которые им удобны, и закрывая глаза на остальные. Ефесянам 2:10, как общий знаменатель, подводит итог того, что хочет нам сказать Дух Святой в отношении спасения и дел по вере.
2: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
1: Этот стих не любят читать ленивые христиане. По великой любви и милости Божией мы спасены благодатью. Но став новой тварью во Христе Иисусе, мы становимся новым творением, созданным на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Таким образом, если люди мира сего имеют выбор, делать добрые дела или нет, то у христиан такого выбора нет. Мы обязаны делать добрые дела. Спасенные по вере не могут не делать добрые дела, и мы их делаем не для того, чтобы спастись, а потому, что мы уже спасены. Добрые дела – это наш ответ этому миру. В Великой Нагорной проповеди Иисус Христос подробно объясняет народу эту истину.
2: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
1: Матфея 5:14-16. Итак, мы видим, что свет христианина – это наши добрые дела по вере, которые Бог предназначил нам исполнять, и через это прославляется Отец наш Небесный. Поэтому апостол Иаков пишет: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Далее, приводя в пример отца веры Авраама, он говорит о том, что вера и дела, как две дополняющие друг друга субстанции, ведут нас к духовному совершенству.
2: «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства».
1: Иакова 2:22. Поэтому, если сегодня кто-то спорит о том, что важнее для спасения вера или дела, то спорит о том, какая рельса важнее для поезда, левая или правая. Владимир Мысин.

0: Александр Скрабко. Освобождение. По соседству с древним Израилем жил народ аммонитяне. Как и современные соседи Израиля, те тоже ненавидели Божий народ. И однажды их царь Наас решил пойти войной против евреев. Библия описывает это событие так.
1: «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иевис Галаадский. И сказали все жители Иевиса Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля».
0: 1 Царств 11:1-2. Во-первых, странно, что жители этого еврейского города сдались без боя и согласились стать рабами Нааса. Но еще страннее то, что Наасу совсем не нужны были рабы. Кому нужны одноглазые рабы-калеки? Но ему просто хотелось обесчестить Божий народ. В действиях и намерениях этого человека я, как в зеркале, вижу действия и намерения сатаны по отношению к творению Божию человеку. Дьяволу не нужны слуги-рабы для какого-либо полезного дела, которое он задумал. Ему не нужны наши силы, здоровье, таланты и способности. Он просто хочет нас обесчестить. Если какой человек попадает к сатане в рабство, то сразу рискует потерять тот образ Божий, по подобию которого был создан. Наркотики, курево, алкоголь лишают здоровья. Игры, забавы и бары ведут к нищете. А современные фильмы, наполненные развратом и насилием, опустошают душу, лишая человека способности к здравомыслию и чистому творчеству. Посмотрите на современную моду. Крутые джинсы, те, которые порваны. Самый модный тот, у кого помятая рубашка. А самая красивая прическа у того, кто, похоже, не причесался после кошмарного сна. Почему так? Потому что человек – венец творения Божия. И без чести его сатана пытается обесчестить Бога. К счастью жителей Иевиса, весь Израиль собрался по их просьбе к ним на помощь и разгромил Нааса аммонитянина. Также и Христос разгромил и разрушил на Голгофском кресте план сатаны для человечества. И теперь каждый, призывающий на помощь Христа, получает освобождение от рабства греха. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Деяния 19:1-6. Когда верующие люди прибывают в какой-либо город или селение, они всегда спрашивают о своих единоверцах и направляются к ним. Так было и в этот раз. Когда апостол Павел прибыл в Ефес, он первым делом нашел там верующих христиан. Однако, присмотревшись к ним, он был явно озабочен. Они не были такими, какими должны быть христиане, тем более христиане первых десятилетий. В них не чувствовалось ни того огня, который присущ людям, принявшим Духа Святого, ни той святой и уравновешенной жизни, которая так типична для возрожденных детей Божьих. Эти ефесяне уже не были язычниками, но они не были и пламенными христианами первого столетия. В чем дело? Почему их жизнь не была ярким светильником среди тьмы язычества? Почему, глядя на их жизнь, люди не прославляли Бога? Все это заставило апостола язычников призадуматься. Он спросил у них, «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» Отсутствие Святого Духа – единственная причина такого состояния. Удивленные ефесяне ответили Павлу, «Мы даже и не слыхали, если Дух Святый». Вот теперь все стало ясно. Верующие, но не имеющие Духа Святого, иными и быть не могли. Дух животворит. Иоанна 6:63. и люди с любыми понятиями и убеждениями без него не могут быть живыми христианами. И это касается не только христиан и ефесян, дней апостола Павла, но и всех. По образу жизни и духовному уровню христиан можно разделить на три категории. Первая категория – это настоящие христиане, истинные дети Божии. Они сами твердо знают, что Дух Божий живет в них. Люди, которые с ними соприкасаются, видят в них действие Духа Святого. Вторая категория – это те христиане, которые торжественно заявляют, что приняли Духа Святого, что Он руководит ими. Но люди, глядя на их жизнь, сомневаются в этом. Третья категория – это те христиане, которые сами не знают, живет ли в них Дух Святой. А люди, знающие их, категорически утверждают, что это христиане душевные, не имеющие Духа Святого. Как же можно безошибочно определить, живет ли в человеке Дух Святой? Некоторые полагают, что если человек говорит иными языками, значит в нем Дух Святой. Но Святое Писание нигде не учит нас определять наличие Духа Святого по языку. Дух нечистый тоже может говорить в человеке иностранными и непонятными языками. И бывает, что человек явно уклонился от веры, ведет греховный образ жизни, а языком говорит. Дух Святой не может жить в человеке, который грешит. С этим согласны все. Но каким же духом он говорит языками, если каждому ясно, что в нем не может быть Духа Святого? Слово Божие учит нас распознавать людей не по знамениям, не по дарам, не по языку, но по плодам, то есть по делам.
1: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их.
0: Матфея 7:15-20. Лукавый может говорить, будучи в человеке, каким угодно языком, но он не станет прославлять Христа и вести святую жизнь. Писание говорит о различении духов. Один из вернейших способов определить, какой дух в человеке, если человек приводит грешников из мира к Богу, в нем Дух Божий. Если же он из церкви ворует, он вор и разбойник, в нем дух лукавого. Миротворцы – суть сыны Божии, но остерегайтесь производящих разделения. Жалкую картину представляют христиане, которые не приняли Святого Духа уверовавши. Не приняв эту животворящую силу, человек так и остается духовно мертвым. Он не имеет свидетельства в том, что в нем жизнь вечная, у него нет радости спасения, нет силы для святой жизни. Такой человек не имеет покоя, бегает из одного религиозного течения в другое, ищет знамений и чудес, и в конце концов попадает на удочку лжеучителей, которые усыпляют в нем жажду богоискания различными ложными знамениями и чудесами. Такому человеку трудно спастись, так как он ищет спасение не в Боге, а в религиозных формах. Причина его мертвости в слабости веры, в том, что он не покаялся как должно, то есть не порвал окончательно с грехом. Апостол спрашивает: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?»

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие».
3: Глава 39. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место. И он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Глава 41. По прошествии двух лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежде изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть с земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскою». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскою. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той». И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: в одной из наших первых передач мы говорили о том, что книга «Бытие», первая книга Библии, содержит множество удивительных истин, которые может извлечь для себя всякий, кто внимательно отнесется к ее изучению. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, уже извлекли для себя полезные уроки и, может быть, немного больше узнали о Боге. Мы получаем ваши письма, в которых вы говорите, что слушаете нашу передачу, и мы благодарны вам за оказанное внимание. Особенно приятно получать письма от детей и подростков, которых, оказывается, тоже интересует Библия. Вот и Настя из города Чебоксары пишет, что благодаря нашей передаче она начала читать Библию. Она ее не просто читает, но и задает нам вопросы. Вот, например, такой. Зачем Библия разделена на стихи? Очень хороший вопрос. Действительно, Библия не похожа на те стихотворения, которые мы учили в школе. И тем не менее, вся она состоит из 66 книг, каждая из которых подразделяется на главы, а главы — на стихи. Хотя, если уж быть точным, нужно признать, что Библия представляла собой пример поэтических произведений древнееврейского народа. К поэзии можно отнести, в частности, такие ее книги, как «Псалтырь», «Притчи», «Песни песней». Они звучат как самые настоящие стихи или песни. Однако известно, что в древних рукописях не было не только разделений на стихи, но и на главы, и все это появилось намного позже, по-видимому, для того, чтобы удобнее было цитировать Писание. Представляете, как трудно было бы найти нужный отрывок в Библии, если бы не было такого разделения. Ну а сейчас давайте воспользуемся этим и откроем 39 главу книги «Бытие». К Настиным вопросам, которые задает она нам в письме, мы вернемся в следующей нашей передаче, а пока давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим чтение 39 главы и перейдем к 40. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, как Иосифа отдали в рабство и как его ложно обвинила жена Потифара. В результате Иосифа посадили в тюрьму, но и там Бог не оставил его. Прочтем стихи 21, 22 и 23. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех». В жизни этого юноши хорошо видна рука Божья, но с ним, тем не менее, происходят ужасные вещи. Он оказывается в тюрьме. Любого человека это повергло бы в уныние, но самое интересное, что Господь оставался с Иосифом. Хотя Бог и не являлся ему, как являлся остальным патриархом, он показывает Иосифу свою милость. Сначала Бог делает так, что начальник темницы начинает хорошо относиться к нему и доверять ему. Хотя Иосиф от природы очень способен и красив, важно понять, что от всех этих качеств ему не было бы никакого толка, если бы Бог не был с ним. И Бог с ним, и он ведет его. Все, что происходит, ведет Иосифа к достижению цели, которую Бог для него предусмотрел. Присутствие Бога дает Иосифу душевную энергию и оптимизм. Обстоятельствам его не сломить, он выше обстоятельств. Один мой знакомый священник говорил мне: «Твоя слабость в том, что обстоятельства бывают сильнее тебя». Мне кажется, что многие так живут. Но Иосиф был выше обстоятельств. С ним был Господь. Иосиф видел руку Бога в своей жизни и не впадал в уныние. уныние и разочарование – это самое сильное оружие сатаны. А этот юноша, кажется, поборол все свои обстоятельства. Он нам напоминает о стихе 11 из 12 главы послания к евреям. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Получается, что сам Бог хочет, чтобы Иосиф попал в тюрьму? Да. И это, друзья мои, просто необходимо. Почему? Это мы поймем из следующей 40 главы книги «Бытие», к изучению которой мы с вами сейчас и приступим. В главе этой, как может показаться, ничего особенного с Иосифом не происходит. Он находится в тюрьме, жить ему все труднее из-за неблагодарности главного виночерпия у фараона. Возникает вопрос, а что все это значит? Отвечу вам, все это служит выполнению плана и достижению цели, которую Бог предназначил для Иосифа. Читая 40 главу, мы в этом убедимся. Изучая 37 главу книги «Бытие», мы начали проводить аналогии между Иосифом и Господом Иисусом Христом. Теперь, когда мы узнали еще кое-что об Иосифе, давайте остановимся на минутку и подумаем, какие новые аналогии можно провести. Отец послал Иосифа к братьям. Господь Иисус Христос был послан к его братьям, заблудшим овцам дома Израилева. Братья ненавидели Иосифа безо всякой причины. И Господь Иисус также говорит о себе: «Возненавидели меня напрасно». Иосиф был продан в рабство своими собственными братьями. И Господь Иисус также был предан одним из близких ему людей. Иосифа продали за 20 серебряников. Господа Иисуса продали за 30 серебряников. Братья сговорились убить Иосифа. Братья сговорились убить Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, стих 11 сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Иосифа бросили в ров, где он должен был умереть. Господа Иисуса осудили на смерть и распяли. Иосифа подняли из рва. Господь Иисус восстал из мертвых на третий день. Иосиф слушался своего отца. Господь Иисус слушался своего небесного Отца и всегда делал только то, что Отцу было угодно. Отец Иосифа послал его искать братьев. Господь Иисус Христос пришел выполнить волю своего Отца, когда пришел на землю искать своих братьев. Братья насмехались над Иосифом. Увидев его, они сказали: «Вот идет сновидец». Над Господом Иисусом тоже насмехались его братья. Когда он был распят, они говорили: «Если он Христос, пусть сойдет с креста». Братья отказались примириться с Иосифом. И братья Господа Иисуса, евреи, отказались принять его. Братья сговорились убить Иосифа. А как известно, смерть Господа Иисуса Христа также явилась результатом сговора. Отцу вернули окровавленную одежду Иосифа. У Господа Иисуса забрали его одежду и бросали о ней жребий. После того, как Иосифа продали в рабство в Египет, о нем ничего не было слышно многие годы. Христос вознесся на небеса. Он сказал своим ученикам, что они увидят его, когда он снова придет на землю. Иосиф подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он устоял. Господь Иисус подвергся искушению миром, плотью и дьяволом, и он одержал победу. Иосиф стал спасителем своего народа. Он спас людей от голодной смерти. Господь Иисус Христос – Спаситель всего человечества.

Иосифу также пришлось страдать, хотя Потифар, скорее всего, знал, что он невиновен. Потифар не мог ударить лицом в грязь перед фараоном, точно так же и Пилат вынужден был сохранять достоинство в глазах Цезаря. Иосиф пользовался благосклонностью тюремщика. Об Иисусе же римский центурион сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». И, наконец, Иосиф был причислен к преступникам. Он оказался благословением для виночерпия и наказанием для хлебодара. Господа Иисуса распяли на кресте между двумя преступниками. Один из преступников был наказан, а второй получил благословение. Теперь, изучая 40 главу, мы поймем, почему Бог хотел, чтобы Иосиф оказался в тюрьме именно в это время. Давайте прочитаем, как Иосиф толковал сны виночерпия и хлебодара. Начнем со стихов с 1 по 3. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Это не было простой случайностью. О чем же говорит происшедшее? В первую очередь о том, насколько непредсказуем и своенравен был египетский фараон. Не знаю, чем провинился хлебодар. Может быть, у него пригорели булочки к завтраку. Как бы то ни было, что-то не понравилось фараону, и он бросил его в тюрьму. А что натворил виночерпий? Вполне возможно, он подавал фараону кубок вина, но споткнулся и пролил вино на персидский ковер. Точно не знаю, нам не говорится, за что именно и виночерпий, и хлебодар оказались в тюрьме. Важно то, что они оказались там вместе с Иосифом. Даже здесь, в тюрьме, Иосиф выделяется на фоне остальных заключенных. Где бы он ни находился, его способности везде ценятся, и везде он пользуется благословением Божьим. Читаем стих 4. «Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Иосифа назначили надзирателем над этими двумя придворными, и так они познакомились. Обязанности Иосифа состояли в том, что он должен был о них заботиться, пока они находились в тюрьме». Прочтем далее стихи 5 и 6. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении». Иосиф был жизнерадостным человеком с ясным и острым умом, а потому он удивился, когда нашел этих двоих придворных фараона в полном смятении и с омраченными лицами. Прочтем стихи 7 и 8. «И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: „Отчего у вас сегодня печальные лица?“ Они сказали ему: „Нам виделись сны, а истолковать их некому“. Иосиф сказал им: „Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне“. Иосиф, как видим, при всяком подходящем случае готов воздать славу Богу и увидеть руку Божью во всех событиях. Позже мы увидим другого молодого еврея, который предстанет пред судом чужого государства и будет поступать точно так же. Это Даниил, автор одной из книг Священного Писания. Как было бы хорошо, если бы

И все христиане сегодня делали то же самое. Все, что мы с вами делаем, должно делаться для прославления Бога. Всегда воздавайте Богу славу за все, что вам удалось сделать. По-моему, многие из нас не получают своего благословения, которое Бог дает еще и потому, что, получая нечто чудесное, мы часто воспринимаем это как должное и не славим Бога. А славить Бога необходимо. Иосиф должен был воздавать Богу ту славу. И он это делает. Он говорит, не от Бога ли истолкование? Читаем далее стихи с 9 по 13. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему, «Мне снилось, что виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды». И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Любопытно отметить, что Бог в Ветхом Завете использует сны, а в эпоху Нового Завета он уже так не действует, потому что сейчас канон Писания полностью сформировался, и о воле Бога мы можем узнать из книг Священного Писания. А в те времена Бог, обращаясь к людям, использовал их сны. Иосифу удалось истолковать сон, и он пообещал виночерпию, что его восстановят в должности через три дня. Теперь прочтем стих 14. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Иосиф говорит, «Ты выйдешь отсюда через три дня, а я останусь в этой тюрьме до тех пор, пока кто-нибудь за меня не похлопочет. Я помог тебе, истолковал твой сон. Пожалуйста, не забудь и ты меня». И далее в стихе 15 он рассказывает виночерпию кое-что о себе. «Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Хотя в тексте Писания ничего об этом не сказано, но вполне возможно, что виночерпий все-таки пообещал Иосифу, что замолвит за него словечко перед фараоном. Читаем стихи 16 и 17. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу, «Мне также снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». Сон хлебодара содержит символ, вполне ему понятный. Это корзина, наполненная сладостями. Читаем далее стихи 18 и 19. «И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Иосиф истолковывает и этот сон, но ничего хорошего хлебодару не предвещает. А в последующих стихах мы читаем об исполнении того, что предсказали эти сны. Вот стихи с 20 по 23. «На третий день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место
И он подал чашу в руку фараонову, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпи об Иосифе, но забыл его. Бедный Иосиф, положение его кажется безнадежным. Он продан в рабство и оклеветан, и решетки темницы для него так же реальны, как для настоящего преступника. Бедный юноша сидит в темнице, а Потифар и думать о нем забыл. Все, что ему нужно, это замять скандал, который произошел в его доме, и расплачивается за это один Иосиф. Единственным лучом надежды для него был виночерпий, который мог замолвить за него словечко фараону. Но виночерпий так обрадовался своему возвращению на прежнюю должность и расположению фараона, что начисто забыл о бедном Иосифе. И все же Бог не зря оставляет Иосифа в темнице. Предположим, виночерпий сказал бы фараону: «В темнице сидит невинный заключенный, ему там не место, его оклеветали, и он правильно истолковал мой сон. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты его выпустил». И, предположим, фараон его выпускает. Что бы произошло, когда Иосиф понадобился бы, чтобы истолковать сон фараона? Он был бы уже далеко, в земле Ханаанской, а Бог хочет, чтобы он был рядом. И темница очень удобна для этого места. Когда Иосиф понадобится, фараон без труда его найдет. Несмотря на безвыходность положения, Иосиф верил, что Бог по-прежнему действует в его жизни, и плоды этой веры были налицо. Иосиф был верен всем, с кем в своей жизни имел дело. Он был верен Потифару. В темнице он был верен начальнику темницы. Он был верен Богу и всегда воздавал ему славу. Позже мы увидим, что он будет верен и фараону, и своим братьям. Вера Иосифа помогала ему быть преданным всегда и во всем. Друзья мои, если вы действительно верите в спасение через Христа, то и вы будете всегда оставаться преданными и верными людьми. В нашей жизни есть много трагического, и нам становится особенно тяжело, когда мы понимаем, как мало вокруг нас христиан, на которых мы можем положиться. Один из моих друзей руководит крупной христианской организацией. Как-то мы оказались с ним вдвоем в незнакомом городе за границей, и он рассказал мне о своих проблемах. Оказалось, у него, лидера огромной организации, почти не было друзей, на которых он мог бы полностью положиться. Причем не забывайте, что это христианская организация. Не будет преувеличением сказать, что в наши дни очень немногие люди во всем соответствуют своему званию и положению. И мы благодарим Бога за тех, кто все-таки остается верен Ему. Сам я всегда был благодарен Богу за то, что где бы я ни оказался, Он окружал меня людьми по-настоящему верно и преданно служащими Ему. Они мне очень дороги и ободряют меня в трудную минуту. Иосиф был именно таким человеком. Вера делала его преданным человеком. Благодаря ей он оставался оптимистом, несмотря на все испытания и искушения. Именно вера наполняла его добротой и сочувствием, с которыми он относился ко всем, с кем его сводила жизнь. Вспомните, как добр он был с виночерпием и хлебодаром, а позже мы увидим его доброту по отношению к братьям. И еще. Вера делала его смиренным человеком. За все свои успехи он славил Бога,
А почему? Да потому, что верил Богу так же, как и его отец Авраам. Вера лежала в основе их жизни. И вот Иосиф, забытый всеми, остался в темнице. Но Иосифа не забыл Бог, который по-прежнему ведет его по жизни. Друзья мои, вы должны понять значение всего этого. Я не знаю обстоятельств вашей жизни, но думаю, что многие из вас находятся в трудном положении. Быть может, вам кажется, что вы в тупике. Быть может, вам кажется, что Бог вас оставил. Но давайте подумаем, почему Бог оставил нам в Библии эту историю об Иосифе? Он хочет, чтобы вы знали. Ему не все равно, что происходит с вами. Несмотря ни на что, он остается в вашей жизни. И если вы дитя Божье, он сделает так, чтобы все в вашей жизни происходило вам во благо. Помните, что даже его наказание всегда во благо. Друзья мои, с Богом мы всегда непобедимы.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 8 мая, жительнице Детмольда тете Фриде Дерксон исполнилось 89 лет. И по поводу ее дня рождения для нее сегодня прозвучат коротенькое стихотворение с добрыми пожеланиями, а также из 33-го псалма 3 и 6 стихи. А песня, которая прозвучит для тети Фриды Дерксон, называется «Птички Божьи, домой собирайтесь». «Пусть сам Господь своей рукой поддержит вас сегодня, подарит на весь год покой, а также даст вам силы и здоровья».
1: «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся».

0: Родные поздравляют с днем рождения Нелли Хорват, проживающую в Хорватии, и по стечению семейных обстоятельств, временно находящуюся сейчас в Германии. 8 мая, то есть сегодня, ей исполнилось 57 лет. Петр и Эльвира Гам из города Лаге от всего сердца желают ей Божьей помощи и благословения от Господа. Пусть Он сам поддержит тебя, даст необходимых физических и духовных сил, терпения и бодрости духа.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
0: Исаия, 40 глава, стих 31. А сейчас для Нелли Хорват, по желанию ее родных, прозвучит песня под названием «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».

0: 9 мая – день рождения у жительницы Санкт-Петербурга Елены Пуговкиной. И ей передают самые наилучшие пожелания родственники из Германии и Казахстана. Они от всей души желают имениннице мира и добра, счастья, здоровья, всех благ, Божьей защиты и охраны во всех жизненных обстоятельствах. Храни тебя, Господь Иисус, храни Он душу, дух и тело. Вопросов сложных давит груз, дай Бог их все решить умело. И пусть Всевышнего покров над вами будет словно крыша. Мир, доброта, покой, любовь всегда пусть в вашем доме дышат. И пусть и дальше сможешь быть ты для кого-то ободрением, и сколько Бог дает служить другим вокруг благословением.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится.
0: Псалом 90, стих 1. А сейчас для Елены Пуговкиной звучит песня, которая называется «Твой день рождения».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 62 года исполняется 10 мая Хелене Кольга. Братья и сестры по вере поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать ей: «Пусть Господь пошлет тебе утешение, поддержит и наделит новыми силами, укрепит твою веру и утвердит тебя в надежде и уповании на Него».
1: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость».
0: Исаия, 40 глава, стихи 1, 5, 10 и 29. «Песня под названием „На ладонях Его твое имя начертано было“ сегодня тоже звучит для Лены Кольга по поводу ее дня рождения.

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком

0: Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порой такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, я умею не выдать обиды. Даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди порой, говоря: «Вот счастливая, горя не знает». Я в ответ улыбнусь и скажу, не тая: «Разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела, или душу больную утешить подчас, если б вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой, и несчастья меня обходили, мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила».
1: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Джону как-то надо было пройти 9 миль, но он никак не мог достать лошадь. С багажом в руках он решил преодолеть эту дистанцию пешком. Была середина зимы, и дороги превратились в грязную жижу. Иногда он перелезал через чей-нибудь забор и пытался идти по пахотной земле, но это было еще хуже. К вечеру Джон повстречал двоих человек с веревками в руках.
2: «Вазок застрял в болоте», — сказали они Джону. «Идем вытаскивать».
1: Они объяснили ему, что он находится недалеко от того дома, который ему нужен.
2: «Посмотри, видишь те огни? Вон там! Это и есть дом, который тебе нужен. Ты можешь пройти напрямик, перепрыгнув через забор. Это будет намного короче, да и грязи поменьше».
1: «Спасибо, я так и сделаю», — ответил Джон. Он перебрался через проволочное ограждение и сразу погрузился по колено в мягкое и вязкое болото. Совет оказался медвежьей услугой. Это был как раз тот случай, когда длинная дорога быстрее привела бы его к дому. Болото становилось все глубже и глубже. Вода доходила почти до пояса, как вдруг он провалился куда-то. Твердая почва ушла из-под ног. Он попал в топкое болото. При каждой попытке выбраться оттуда он погружался еще больше. Стало совсем темно. Джон начал кричать, но никто его не слышал. Безопаснее было не двигаться, но даже не двигаясь, он медленно погружался все глубже и глубже. В такой переплет ему еще не приходилось попадать. Приближалась полночь, и Джон оставил все надежды на спасение. Но вдруг ему показалось, что он слышит голоса. Собрав последние силы, он закричал:
2: «Помогите! Помогите!»
3: «Кажется, кто-то угодил в болото!» – услышал Джон.
1: Другой громко крикнул:
2: «Есть здесь кто-нибудь?»
3: «Да!» – крикнул Джон. «Я попал в трясину! Помогите мне, пожалуйста!»
1: Тогда один сказал другому:
3: «Ты иди домой и предупреди мою жену, а я помогу этому бедняге. Если оставить его до утра, он погибнет».
1: После этого обнадеживающего заключения незнакомец начал медленно продвигаться к Джону, прыгая с кочки на кочку, пока не приблизился к нему на расстояние вытянутой руки.
3: «А теперь осторожно!» – сказал он, протягивая руку. «Не дергай меня сильно, иначе я тоже свалюсь туда!»
1: Вытянув Джона, этот человек подобрал свой багаж и повел его, грязного по самые уши, замерзшего и мокрого, к своему дому, который оказался совсем рядом. Чашка чая и теплая постель вернули Джона в прежнее состояние, и на следующий день он уже принял участие в одном из собраний. Еще один курьезный случай произошел с Джоном, как сам он говорил, завершающий эпизод австралийских приключений. Однажды ему пришлось ехать верхом на лошади по кличке Гарибальди. Джон был гораздо лучше знаком с людоедами, чем с лошадьми. В Австралии все были прекрасными наездниками, и никто не мог понять, почему он колеблется, когда одна добрая девушка предложила ему воспользоваться резвой, настоящей чистокровной лошадью. А это был единственный способ осуществить поездку. Взгромоздившись на лошадь, Джон в компании троих мужчин отправился в путь. Когда те увидели, что он предпочитает ехать шагом, они сказали, что поскачет вперед,
2: что дорога здесь несложная, и он не заблудится. Но у Гарибальди было свое мнение на этот счет. Когда все лошади ускакали вперед, он подумал, что ему негоже плестись сзади. И через несколько мгновений Джон скакал во весь опор, болтаясь во все стороны на спине лошади, не в силах остановить ее. Он обогнал своих приятелей, оставив их далеко позади. Гарибальди показывал все, на что был способен. Спустились сумерки, и началась гроза. Казалось, что лошадь приняла решение не мокнуть под дождем. При вспышках молнии и раскатах грома состоялась самая неистовая скачка в жизни Джона. Когда Джон показался на дороге, ведущей к ферме, гостеприимная семья ожидала его на открытой веранде своего дома. Мужчина бросился открывать ворота, которые Гарибальди мог бы без труда перепрыгнуть. И лошадь резко остановилась в нескольких ярдах от дома, фыркая и мотая мокрой головой.
4: «О, да вы лихой наездник!» – заметил радушный хозяин, улыбаясь после того, как увели лошадь.
2: Но Джон не в силах был ответить. Он с трудом стоял на ногах. После того, как он поел и согрелся у камина, прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя и убедил хозяина, что может выступить в этот вечер на собрании в церкви. Когда деньги на покупку нового корабля были собраны, новая идея овладела Джоном. Корабль – это прекрасно. Он намного облегчит работу на островах. Но почему бы не увеличить количество миссионеров? Имея такой корабль, они смогут задействовать больше человек, и тогда он сможет работать с большей отдачей. Эта идея была представлена руководителем Австралийской пресвитерианской церкви. Кандидатура Джона как нельзя лучше подходила для поездки в Англию, для того, чтобы собрать там денег и подобрать молодых людей для миссионерской работы. Старый друг Джона, доктор Инглис, который только что приехал из Англии и отправлялся работать на острова, поддержал этот план. И таким образом Джон отплыл домой на быстроходном клипе.

пострадал, и все закончилось благополучно. В августе 1863 года Джон высадился в Лондоне и сразу отправился на север, чтобы отчитаться о своей миссионерской работе перед теми, кто его послал. И затем, не теряя времени, поехал в Тархарвальд, чтобы повидать своих родителей. Прошло 5 лет с тех пор, как он оставил свой дом. Но сколько приключений и событий произошло за эти 5 лет. Поездка по родной стране была вполне успешной, и Джон собрал достаточно денег на новое судно, которое было названо «Дейспринг». Вдобавок, к большой радости Джона, 4 молодых шотландца согласились стать миссионерами. Судно, на котором он возвращался обратно в Австралию, имело романтическое название «Гребень волны». Оно очень быстро преодолело свой путь и через 95 дней прибыло в Сидней. Вместе с Джоном приехала и его вторая жена Маргарет. Глава 6. Еще одна миссия. Джон залюбовался Дейспрингом, который стоял в бухте Сиднея. Теперь возникали новые трудности, связанные с содержанием корабля. Джон отдал капитану свои деньги для уплаты жалования морякам. Затем ему пришлось провести несколько беспокойных дней в поиске дополнительной суммы денег. Эти хлопоты удовольствия ему не доставляли, но он был уверен, что если уж Бог позаботился о том, чтобы у них был корабль, то он позаботится и о том, чтобы на нем можно было плавать. И снова его вера подтвердилась. Вскоре судно отправилось в свой короткий специальный рейс из Австралии в Тасманию, организованный для детей, чьи деньги сыграли значительную роль в его приобретении. Затем миссионеры отправились на острова. Перед этим в штаб-квартире на Аниитиуме состоялся совет, на котором решалось, на каких островах будут работать миссионеры. «Конечно, они пошлют меня на Танна. Никто, кроме меня, не знает так хорошо этот остров. И у островитян было достаточно времени, чтобы утихомириться», — сказал он жене. «Мне хочется быть с ними, и я не удивлюсь, если они с радостью примут нас. Они сейчас одни без всякой помощи». Но Джона не послали на Танна. После разгула насилия на этом острове он стал считаться самым опасным. Мертвый миссионер, каким бы героем он ни был, все-таки менее полезен, чем живой. Так, вместо Танна, Джон начал работать на Аниве. Это небольшой островок, расположенный на северо-западе от Танны. Это было большим разочарованием для Джона. На Аниве существовала легенда. Местные жители рассказывали, что однажды дракон Митшикшихи вылавливал острова из моря. Он стоял одной ногой на Танна, а другой на Аниве и забросил сети на остров Футуна. Когда он тянул сеть, веревка лопнула, и он упал. Таким образом, эти 3 острова всплыли на поверхность и существуют по сей день, а следы его ног можно увидеть на каменистых скалах. После этого Митшикшихи поселил на Аниве людей, но когда он разозлился на них, он оторвал лучшую часть острова и присоединил ее к Аниитиуму, на котором и сейчас есть река под названием Анива. А еще существовала легенда о Большом потопе. В те далекие дни вулкан, который сейчас находится на Танна, был на острове Анива. Воды потопа залили всех людей, кроме тех, которые вскарабкались на самую вершину вулкана. И тогда Митшикшихи, живший в самом вулкане, испугался, что вода может загасить его огонь. Он оторвал и эту часть острова, присоединив ее к Танна. Там он водрузил вулкан на самую вершину горы, где он находится и по сей день, и из которого и по сей день вырывается пламя. Так Анива осталась без своего вулкана и без своей лучшей реки. Пейтон вскоре обнаружил, что остров был действительно безводен.
путешествуя

0: Санитьюма на Аниву, они заезжали в порт Резолюшн. Это посещение вызвало печальные воспоминания у Джона, особенно когда он встретил там старого Наува. Бедный Наува не мог понять, почему Джон не может больше здесь работать, как в прошлые времена. Тот факт, что после жестокого изгнания он вернулся снова, сделало дикарей дружелюбными к нему. Капитан Диспринга сказал Наува, что у него есть приказ не выгружать вещи Пейтонов на Танна. «И очень хорошо», – ответил Наува с хитрыми искорками в глазах. «Не надо их выгружать на берег. Можете бросать просто за борт, а я и мои люди будем их ловить. И ничего из них не упадет в воду, и мы отвезем их на берег в целости и сохранности. Мы хотим, чтобы наш Мисси оставался с нами». «Нет, я не могу нарушить приказ». «Хорошо, можете не нарушать. Вы можете вообще не прикасаться к этому», – хитрил старый вождь. «Только покажите, где его вещи, и мы без всякого беспокойства сгрузим их с корабля». Но капитан был непреклонен. Старый Наува ушел во свояси. Пейтоны на берегу восхищались садами. Для Маргарет все было ново и интересно. Джон был рад показать ей свое бывшее пристанище. Наува подошел к миссис Пейтон. Он думал, что она боится оставаться на острове из-за своего маленького ребенка. «Посмотрите», – сказал он ей, – «посмотрите на мои прекрасные бананы и батат. Вы никогда не будете здесь голодать». «О, я этого не боюсь», – рассмеялась Маргарет. Наува махнул рукой в сторону своих разукрашенных воинов, которые стояли в стороне и с любопытством наблюдали за ними. «Посмотрите, какие сильные у меня воины! Они будут всегда защищать вас!» «Мне здесь не страшно», – ответила Маргарет. Наува не мог понять, почему Мисси не остается. Он всегда говорил, что он его лучший друг. Приказы и распоряжения Мисси ничего не значили для Наува. С печалью он принял неизбежное. Но на прощание он сделал важную вещь для своего Мисси. На острове находились гости Санивы, и среди них одна важная персона, один из святых людей. Этот вождь вместе со своими людьми собирался отплыть вместе с Диспрингом, привязав к нему свои каноэ. Наува отправился на берег моря и разыскал этого вождя. «Мисси мой друг, он раньше жил здесь и сейчас собирается жить на твоем острове вместе с женой и ребенком. Здесь он был под моей защитой. Возьми его на Аниве под свою защиту». Сделав драматическую паузу, Наува снял со своей руки белые раковины, которые служили знаком авторитета. «Вот тебе мои белые раковины! Раковины вождя! Давай свою руку, я тебе их привяжу!» В безмолвном согласии вождь Санивы принял новую для себя обязанность. Привязывая драгоценные раковины фибровой веревочкой, Наува продолжал. «Пусть эти белые раковины будут знаком твоего обещания защищать моего Мисси, его жену и ребенка, и всех его последующих детей, которые появятся на твоем острове Анива. Оберегай их от всех болезней, а также это будет служить знаком того, что мои воины и я отомстим их врагам». «Да», – подумал Джон, наблюдая эту церемонию, «мой старый ненадежный и великодушный Наува все еще помогает мне». На протяжении 15 лет Анива стала центром работы миссии Пейтонов, и их первый дом, лачуга одного из аборигенов, служил им также церковью, школой и местом для собраний. Им надо было строить дом. Они нашли удобное место для постоянной миссии на возвышенности, недалеко от моря и после недолгих переговоров аборигены позволили им построить там дом. На этом месте они увидели причудливые холмики. Никто из местных жителей не подходил близко к ним, а только молча смотрели, как команда Джона разгребала и расчищала место. Причина вскоре стала ясна. Холмики были местом захоронения человеческих костей, которые накапливались после пиршеств аборигенов в течение ряда лет. Островитяне думали, что если белые люди раскопают эти захоронения, то их боги поразят пришельцев насмерть. Но если они останутся невредимыми, им придется согласиться, что бог Пейтона сильнее их идолов. Много лет спустя вождь Намакеи признался Джону: «Когда ты впервые приехал на Аниву, и мы увидели все твои ящики и коробки, нам они очень понравились. Мы решили, пусть они селятся на святом месте, и тогда наш бог убьет их. Но ничего подобного не случилось. Тогда мы подумали, подождем, пока Мисси разобьет банановую плантацию, и когда он съест бананы, выросшие на этом месте, его поразит смерть. Поспели бананы, мы ждали день за днем, но никто не умирал. Так мы узнали, что твой бог сильнее нашего». Когда Джон раскопал кости, он спросил у одного из вождей: «Как эти кости попали сюда?» «Мы не такие дикие, как Натанна. Мы не едим костей». Никто не задумывался, почему люди на этих островах были людоедами. Возможно, ответ будет неточен, но Джону казалось, что из-за острой нехватки мяса, так как на островах было очень мало животных. И по причине суеверия, связанного с их религией, они очень боялись духов и привидений, поэтому они старались уничтожить врага полностью, чтобы затем его дух не мог вернуться и отомстить. Может, это так, а может и нет. Во всяком случае, обычаи и причины, побудившие их к этому, на всех островах были разные. Новый дом получился самым лучшим на всем острове. У него был большой подвал, в котором можно было спрятаться во время тайфуна, и 6 комнат с широкой верандой для тени. Этот дом был только началом. С годами к нему добавилась церковь, школа, приют, печатный цех, склады. Получилась как бы небольшая деревенька. Все были горды церковью, которую строили. Она была 62 фута длины и 24 фута ширины. 4 больших железных дерева подпирали крышу, подобно колоннам. В помещении было 2 двери и 8 квадратных дыр вместо окон. Все бревна были связаны с помощью веревок из кокосового фибра. Крыша покрыта листьями сахарного тростника. Пол был покрыт толченым белым кораллом, а сверху лежали сплетенные из кокосовых пальм циновки, на которых было удобно сидеть. В том месте, где располагался проповедник, была сделана небольшая возвышенность из тростника и специальное место для физгармонии. На ней играла Маргарет, чем привлекала большое внимание туземцев. Но, к несчастью, вся эта работа пошла прахом в первый же сезон тайфунов. Мощный шторм, пронесшийся над островом, крушил плантации бананов и кокосов, ломал хижины и сносил заборы. Он полностью разрушил новую церковь. Она была отстроена заново и стоит до сих пор, пережив много ураганов. Они сделали ее более низкой, таким образом, чтобы она не оказывала сопротивления ветру. Неподалеку от берега было найдено огромное железное дерево. Его затащили через кусты на вершину холма, затем один конец опустили в глубокую яму и, привязав за ствол веревками, подняли в вертикальное положение. Внизу основание было укреплено 8-фунтовыми коралловыми блоками. Это дерево служило колокольней. На вершине его был прикреплен колокол, отлитый в далеком Беркенхеде товарищем Джона. Миссия находилась в живописном месте. Тропинки, ведущие к ней, были усыпаны белыми кораллами, а вдоль них росли причудливо окрашенные растения. Неподалеку росли апельсиновые деревья и в 3 милях кокосовые пальмы. Все было спланировано и сделано по проекту Джона. Во всех работах он принимал непосредственное участие. Основной проблемой на Аниве была нехватка воды. Островитяне постоянно ощущали недостаток питьевой воды. Стирали и мылись они в море. Для питьевой воды у них были специально вырытые ямы, которые наполнялись за период дождей между декабрем и апрелем. Но в другое время вода совершенно не поступала. Джон понимал, что насущная проблема – получить побольше воды. Было невозможным собрать достаточно воды даже тогда, когда дожди переходили в ливни. Тростниковая крыша была плохим приспособлением для сбора воды. Одна надежда на то, чтобы вырыть колодец. Но в такой близости от моря вода может оказаться соленой. Идея с колодцем казалась аборигенам безумием. Они считали, что Джон сошел с ума. «Слышал ли кто-нибудь, чтобы дождь шел из-под земли?» «Он пойдет, вот посмотрите», – отвечал Джон. «В моей родной стране мне доводилось видеть воду, которая идет из-под земли. В случае, если нам не удастся добыть воду, я думаю, что не смогу жить на вашем острове. Так давайте попытаемся сделать это». С киркой и лопатой он приступил к работе. Поначалу дикарям ничего не оставалось делать, как стоять рядом и смотреть, ожидая увидеть буйное помешательство Джона. В конце концов он их подкупил, пообещав стальные крючки для рыбной ловли тем, кто будет помогать ему вытаскивать корзины с землей наверх. К вечеру яма была 12 футов глубины. К несчастью, ночью одна сторона обсыпалась. Это серьезно огорчило вождя, который отвечал за Джона. «Послушай», – сказал он, – «это сумасшествие надо остановить. Представь себе, если бы ты был в яме, когда обвалилась земля, и тебя бы засыпало, и тогда Великая Белая Королева прислала бы свои суда на остров и спросила бы нас, где ее миссия. И если бы я ответил, что он лежит засыпанный в огромной яме, которую он вырыл сам, мне бы никто не поверил. Нет, сказали бы они, твои люди убили его, и мы будем стрелять в вас».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем беседу о бытии Божьем, начатую в прошедших двух программах.
1: Во всем видна разумная мысль. Работу этой мысли можно даже проследить. Вот зародыш. Он развивается по определенному скрытному плану. Этот план нигде не начертан, и найти его нельзя. Однако все развитие живого существа от зародыша до полной формации органов происходит по этому плану. Глаз развивается так, чтобы быть приспособленным к той функции, которую ему придется исполнять. А ведь в течение всей своей формации он ничего не видел. Но все в его развитии подчинено кем-то начертанному плану, подчинено приказу жизни. Рядом с этими чудесами живых существ человеческие изображения выглядят бледными копиями. Человек, во всяком случае, не сам изобрел для себя эти чудесные механизмы. Его разум не способен создать свои собственные органы. Сам мозг, лежащий в основе всех открытий и изобретений, не является делом рук человеческих. Если Вселенная кажется нам машиной, создающей замечательно организованные существа, то эту машину должно бы был построить гениальный конструктор. Чем сложнее она кажется, тем величественнее, разумнее должен быть ее источник, ее первопричина. Этот источник или первопричина и есть Бог.
0: Некоторые пытаются объяснить существование изумительной Вселенной вечностью материи и приписывают случаю создания мира. Подобное объяснение также нелепо, как нелепо было бы сказать, что энциклопедию, поэму или газету можно составить, сбросив, как попало, ящики с типографскими знаками.
1: Среди сторонников материалистического объяснения происхождения Вселенной только Ницше довел до логического конца свое мировоззрение. Высоко ставя силу лжи, то есть стремление к выдуманному, враждебный всем установленным категориям разума и всем нравственным традициям, совершенно изгнав Бога из жизни человека и поставив человека на место Бога, Ницше в результате проникся глубочайшим презрением к человечеству. Это было логическим завершением учения Ницше. Ибо если небо пусто, вселенная пуста, если развитие жизни, движение небесных тел всего лишь слепая игра случайности, то нет ни смысла, ни цели в бытии. Все бессмыслица, и жалок человек с его претензиями, ибо он как вышел из небытия, так и исчезнет со всей своей цивилизацией и своей планетой.
0: Ответ человека. Человеческая сущность, его разум и сердце глубоко проникнуты стремлением к истине, требованием правды, красоты и любви, честности, счастья и идеала. Что это и откуда в человеке это стремление? Это не что иное, как фабричный знак. Знак Творца на его твари. Это врожденное стремление твари к своему Творцу, источнику жизни, истины, красоты и любви. Крик требования истины, любви, идеала и счастья, исходящий из человеческого сердца, не может быть криком в пустоту. Не может быть на земле следа, если не существует зверя, этот след оставившего. И как нельзя представить золотоискателя, если бы не было золотых жил, так и не было бы жажды истины, Бога, если бы он не существовал. Да и сама злоба материалистов против Бога доказывает, что Он существует, ибо против ничего никто и не борется.
1: Положительные качества, находящиеся в сердце каждого человека, говорил в момент честного признания Ренан, являются в сущности самым сильным доказательством существования Бога. Есть, однако, люди, которые верят только в то, что они видят или ощущают. Все остальное их не интересует. Они готовы признать несуществующим все невидимое. В этом открывается их невежество и глупость. Ибо мы окружены массой скрытых, но вполне реальных явлений. Они нас сковывают, в нас проникают, хотя мы их и не ощущаем. мы погружены в невидимое. Вот несколько примеров.
0: Свет солнца озаряет меня, и мне кажется, что я постигаю все его великолепие. Между тем, наука объясняет мне, что наиболее глубоко проникают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, а я их не вижу.
1: Я держу в руках лист бумаги. Он мне кажется совершенно инертным. Шевелится тогда только, когда двигаются мои пальцы. А между тем, наука объясняет мне, что этот лист бумаги состоит из миллиардов молекул, что каждая молекула состоит из атомов, и что каждый атом является центром головокружительной деятельности. Вокруг центрального ядра кружатся электроны, скорость которых достигает приблизительно 300 тысяч километров в секунду. Таким образом, лист бумаги, который я держу в руке, скрывает в себе необычайный мир и его мощные вибрации, а я этого не чувствую.
0: Стоя перед окном, я чувствую себя совершенно свободно во всех моих движениях. Но наука объясняет мне, что огромная масса воздуха сжимает все мое тело со всех сторон. Чтобы противостоять этому давлению атмосферы, мой организм должен безостановочно вырабатывать такую же энергию и направлять ее изнутри к поверхности тела, а я этого не ощущаю.
1: Итак, в нашем материальном мире мы движемся и живем в невидимом, неслышном и неощущаемом. И это невидимое и неощущаемое является реальностью. Исходя из этого, невозможно не признать того, который невидим, Бога, которому, как источнику жизни, красоты и счастья, стремится мое сердце, которого ищет мой ум, по которому тоскует моя душа.

0: Мы говорили с вами, друзья, о естественном откровении. А сейчас мы побеседуем о божественном откровении.
1: Да. Одного естественного откровения не только недостаточно для познания истинного Бога, но оно может направить по ложному пути, как мы видим из истории так называемых естественных религий, религий язычества, в которых истина смешана с сложными человеческими представлениями о мире и о Боге. Поэтому Бог, Отец всего живущего, восполнил естественное откровение откровением сверхъестественным. Сверхъестественное откровение – это то, что сам Бог открыл непосредственно человеку. Он сообщил нам, откуда мы ведем свое начало. И об этом говорит нам первая страница его книги. Он нам сказал, куда мы идем. Об этом сообщает последняя страница. И между ними дивное согласие, поразительная гармония. Вначале сотворил Бог небо и землю. В конце он говорит, вот я создаю новое небо и новую землю. А в середине дано нам откровение, вливающее в сердца человека силы, мир и радость. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог сообщил человеку те истины веры и нравственности, которые человек не знал или в силу своей греховности недостаточно сознавал, но которые необходимы для правильного почитания Бога, Его прославления и для спасения самого человека.
0: Но мог ли Бог открыть себя людям? Для того, кто создал Вселенную со всем, что в ней находится, и установил законы, по которым Вселенная существует, может ли быть что-нибудь невозможное? Бог может участвовать в жизни своих созданий и вмешиваться в нее, когда это нужно. Подобно потерявшемуся в потемках путешественнику, потомки Адама, оторвавшегося от воли Творца, от божественной воли, ощупью искали выхода из тьмы к свету, утерянному их прародителями. Как отец всей твари, Творец, запечатлевший в человеке свой образ, не захотел оставить свое творение в страданиях вечных блужданий. Он дает знания о себе через достойных людей, заповедуя им возвестить им сказанное всем людям.
1: Содержанием сверхъестественного откровения является истинное, правильное учение о Боге и его участии в судьбах мира, об искуплении людей, воплотившимся Сыном Божиим, об освящении их благодатью Святого Духа, о мире духовном, о назначении человека. Целью откровения является не только удовлетворение стремления к знанию, но главным образом спасение человека от власти зла, возвращение его к духовному совершенству, достижение им того блаженства, которое было предначертано Творцом для всего человечества, но которого оно лишилось в результате отступления от Бога.
0: Бог различными способами открывал людям себя и свою волю. Он открыл себя в чрезвычайных чудесных явлениях природы, явление Бога Моисею в горящей и несгорающей купине у горы Хариф, в громе молний и трубном звуке на горе Синае, явление пророку Илии в тихом веянии ветра и так далее. Пророк Исаия видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Иакову явился Господь во сне наверху лестницы, по которой восходили и нисходили ангелы. Иногда Бог посылает ангелов для возвещения своей воли.
1: Кроме того, Бог избрал и непосредственно воздействовал на души некоторых праведных людей и озарял их светом духовным для восприятия и уразумения богооткровенных истин. Такими предвестниками божественного откровения были Адам, получивший от Бога первое Евангелие. Ему было сказано о грядущем в мир Спасителе. Авраам, Моисей и все ветхозаветные пророки, которые, обличая и утешая свой народ, предвозвещали будущее, особенно же о грядущем в мир Спасителе. Через пророков было открыто время и место рождения Спасителя, его земной путь, чудеса, страдания, смерть и воскресение. Все эти избранники Божии получали только часть откровения. Во всей же полноте, нужной для восстановления человека в Боге, для спасения человечества, и в совершенстве принес на землю откровение от Бога о воплотившемся Сыне Божьем, Господе Иисусе Христе.

0: Веками слышится вопрос. Скажите, что есть истина?
1: «Я истина», — сказал Христос, — «и слово это истина».
0: Раз шел в притории допрос, народ кричал неистово. «Глас слышит мой», — сказал Христос, — «тот, кто есть сам от истины». Такой ответ как будто прост. Пилат учуял искренность и все же задает вопрос. «А что такое истина?» Так, глядя истине в глаза, мы ее гоним истово, забыв, что сам Христос сказал: «Я жизнь и путь и истина».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Подлинный мир в душе не зависит от внешних обстоятельств. В земном падшем мире всегда были и будут раздражители, неразумные решения и искушения. Тем не менее, ваше внутреннее состояние определяется не ими. Вы можете сохранить душевное равновесие, невзирая на грехи или беззаконие. Сидя в римской тюрьме, апостол Павел был свидетелем самых немыслимых преследований и издевательств над другими узниками. Он писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание Филиппийцам, 4 глава. Как Павел обрел внутренний мир? Он думал о всемогуществе Божьем, а не о людском своеволии. Он воздавал хвалу и благодарение Богу вместо того, чтобы осуждать человека. Он верил Богу свою будущность вместо того, чтобы постоянно оглядываться на прошлое. Он уповал на то, что Бог всем правит. Сосредоточив свое внимание на Христе, он обрел силу Духа.

продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Ищите радость в послушании воли Божией». Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. Я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом.

Наша тема сегодня – за свои решения нужно отвечать. Это относится к любому из нас. Каждый должен нести ответственность за принятые решения. Но прежде нужно сказать себе: «Да, Бог участвует в этом деле», или «Нет, Бог говорит мне что-то другое». Вы, только вы отвечаете за поступки, которые совершаете по воле Божьей, а не пастырь, не духовный наставник, не муж и жена, не дети или родственники. Вот почему так важно научиться слышать в сердце голос Божий и находить подтверждение тому, что вы правильно его поняли. Несколько лет назад мы нашли помещение для нашей телевизионной службы. Стоило оно 2 миллиона 750 тысяч долларов. Сумма немалая. Исполнительный комитет решил, что это здание нам подходит. Тем не менее, когда я молился об этой покупке, я словно слышал голос Божий: «Не делайте этого». Я сказал своим сотрудникам: «Нам не следует этого делать». На вопрос «почему?» я отвечал, что это не угодно Богу. Я предложил разойтись по домам и несколько дней молиться об этой покупке. Я знал, что если Бог действительно говорил со мной, то Он откроет свою волю и остальным, объяснит, что эта покупка не входит в Его замыслы. Мы молились 2 дня, и Бог действительно открыл им это. В конце концов, Господь помог нам найти лучшее помещение, да еще с царской щедростью даровал деньги на покупку. Легко принимать решения, когда все думают так же, как ты. Но куда труднее одному пойти против общего мнения. Был случай, когда мои сотрудники приветствовали одно начинание, и я, хотя не верил в его успех, решил их поддержать. Кончилось дело большими неприятностями. Я должен был набраться мужества и сказать «нет». Бывало и так, что у меня созревала мысль, я делился ею с остальными, а потом вдруг понимал, что допустил ошибку. Приходилось признаться себе и другим, это был ложный шаг, а вы предлагали правильное решение. Когда люди действуют по воле Божьей, то в выигрыше оказываются все, кто причастен к этому делу. Проигрывает только дьявол. Ведь воля Творца направлена на благо всех его чад, и он щедро открывает и подтверждает ее. Нет сомнений, что он в определенном месте и в определенное время сообщит какому-то человеку, каких свершений он ждет. Но начав с одного, Бог может потом подтвердить это кому-то еще, если тот готов это услышать. Иногда случается так, что я, будучи пастырем, а значит руководителем, беру на себя риск и делаю первый шаг. Ведь другие могли не услышать или не так понять Бога. В такие минуты, когда мне приходится плыть против течения, то есть действовать вопреки мнению ближайших сотрудников, мною движет абсолютная уверенность, что иначе нельзя. Или я сделаю то, что делаю, или окажу противление Богу. Третьего не дано. В то же время я очень остро чувствую свою уязвимость, ведь на меня ложится вся тяжесть ответственности. Я должен быть готов предстать перед Богом и сказать: «Я один за все в ответе». Предлагая вам сделать верный выбор, открывая перед вами верный путь и указывая ступени духовного восхождения, Господь намечает единственно верное время для каждого вашего шага. Духовная неудовлетворенность нередко выражается в попытках предотвратить волю.

избытком благи. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Псалом 25. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 27. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Псалом 37. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Псалом 59. Если вы склонны опереждать время промысла Божия, спросите себя, чего я ищу в жизни? Почему все время противлюсь воле Божией, пытаясь забежать вперед? Куда я спешу? Может быть, вы боитесь, что упустите время и не успеете исполнить все предназначенное? Бог властвует над временем и вечностью. Он не предложит вам дел, на которые у вас не хватит времени. Может быть, вам не терпится получить побольше власти, славы или денег? То есть упрочить свою репутацию, утвердить собственное царство на этой земле? Единственное, что имеет истинную цену, это Царство Божье. Помогать вам в устроении вашего личного карликового государства Бог не станет. Или вы бьетесь за то, чтобы овладеть новыми навыками, попробовать себя на новом поприще, но Бог упорядочил процесс раскрытия вашей личности, задал его ритм. Не пытайтесь ускорить свое духовное возрастание. В Библии многократно подчеркивается, что Бога нельзя обгонять. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «За свои решения нужно отвечать» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Бездетные Авраам и Сара опередили Божий замысел, когда решили, что рабыня Агарь должна родить им ребенка. Апостол Петр тоже не раз опережал волю Божью, например, когда отсек ухо рабу в Гефсиманском саду. Иисус же, напротив, никогда не торопился, но и не медлит исполнить волю Божью. Он всегда приходит в точное время, чтобы совершить то, что велит ему Отец. Один из многих любимых библейских текстов – вот этот псалом. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более». Псалом 61. Умение дожидаться времени посещения Божия – один из признаков зрелой христианской жизни. Но как узнать, что говорит Бог «действуй немедленно» или «еще не время»? Если вы скажете «я верю, что ты дашь мне знать, когда придет пора действовать», Бог возьмет всю ответственность на себя. Он внушит вам чувство, что час пробил. Он разбудит вас посреди ночи, и вы поймете, что завтра нужно что-то предпринять или вложит в ваше сердце такую уверенность, что вы не сможете уклониться от его воли. Если вы настойчиво ищете и ждете от него знака, он подаст такой знак, что не распознать его будет просто невозможно. Вспомним, как Гедеон, пытаясь узнать Божью волю, сказал Господу: «Я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Книга Судей, 6 глава. Многие поступают точно так же. То и дело предлагают Богу разные хитроумные тесты. «Если случится то-то, я сделаю так-то». Иными словами, искушают Бога. Читая о том, как Гедеон суетился со своей шерстью, я думаю, что Бог не намерен вечно нам уступать и играть в эти игры, а потому не советую устраивать ему такого рода испытания. Хотя бы потому, что люди склонны одно и

то же, истолковывать по-разному, а то и подтасовывать факты, чтобы получить желаемый ответ. По-моему, самый надежный и простой способ познать Божью волю – это спросить: «Господи, чего ты ждешь от меня?» Это позволит Богу сказать, что Он замыслил для нас, а нашим тестом Он ограничивать себя не станет. Как обрести мир в душе? Постоянному недовольству и тревоге можно противопоставить душевный покой в мире. В Библии состояние внутреннего мира, удовлетворенности, полноты и уверенности передается словом «шалом». Подлинный мир в душе не зависит от внешних обстоятельств. В земном падшем мире всегда были и будут раздражители, неразумные решения и искушения. Тем не менее, ваше внутреннее состояние определяется не ими. Вы можете сохранить душевное равновесие, невзирая на грехи или беззаконие вокруг, даже если мера их дошла до края. Сидя в римской тюрьме, апостол Павел был свидетелем самых немыслимых преследований и издевательств над другими узниками. Он писал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Послание Филиппийцам, 4 глава. Как Павел обрел внутренний мир? Он думал о всемогуществе Божьем, а не о людском своеволии. Он воздавал хвалу и благодарение Богу вместо того, чтобы осуждать человека. Он верил Богу свою будущность вместо того, чтобы постоянно оглядываться на прошлое. Он уповал на то, что Бог всем правит, вместо того, чтобы сокрушаться о человеческих немощах. Приведенный отрывок Павел заключает так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сосредоточив свое внимание на Христе и отвлекшись от скорбных обстоятельств и клеветников, он обрел силу Духа. Его внутренний мир основан не на отрицании мира внешнего или обстоятельств, связанных с его плачевным положением. Его спокойствие проистекает из веры во Христа. Совершенно неважно, вызвано ваше внутреннее беспокойство давними нерешенными проблемами или внушено Богом, чтобы вы глубже проникли в Его замысел. Важно другое. Только доверие к Богу избавит вас от этого беспокойства. Вы верите, что Бог — ваше прибежище и укрытие от всех жизненных бурь и волнений? Вы верите, что Он защитит вас от врагов, которые стремятся усыпить вашу бдительность, увести с пути истинного или заронить в вас сомнения? Вы верите, что Он даст вам мудрость, которая убережет вас от ошибок и ложных порывов? Вы верите, что в Нем вы обретете подлинный мир? Прислушайтесь к словам Христа из Евангелия от Иоанна. Они обращены лично к вам. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14 глава. Этот мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 4 глава. Если вы расстроены и подавлены, прежде всего скажите Господу: «Мне нужна Твоя помощь. Успокой меня, Боже, и даруй мне Твой мир».

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю послушать четвертую радиопередачу из цикла «Трех горьких плодов греха».

Мир Божий вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь обращаемся к теме о трех горьких плодах греха. Первый раз мы с вами рассуждали о самом грехе. Второй раз мы говорили о скорби. Третий раз о страданиях. Сегодня мы будем говорить о последнем страшном плоде греха, о смерти. И в основании нашей последней четвертой беседы я прочитаю место Священного Писания из книги Бытия. Книга Бытие, 2 глава, с 15 стиха и несколько ниже. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сразу же отметим, дорогие друзья, для себя, что Бог предупредил Адама заранее, чтобы он не ел от дерева познания добра и зла, потому что он сказал, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Интересное выражение, не правда ли? Смертью умрешь. Что это за определение? Что за непонятное выражение? Как можно умереть, да еще и смертью? Адам до конца, наверное, так и не осознавал этой фразы. Но он ясно понимал, это заповедь Божья для него, которую следует исполнять и ни в коем случае не нарушать. Незнакомое слово «смерть», для него еще вполне неощутимое, все-таки говорило о чем-то таком, что может случиться с человеком неприятным. «Смертью умрешь». Так говорит нам славянский перевод или перевод славянского синодального издания Библии. Что говорит об этом другой перевод, английский? Там написано так. «В тот день ты обязательно умрешь». Я смотрел еще английский перевод Библии Кинг Джеймса. Он говорит, что ты непременно умирай. Если в первом переводе английского языка мы прочли, что в тот день ты обязательно умрешь, то есть в будущем времени, то этот перевод, наверное, более точный, говорит о том, что ты непременно умираешь уже сейчас. Когда вкушаешь, ты умираешь. И еврейская Тора, Пятикнижие, поясняет нам на своем языке следующее. Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть. Ибо как только ты вкусишь от него, должен ты умереть. Но во всех этих переводах говорится об умирании, то есть о наступлении смерти. Понимал это Адам или не понимал до конца? Но смерть есть реальная угроза всему живому. Смерть обладает страшной силой и абсолютной властью над всем живым на земле. Смерть – это, можно сказать, победа греха. Смерть, победа греха, подавляющая всякое сопротивление. Никто не может бороться с смертью. Смерть несет с собой разрушение. Смерть несет с собой уничтожение и ведет к всякой деградации. Надо сказать, что чрево смерти ненасытно, как и чрево ада, я бы сказал, куда отправляются все грешники. И смерть, и скорбь, и страдания, три страшных сестры с характером злобной фурии, все они три нещадно терзают человечество. Смерть жалит человека в самое неподходящее для него время, совершенно неожиданно. К смерти невозможно подготовиться вот так сразу. В Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Смерть
понятие двойственное: смерть для духа человеческого и смерть для тела человеческого. Смерть для духа человеческого понимается так: например, Адам и Ева были еще живы физически, но они уже умерли духовно. Для вечной жизни, для Бога, для общения с Ним они уже умерли. Они говорили еще, они видели, они слышали голос Господа, но они уже были духовно мертвы, потому что сделали грех. Духовная жизнь прекратила существование. В день согрешения у них умер их дух, их духовное начало, без чего невозможно человеку иметь дальнейшее общение с Богом. Когда-то Христос беседовал с самарянкой и сказал, что Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. А Никодиму Он сказал, чтобы вернуть человека к Богу, необходимо возродить его умерший дух. Нужно иметь духовное возрождение. Тогда будет возможно и общение с Богом. И первым признаком духовной смерти Адама и Евы стали приобретенные знания о совершенном преступлении. Ведь заповедь Бога гласила: «Не ешьте». Но они съели и приобрели это тяжелое знание, ощущение преступления. Они узнали, что наги. Стыд, ранее который был им неизвестен, как голос души заговорил в них так громко, что они вынуждены были сшить себе смоковные листья и сделать опоясание. Вторым признаком стал непреодолимый страх увидеть лицо самого Господа Бога. И как следствие этого потеря любви, потеря мира с Богом и, наверное, между собой. Адам, наверное, с укором посмотрел на свою жену. Жена, наверное, хотела оправдаться и свалить все это на змея. Но так или иначе, ясно одно: между ними прошла трещина. Иоанн говорит: в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И когда этот страх появляется, он говорит, что есть результат этого надлома совершенной любви. Да, Адам и Ева почувствовали ущерб, нанесенный этим грехом. Павел апостол говорит: примиритесь с Богом. Почему нужно примириться с Богом? Потому что Адам с Евой нарушили этот мир. И этот грех, то, что совершил Адам и Ева, проник вглубь веков и даже в нас. Поэтому каждый человек потерял мир с Богом. Каждому человеку нужно приобрести вновь этот мир. И третьим признаком духовной смерти было самооправдание, непризнание вины, обвинение даже самого любимого. Что же мы слышим? «Жена, которую ты дал мне, она ела. И мне дала от дерева, и я ел. Змей обольстил меня, и я ела. Если бы ты, Господи, не сотворил такого хитрого змея, он не обольстил бы меня». Значит, виновен в том Бог? Адам говорит: жена, которую ты дал мне. Вот если бы ты не дал мне ее, и она не сделала бы такого, конечно, со мной не произошло бы этого несчастья. Виновна жена. Змей виновен. Бог виновен. Человек виновен. У них открылись глаза на плотское. Они потеряли глаза духовные и не смогли распознать духовной смерти, которая подступала к ним. Адам и Ева стали живыми трупами. Их изгнал Бог из сада Едемского и лишил своего присутствия. За что? За грех непослушания. Итак, у Адама и Евы все закончилось самое счастливое. Все то, что они не понимали, ожидало впереди. Впереди была жизнь по плоти, полная скорбей, полная страданий на проклятой земле.
им предстояло умереть еще и физически. Вторая мысль. Смерть перешла во всех человеков, как мы читаем в Римлянам 5 главе. Потому как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили. И Римлянам мы дополняем 3 главе, читая, и лишены славы Божией. Иаков в 1 главе записал такие слова. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иоанн в первом своем послании, 2 главе, говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Что было там в Едемском саду? Ева увидела. Она присмотрелась, что дерево хорошо для пищи. Что-то, наверное, заурчало у нее в желудке. Приятно для глаз. Ах, как она красива! Она вожделенна, потому что дает знание, гордость житейская. Ах, как она заиграла! Я ведь буду умнее своего мужа Адама. Дерево дает знание. Адам будет приходить ко мне и спрашивать, что делать, а что нет. И взяла, и ела, и нарушила заповедь Божию. Смерть – дочь греха и внучка похоти. Третья мысль. Возмездие за грех – смерть. 6 глава Римлянам мы читаем. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Этот стих можно было бы прочесть так. Дьявол за грех возмещает смертью. А Бог дарует жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Слуги дьявола подражают ему, сеют смерть по всему миру, особенно злобу свою вымещают на слугах Божьих, на слугах Христовых. Я вновь обращаюсь к книге Игоря Бунича «Золото партии». 19 марта 1922 года вождь народов Ленин направил директивное письмо членам Политбюро России, ГПУ, в Рефтрибунал. О чем же? Об изъятии ценностей, о расстрелах в самый кратчайший срок представителей церкви. И что мы там читаем? Вот подлинный документ. Наверное, многие-многие даже и не подозревали в том, что это было написано рукой Ленина. Он пишет следующее. Чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционного духовенства удастся нам поэтому расстрелять, тем лучше. Нам именно теперь проучить эту публику нужно так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они и не могли думать. От грабежа церкви и верующих семей приход Ленину составил 2,5 миллиарда золотых рублей. Расстреляно было 40 тысяч служителей и 100 тысяч верующих людей, членов двадцатки общин в кратчайший срок. Вот так, одним росчерком пера, в течение нескольких дней было уничтожено 140 тысяч человек. И из них большая часть наших братьев и сестер, евангельских христиан-баптистов, простых членов, только были членами церкви, входили в двадцатки, и это было достаточно для того, чтобы расстрелять их. Слугам дьявола нужно было золото, нужно было богатство, чтобы переправить его в свои банки, туда, в Швейцарию, Германию, Скандинавию, в Америку. Но живых людей, свидетелей, не должно быть. Расстрелять. Вот так одним махом не стало 140 тысяч лучших людей России. Но ведь это был еще только 22-й год. А сколько было впереди? Сколько людей
наших верных отцов и матерей, наших дедов, наших прадедов полегло в те 37-й, 38-й, 39-й, 40-й годы. Так делают слуги дьявола, поступая с людьми. А Христос? Христос сам отдал себя на страдания и на смерть, чтобы спасти погибающее человечество от греха. И последняя мысль. Смерть для верующих есть освобождение от страданий, от скорбей, от переживаний. Для меня жизнь, Христос, говорит апостол Павел, а смерть – приобретение. Когда-то я говорил в своей проповеди, что рожденный однажды умрет дважды, а рожденный дважды умирает только однажды. Что означают эти слова? Означает то, что если человек однажды рожден, он должен умереть и физически, и духовно, дважды. А рожденный дважды – это мы, те, которые родились еще и духовно, умрем только однажды. И то не все, потому что Господь в день пришествия возьмет оставшихся же верных Ему живыми на небо. Так говорит нам первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. По Слову Божию, смерть первая – это смерть физическая для тела. Духовная же смерть, что более страшная, это смерть вторая. В 20 главе книги Откровения мы читаем такие слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа». Для них вторая смерть не страшна. И вот еще мы читаем. «И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Так мы читаем в этой 20 главе Откровения. Но апостол Павел, величайший апологет Святого Писания, рассказывает нам в 15 главе 1 послания к Коринфянам о том, что Христос воскрес славою Отца и победил смерть. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. В Бытие мы прочитали, что Адам заработал смерть, потому что сделал грех. И он умер. Умер духовно, умер и физически. Но что сказано о Христе? Если об Адаме сказано, что в нем все умирают, то во Христе все верующие люди оживают. Так написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Пришествие Его. И затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему, то есть Христу, надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги свои. А кто же этот будет враг, который должен быть повержен под ноги Христа? Последний же враг истребится смерть. Итак, победителем смерти является наш Господь Иисус Христос. Что мы читаем о том, когда Господь будет звать своих на небеса? «Говорю вам тайну, — говорит апостол Павел, — не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Поглощена смерть победою. Не будет более существовать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Какие утешительные слова. Итак, дорогие друзья, мы сегодня заканчиваем нашу беседу о том,
Что принес грех? Какие плоды этого греха? Мы говорили ранее о скорби, о страданиях и о смерти сегодня. Для искренно верующих людей я хотел бы сказать, друзья мои, все то, что мы переживаем здесь на земле, и скорби, и страдания, и даже смерть, все это явление временное. Настанет время, когда Господь позовет нас к себе, и не будет там ни скорби, ни плача, ни смерти, ни страданий, никаких переживаний. Господь скроет нас в лучах своей любви. Смерть не будет уже нас пугать никогда. Но, дорогие друзья, те, которые еще не познали Иисуса Христа, которые не возродились свыше, которые еще не уверовали в Господа как личного Спасителя, остается вам очень мало времени, чтобы совершить этот подвиг спасения для своей души, отдаться в руки Господа, чтобы смерть не властвовала над вами. Потому что настанет когда-то день, все неверующие, не принявшие спасения, будут брошены вместе со смертью, вместе с адом в озеро огненное. Друг мой, обратись к Господу, пока еще есть время, пока еще смерть не пришла к тебе с этой страшной косой. Богу нашему воздадим в нашем служении и молитвах славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Анти с Наташей вернулись с поездки. Вместе с Адамом Павловичем они пришли навестить Каратаевых.
1: Вера, не дразни Мишку. Вы мешаете нам разговаривать. Такой шум стоит в доме.
2: Ну, Верочка, ты теперь, наверное, самый счастливый человек на свете. Ведь у тебя такая красивая, пушистая собачка.
3: Да. Жалко, что Мишка не умеет разговаривать. Только все лает и лает.
4: Вере страшно хочется научить Мишку говорить «да» и «нет». У нее же кое-что получается.
2: Да. Неужели?
3: Но говорить у Мишки никак не получается. Я, наверное, 100 раз повторила ей эти слова, а она только лает.
2: Наверное, ей надо сначала алфавит выучить. Ты попробуй с буквы «А».
3: Да нет, она даже «А» не может никак сказать.
4: А ты, Вера, когда была маленькая, никому и слова не давала сказать. Очень здорово тараторила.
5: Животные тоже бывают умными.
6: Они не могут говорить, но очень многое понимают и чувствуют.
7: Да.
5: Я встречал у знакомых удивительно умных собак. Угу, хотя, да, конечно, этот собачий ум нельзя сравнить с разумом человека.
7: Конечно.
8: Его, наверное, можно сравнить с аппаратурой ЭВМ.
2: Что ты имеешь в виду?
8: Ну, я имею в виду конструкционные свойства ЭВМ, которые основаны на микросхемах. Это как бы уровень аппаратуры, в отличие от операции, которые оператор может вести в ЭВМ.
2: Ну, а если говорить об уровне развития людей, то здесь, я думаю, многое зависит от врожденных способностей или врожденных наклонностей. У человека есть способность научиться, но самих знаний и понятий у него нет.
6: Да, это так.
2: Человек приобретает их.
6: Да, это так, правильно.
2: У животных же другая степень развития, и у них ограничена способность учиться. Поэтому Мишка не научится говорить. Хоть учи его 1 000 000 лет. Да.
9: Вот так, и ничего, Верочка, не сделаешь. Так запрограммировано свыше.
6: Да.
10: А мы люди тоже ведь запрограммированы свыше Богом.
6: Да.
2: Мы обладаем нервной системой, с помощью которой мы воспринимаем все, что видим, слышим, чувствуем, а затем фиксируем свой опыт.
8: Такую информацию мы получаем из окружающей нас среды, от общества. И заполняем ей свой головной мозг. Mm-hmm. Если бы не было информации, то есть впечатления, то ни капельки разума и не было бы.
6: Как это понять? Что ты имеешь в виду?
11: Да вот помнишь ребенка, о котором писали? Ну, который вырос вместе с волками. Он ведь ничему человеческому не научился. Был как животное и бегал на четвереньках.
6: Да, газеты писали об этом.
10: Да.
6: Интересный случай.
10: Мы тогда, в отличие от животных, имеем свободу, как вы теперь это назвали, программировать свой разум по своему выбору. И эта свобода нас ко многому обязывает.
2: Ты прав, отец. Мы, верующие, несем большую ответственность за это.
5: Я, конечно, не знаток. Я слышал, что человек получает свою способность обучиться речи по наследству через гены.
9: И у человека, по-моему, широкие возможности.
6: Да, мы ведь способны научиться говорить на любом языке.
9: И знать не только один язык. Одна девочка с самого рождения слышала сразу несколько языков. В 5-летнем возрасте она говорила уже на 8 языках.
3: Надо. Да. Правда?
9: Правда.
3: Вот если бы я тоже знала так много языков.
9: Так что ж, у тебя, Верочка, как раз есть все возможности для этого.
4: Да, я... Хватит и 2, а то нам всем тогда молчать придется.
9: Ой. Я помню, раньше мы в школе проходили, что обезьян легко можно научить языку жестов и мимики. Из этого и заключили, что человек-то от обезьяны произошел, а язык развивался постепенно. Сначала были только звуки, крики и мычание.
8: Глупости. Один ученый-языковец сказал, что он, изучая вопрос, можно ли шимпанзе научить разговаривать, пришел к выводу, что нет.
6: Конечно.
8: Шимпанзе не способна произнести даже самые простые слова.
2: А что касается звуков, которые они произносят, то языковеды утверждают, даже и речи не может быть о том, чтобы язык развивался таким способом.
9: Да.
8: Один ученый высказывался, что вообще никакого первоначального языка и никогда не существовало.
2: А другие ученые считают, что способность говорить, выражать свои мысли, оказывает на людей большое влияние. Эта способность и отличает людей от животных.
10: Я вот слушал вас и подумал, что хорошо, конечно, знать и постоянно узнавать интересные вещи. Ведь тогда у нас появляются все новые и новые причины, чтобы благодарить нашего Творца.
6: Видите, да. Весь этот мир создан словом.
9: Да, да, но да. Тому, кто в Бога не верит, это ведь совсем непонятно.
10: Помните,
9: это правильно, да.
10: Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? В начале было слово.
9: Да.
10: И слово было у Бога. И слово было Бог.
11: В этих стихах глубокая истина.
2: Да.
11: Слово включает в себя мысль, а мысль подразумевает личность.
3: А я знаю эту личность.
5: Кто же это?
3: Это Иисус Христос.
11: Совершенно правильно.
9: Молодец.
11: Это наш дорогой Спаситель. Единородный Сын Божий.
3: А кто такой единородный?
11: Это значит, что Иисус – исключение во всем мире. Другого такого никогда не было
2: никогда.
11: И не будет.
2: Да.
11: Он один, единственный у своего Отца.
5: И Бог этого Сына предназначен для спасения человечества еще до создания мира.
9: Да. Ой, это даже как-то не вмещается в моей голове.
6: Да, это трудно понять.
2: И здесь, на земле, мы никогда не поймем до конца всю глубину Божьего плана спасения.
6: Это так. Знаете, вот мне, когда что-то непонятно, то я не ломаю себе голову, а просто принимаю все так, как оно есть.
2: Да, это вернее всего.
6: Мне очень понятно, что Иисус – Сын Божий. Есть еще личность – Дух Святой.
9: Да.
6: Все они едины между собой. И они сделали все, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную.
2: Правильно.
6: Это слава понятно, Господу. И это просто доступно для каждого человека.
2: Верой все наше.
5: Правильно. А Бог по мере нашего духовного возрастания открывает нам постепенно свои тайны. И это будет продолжаться до самой вечности. Да и там мы тоже будем познавать все новое и новое без конца.
3: Это правда? Как интересно будет там.
9: Как здорово все же, что Бог так чудесно все запланировал для нас.
4: Мы тут размечтались, а уже скоро 6 часов.
6: Ой, неужели? Тогда нам надо собираться уже.
2: Да.
6: Я совсем забыла, что мы идем на день рождения. Верочка, какие цветы мы купим?
3: Розы.

Чейким был сиротой. Ему было 6 лет, он жил на улицах города Гонконга. Он не принадлежал никому. Но однажды один добрый человек столкнулся с Чейкимом и отвез его в христианский детдом, где жили многие другие мальчики и девочки. В детдоме Кима приняли с любовью, его накормили, одели, его стали учить писать и читать. Ему рассказали об Иисусе Христе. Спустя несколько месяцев Кима усыновила одна хорошая китайская семья. Радости Кима не было границ. У него теперь была своя семья, которая любила его и заботилась о нем. Одна из основных человеческих нужд — это чувство принадлежности к кому-нибудь. Да, принадлежать к семье, быть ее членом. Уже одно знание того, что я член семьи, порождает чувство безопасности и дает утешение. Семья Каратаевых — хороший пример этого. Дети знают, что в мире есть одно место, где они в безопасности, где их защитят, где их искренне любят, куда можно бежать во время опасности и найти убежище. Дети Каратаевых в семье, как птенцы в гнезде. Здесь их кормят, одевают, учат, воспитывают, пока они выросшими, уравновешенными, усвоившими.

праведной семьи или Христовой Церкви. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о первой христианской церкви, о ее деятельности, о том, как эти первые последователи Христа переходили с места на место повсюду, помогая основывать новые группы верующих. Эти первые христиане имели сильное желание встречаться друг с другом для совместного поклонения Господу. Поклонение Богу значит проявление нашей преданности Ему. Поклоняясь, мы воздаем Ему хвалу и славу. Мы чтим Его более всего и всех других в этом мире. Верующий получает духовное удовлетворение через свое личное поклонение Богу, но кроме этого, он также высоко ценит совместное с другими верующими поклонение Богу. Как-то пресвитер одной церкви заметил, что один из членов церкви несколько раз подряд отсутствовал на собраниях. Пресвитер посетил этого члена, чтобы передать ему, что он и другие члены церкви переживают за него. Чтобы яснее объяснить этому человеку, насколько ему необходимо общение с другими верующими, пресвитер подошел к камину, вытащил прочь из огня пылающий горящий уголь. Уголь сверкал красным еще некоторое время, потом погас. Член церкви понял урок. Если мы будем оставаться в огне, будет больше надежды, что мы будем ярко сверкать для Христа, и совместное поклонение будет давать нам духовные силы. Ребенок растет, учится, набирается опыта и со временем становится взрослым. Дети 30-х и 40-х годов сегодня правят странами, занимают ответственные посты в обществе. Таким же образом, христианин в начале своего христианского пути, только ребенок, не понимающий всех сложностей духовной жизни. Но под правильным учением и уходом он также растет. Верный признак духовного созревания христианина тот, что у него появляется желание участвовать в труде. Его мир становится шире, он становится чувствительным к нуждам других. Когда он видит боль и страдания других, он сам чувствует боль. Он страдает вместе со страдающими. Есть, к сожалению, духовно незрелые христиане. У них есть много возможностей помочь, но их совсем не трогает нужда других. Христос сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Другими словами, настанет день, когда мы дадим отчет Богу, как мы использовали дары, возможности, которые имели для оказания помощи другим. Зрелое дитя Божие осознает свою ответственность и действует согласно ей. Давайте зададим себе следующие вопросы. Когда мы слышим о бедствиях и страданиях, которые люди переживают за тысячи километров от нас, волнует ли это нас? Озабочен ли я положением своего соседа? Безразлично ли мне то, что люди вокруг меня толпами идут в вечную погибель? Хочется ли мне принимать участие в евангелизации своей страны, своей местности? Готов ли я своими способностями, которые я имею, помочь своей церкви осуществлять поручение Христа? Мои ответы укажут, каков уровень моей христианской зрелости. Последующие минуты я хочу посвятить отцам и матерям христианских семей. Моя молитва, чтобы сказанное сейчас смогло хотя бы в малейшей мере оказаться благословением вашей семье. Наблюдение за жизнью христианских семей в нашем поколении уже доказывает одну неоспоримую истину. Предположение, что дети верующих родителей станут искренними, убежденными верующими только потому, что родители были христианами, или что они уверуют каким-нибудь иным путем, помимо прилежного, утомительного молитвенного труда –

наставления и примера родителей. Фантазия. Есть достаточно примеров в наших церквах, которые опровергают это предположение. Почему? Мы можем справедливо утверждать, что сегодня труднее учить детей правильным жизненным ценностям, чем в прошлые годы. Труднее, потому что наблюдается пренебрежение христианскими принципами. Сегодня все громче и громче звучат голоса тех, кто болезненно противится всему тому, что христианство включает в себя. Христианская молодежь сегодня растет в наиболее безбожном обществе, чем когда-либо раньше, как на Востоке, так и на Западе. Современное общество топчет под ногами моральные библейские стандарты, которые еще недавно сознательно или бессознательно уважались людьми. В таком мире растет новое поколение. Это факт. Верующие матери, отцы, нам нужно осознать то, что возможно одновременно любить и почитать Бога и все-таки терять своих детей. Мы можем быть глубоко религиозными, мы можем ходить в церковь 3 раза в неделю, давать десятины, петь хору и так далее, и все-таки терпеть поражение в передаче истинных христианских убеждений и принципов следующему за нами поколению. В своих беседах с верующими родителями я подметил, что многие из них сегодня поражены тем, что их дети в самые критические годы отказались от своей веры. Если вы сомневаетесь в том, что невозможно быть служителем Божьим и потерять своих собственных детей, прочитайте историю о священнике Илии. Илии был священником, который пренебрег своей ролью воспитателя в семье. Видимо, Илии был слишком занят делами церкви, чтобы быть наставником в своем доме. Оба его сына выросли лукавыми и попали потом под Божие осуждение. Служение Илии Господу не могло компенсировать его пренебрежение семьей. Если одного примера недостаточно, то прочитайте еще историю Самуила. Самуил вырос в семье Илии и был свидетелем того, как Илии потерял своих детей. И несмотря на это, Самуил впоследствии поступил точно так же по отношению к своей собственной семье. Теперь, если Бог не учел преданности Самуила, чтобы спасти его детей, то сделает ли Он это с нами и с нашими детьми? На твоих плечах лежит ответственность исполнить свои семейные обязанности по отношению к детям. За сердца и умы детей, как христианских, так и нехристианских семей, происходит усиленная борьба. Происходит как бы перетягивание каната. Сатана, враг души человека, пытается уничтожить их жизнь, как только ему предоставится возможность. Дети, живущие еще дома сегодня, скоро должны будут избирать путь, по которому они пойдут в этом мире. Их выбор будет во многом зависеть от тебя, отец и мать, от того, дал ли ты своему ребенку то внимание, наставление, дисциплинированность, в которых он будет нуждаться. Нашу обязанность относительно семьи можно сравнить с эстафетным бегом. Отцы многих из нас исполнили свою часть, пробежали трассу, неся с собой эстафету Евангелия. Эстафета передана нам, и теперь мы, в свою очередь, бежим. И скоро настанет то время, когда твой бег кончится, и тебе придется передать эстафету в руки твоего ребенка, твоего сына, твоей дочери. Но, как тренера утверждают, эстафетные соревнования выигрываются или проигрываются при передаче эстафеты. Есть тот критический момент, когда можно потерять победу, уронив эстафету или неправильно рассчитав ее передачу.
Эстафета редко роняется, когда спортсмен бежит крепко, держа ее в руке. Если она роняется, то она роняется в момент передачи другому. Дорогой мой верующий слушатель, самая главная цель нашей жизни – это передать эстафету Евангелия в руки наших детей и после этого в руки как можно большего числа наших современников. Наше служение в церкви, безусловно, важно. Но нашей первой и главной ответственностью остается евангелизация своей семьи. Если наши родные, дочь или сын, не поймают эстафету живой веры и не возьмут ее с собой, выйдя на трассу, то как бы быстро они ни бежали, это не будет иметь никакого значения. Прибежать первым к финишу без эстафеты – одно и то же, что самое большое поражение. Важность миссии, данной нам Богом, да поставит нас на колени пред Господом. Будем молиться и поститься о духовном благополучии своих детей. Мы нуждаемся в Божьей помощи при исполнении этого величайшего задания – воспитания наших детей. Да благословит вас Господь!

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На тексте из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вначале давайте вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. «Верою Авраам повиновался». Каким благословением было бы для каждого из нас послушание? Открой нам, Святой Дух, его значение. Если бы только мы могли быть совершенны в нем, то как возродился бы наш дух? Если бы мир подчинился Богу, то небеса спустились бы на землю. Совершенное послушание Всевышнему означало бы любовь людей друг к другу, равенство и справедливость для всех сословий, а также мир во всем мире. Пусть же Святой Дух производит в нас веру, чтобы мы, как Авраам, этой верой могли повиноваться Богу. Я проповедую вам послушание, причем абсолютное послушание, но при этом я проповедую послушанию не раба, а сына. Я проповедую повиновение любви, а не страха, веры, а не ужаса. Я постараюсь убедить вас, насколько мне поможет Бог, повиноваться через возрастание в вере, которой повиновался Авраам. Всякий раз, повинуясь, праотец верных проявлял акт веры. Вы и я, являя послушание, тоже всякий раз будем являть акт веры. Во-первых, это вера в Бога, имеющего право требовать от нас послушания. Возлюбленные в Господе, вам доподлинно известно, что Бог вседержавен, что Его желание – закон для вас. Вы чувствуете, что Бог, будучи вашим Творцом, Хранителем и Искупителем, достоин послушания. Пусть Дух послушания, вселившись в нас, укажет нам на незыблемость Слова Божьего. Примем Его истинность всем своим естеством. Мы должны верить в Божий призыв, повиноваться. Авраам вышел из дома отца своего, зная, что независимо от того, что Бог сказал другим, он сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Повиновение вытекает из веры, которая является главным его двигателем. Поистине, царской верой является та, которая порождает повиновение. Истинный верующий верит в Бога, вне зависимости от того, во что он еще верит. Такой может сказать: «Прав Господь, а не человек». Его вера в Бога стала венцом всех остальных верований. Бог дарует нам Всевышнюю, всепреодолевающую веру, именно такую, какую необходимо иметь, чтобы быть послушным Богу. Мы должны верить, что Бог обладает правом управлять, верить в справедливость Его заповедей, верить в личную обязанность, повиноваться и верить, что повеления Божии являются основным принципом нашего бытия. С этой верой избранных Божьих мы поймем цель избрания. Мы должны быть святы и непорочны перед возлюбившим. Далее. Повиновение должно быть точным. Даже повиновение Авраама в какой-то мере поначалу не было таковым, поскольку, выйдя из Ура Халдейского и дойдя до Харана, он оставался там до тех пор, пока не умер его отец. Затем Господь обратился к нему вновь, и он отправился в землю обетованную. Если кто-либо думает, что достаточно повиноваться наполовину, то он заблуждается. Молю Господа, чтобы вы приняли это во внимание и тщательно исполняли Божие повеление полностью. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Далее хотелось бы обратить внимание на практическое повиновение. Когда Бог приказал Аврааму оставить дом отца, то патриарх не пошел ни к кому за советом. Он не стал взвешивать все «за» и «против», а просто повиновался. Увы, дорогие друзья, мы так часто любим обсуждать и рассуждать вместо того, чтобы делать. Нам не нужна вера пустословия. Нам необходима вера рук и ног. Недавно в Йоркшире один человек сказал: «У нас замечательный служитель, он проповедует ногами». Хорошо, если проповедник проповедует ногами, идя рядом с Богом и руками, работая для Бога. Тот поступает хорошо, кто прославляет Бога там, куда идет, и тем, что делает. Он ценнее 50 других, которые проповедуют веру лишь языком. Вы, дорогие слушатели, нехорошие слушатели, пока являетесь лишь слушателями. Но стоит уху донести до сердца, а сердцу приказать рукам, вы исправитесь. То повиновение, которое вышло из веры Бога, реальное повиновение, так как оно доказывает трудом. Далее, вера производит вперед смотрящее повиновение. Представьте себе, сколько людей пошло бы за Авраамом, если бы по прибытии на место они сразу бы получили награду. А еще лучше, если бы им дали аванс. Для них лучше синица в руке, чем журавль в небе. Им говорят, что есть небеса, а они говорят, что будь они доступны прямо сейчас, то они непременно устремились бы к ним. А получить в наследство страну после смерти — это не для них. Им это кажется сказкой для непрактичных умов. Закрыть лавку в воскресенье — да что вы! Поменять контракт на честный — что я заработаю? Повиновение Богу для таковых — непростительная роскошь, без которой они могут обойтись, по крайней мере, почти до конца жизни. Практикующий повиновение веры смотрит в далекое будущее и приобретает богатство нетленное. Взявший крест непременно почувствует его тяжесть, но потом обретет покой. Ему знакомы слова «нет креста, нет венца». О, как нам необходима вера, имеющая очи, способная глядеть в будущее сквозь завесу смерти и видеть невидимое. Разве можно научиться повиновению, не видя невидимое? Все же стоит помнить, что повиновение, вытекающее из истинной веры, не всегда имеет четкие ориентиры. Написано: «И пошел, не зная, куда идет». Господь повелел Аврааму отправиться в путь, и Авраам пошел. Он пошел в неизвестную страну. Ему пришлось пересекать пустыни, плодородные земли, горы и долины. Его окружали то враги, то друзья. Он не знал, куда идет, но знал, что Бог потребовал от него повиновения. Даже нечестивый послушается Бога, если посчитает повеление целесообразным и сулящим выгоду. Но мы не вправе обсуждать целесообразность Божьих повелений. Как умоляют меня речи, подобные этой. Да, мы знаем, что такой курс был бы правильным, но каковы будут последствия? Ведь это принесет проблемы. Мы собираемся разорить осиное гнездо. Сегодня нет большой нужды предостерегать кого-либо от риска по той причине, что никто не хочет рисковать. Говоря по совести, забота о Божьем деле ушла на второй план. Благоразумие царствует повсюду, но где Дух Христов? Где ревность по Богу? Сегодняшние Авраамы не собираются выходить из своего родства. Разве можно рисковать именем? Если кто-то все же и собирается выйти, то ему необходимы гарантии. Он должен точно знать, куда идет и что обретет. Я не осуждаю их поведение. Я просто указываю на факт. Наши предки-пуритане предпочитали потерять свободу, нежели пойти на сделку с совестью. Они шли в изгнание, но не отрекались от истины, а их потомки предпочитают мирный исход событий, предпочитая культуру героической вере. Быть твердолобым некультурно. Современному верующему не нужны никакие тайны. Все должно быть ясным и научно доказанным. Авраам пошел, не зная, куда идет. Но современникам хочется знать все, иначе они не пойдут. А если случается, что они повинуются, то это лишь потому, что в этом видят причину, отвечающую их личным интересам. Они настолько продвинуты, что предпочитают сами планировать свой путь по нарисованным ими самими картами. Братья, услышав Божий призыв повиноваться, без промедления повинуйтесь. Случись вы окажетесь в одиночестве, стойте в одиночестве, вам поможет Бог. Услышите клевету на дорогих вам людей, не обращайте внимания. Разве слова могут сравниться с незапятнанной совестью? Линия правды тонка, как край бритвы, и желающий вступить на нее должен иметь золотые сандали мира Божьего, которые помогут удержаться на ней. Милостью Божьей мы, как Авраам, пойдем рука об руку с Господом даже там, где не видим пути. Повиновение, вытекающее из веры, должно быть непрерывным. Начав жизнь странника, Авраам продолжал жить в шатрах вдали от места своего рождения. Итог его жизни — верой Авраам повиновался. Он верил и поэтому ходил пред Богом беспорочно. Он даже принес в жертву сына своего Исаака. Ошибся ли Авраам? Увы, тем, кто думает. Верою Авраам повиновался до конца своей жизни. Он не искал своего, не искал для себя оправданий, чтобы не повиноваться. Можно ли подобное сказать относительно всех присутствующих здесь? Не стоит потакать сомнениям. Они дадут плод неповиновения. Пусть эти слова станут вашей путевой звездой. Верою повиновался.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».
0: И в заключение, что это за жизнь, к которой ведут послушание и вера? Во-первых, это будет жизнь без того большого риска, которому подвергаются живущие по своему усмотрению. Рифы не страшны, если у руля знающий лоцман. Верующий, полагающийся на Бога, больше не стоит у штурвала. На его борту лоцман, видящий все препятствия, сокрытые от простого глаза. Довериться Богу значит застраховать себя от опасности и ошибок. Если мы поступаем так, как велит Бог, но нам все же кажется, что успеха нет, нельзя отчаиваться, в том нет нашей вины. Кажущийся провал является успехом же в том, что мы не отказались от повиновения. Если, идя по жизни, видим, что не достигли успеха, а вслед нам следуют усмешки от мудрых мира сего, это можно снести, лишь бы не пойти на компромисс и не отказаться от послушания Богу. Провидение — это Божие дело, но повиновение — наше. Мы обязаны приносить Господу плод нашей жизни. Урожай зависит от Бога, но корзины и семена в наших руках. Мы можем услышать слова «Хорошо, добрый и верный брат, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Быть добрым рабом — наша обязанность. Повинуясь, мы ничем не рискуем, а лишь выигрываем. Бог делает путь веры и повиновения путем безопасности. Далее. Жизнь в послушании освободит от никчемных забот. Если бы мы вдруг оказались в джунглях Центральной Африки, то нам пришлось бы искать выход из них. Но когда нам ничего не остается, кроме как повиноваться, то это совсем иное дело. Наш путь спланирован за нас. Иисус говорит «следуй за мной». Эти слова снимают груз с плеч. Идти своим путем значит идти по шипам, пробираться сквозь тернии, а идти его дорогой значит идти по прекрасному шоссе. Идти к гавани по проложенному самим собой курс значит наверняка заблудиться, но идти на пароходе по курсу, проложенному великим кормчим, значит достичь ожидаемой гавани. Если нашей единственной заботой станет забота повиноваться, то все другие канут. Если мы грешим, чтобы преуспеть, то сеем семена заботы и горя, значит и жатва будет печальной. Если мы решим сократить путь, то попадаем в болото, откуда нелегко будет выбраться. Там мы потеряем силы в тщетной борьбе, а все потому, что не послушались Господа и не доверились Ему. Поверьте, повиновение — это самый короткий путь. Короче, не бывает. Жизнь в повиновении — это жизнь, отмеченная наивысшим почетом. Господь прославляет Своих избранных Своим послушанием. Написано, однако, страданиями навык послушанию. Господь Иисус ни разу не ослушался Отца. Он делал все, что было угодно Ему. Верой мы подчинили свой разум разуму Божию. Он ведущий, мы ведомые. Мы следуем за нашим Господом. Солдат, выполняющий приказ командира, не теряет достоинства, наоборот, в день опасности приобретает его. Так и мы. Самый храбрый — это тот, кто безоговорочно повинуется команде царя царей. Среди детей Божьих лучшим являются наиболее послушные. Может ли какая-либо цель жизни быть выше, чем послушание Богу? Кроме того, братья, жизнь послушания — это своего рода жизнь, которая дает общение с Богом. Бог часто скрывает свое лицо в пыльном облаке, создаваемом своевольными детьми. Неприятности обрушиваются на нас, если мы не подчиняемся Божьей воле, но святая прогулка с Богом несет благо. Сами небеса приближаются к нам. Если мы идем с Богом, Он идет с нами. Он может общаться лишь с послушными детьми. Повиновение — это небеса в нас. Вера и послушание — это путь к вечной жизни. Даже нет, это вечная жизнь, явленная нам. Повиновение — это та жизнь, которой следует подражать. Мы желаем, чтобы дети подражали нам и брали от нас лучшее для их же блага. Научающий должен стремиться стать примером для обучаемых. Если вы прошли школу повиновения, то станете хорошим учителем. Дети обычно идут дальше тех, с кого берут пример, но не надо бояться, что они слишком далеко зайдут в своем повиновении Богу. Мне нравятся слова одного человека, похоронившего отца. «Мой отец был богобоязненным человеком. Я последую его примеру. Когда я был мальчишкой, то думал, что он не в меру строг и слишком набожен. Но теперь я вижу, что он был прав. Я в долгу перед ним и Богом и постараюсь быть послушным Всевышнему». Воспитание в семье — важнейшая из задач. Сегодня этим пренебрегают, а зря. Семейное воспитание – залог будущего благополучия. Великие мужи взращиваются в скромных святых семьях. Богобоязненный дом – наиболее плодотворная кузница кадров, повинующихся Богу. Я вспоминаю об одной маленькой независимой церкви. 5-6 семей и практически отсутствие служителей. Однако люди в ней имели крепкую веру. Они верили в то, во что были научены верить, и вера их не расходилась с делом. Они не одобряли либерализма, их вера была доброй и старой. Успех сопутствовал этим семьям, и они разбогатели, но богатство не испортило их. Эти люди ценили Библию и учение о благодати. Они учились бояться Бога и доверять Ему. Бог даровал им процветание, и их потомки в третьем поколении не оставили веру отцов. Почему? Да потому что они были вскормлены твердой пищей, и по сей день они могут противостоять миру. Побольше бы таких верующих. Увы, сегодня это редкость. Верующие занимаются политикой и философией, и их сердца становятся гуттаперчевыми. Бог дает нам примеры для подражания, несмотря на то, что эти примеры порой нам кажутся слишком пуританскими, но мы служим Богу-ревнителю и святому Спасителю, посему не будем огорчать Духа Святого. Наконец, вера, производящая повиновение, является своего рода жизнью, которая нуждается в благодати. Исповедующий веру устами не будет послушным исполнителем. Для послушания требуется молитва и особая близость к Богу. Бог многомилостив. Он дарует послушание благодатью. Всякий раз, потерпев неудачу, не опускайте рук. Не думайте, что Бог не в силах помочь вам. Это не способствует послушанию. Скорее наоборот. Лучше переверить, чем недоверить. Попробуйте верить, что грех прощен, что возлюбивший вас возлюбил до конца, что конца этой любви не будет. Ваша надежда не стоит на летящем в бездну основании. Напротив, постоянно обновляемая в покаянии, она стремится к свету. Пусть Господь поможет нам, искупленным, кровью Агнца в полноте повиноваться Ему. Я оставляю вас со словами: «Верою Авраам повиновался». Имейте веру в Бога и повинуйтесь, повинуйтесь и еще раз повинуйтесь. Продолжайте повиноваться до тех пор, пока Бог не призовет вас домой. Повинуясь на земле, вы прокладываете путь повиновению на небесах. Сегодняшнее повиновение — репетиция вечного счастья, оно — песнь восхождения к славе. Эту песнь вы будете петь вечно. Ниспошли, Господь, на всех нас Твою благодать. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Послушание веры» из книги Чарльза Сперджена «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Сегодня мы закончили цикл передач о послушании. Надеемся, они послужили вам благословением и помогут в практической жизни повиноваться во всем Господу. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Говорят, с милым и в шалаше рай. Но отдаваясь любимому, однажды мы узнаем, что он изменяет, что наше доверие жестоко обмануто. И жизнь становится адом. Все эти чувства испытывала и героиня нашего рассказа до тех пор, пока ее сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Моей целью в жизни было познать Господа. Я стремилась стать похожей на героев книг, которые я читала. Это были люди высоких моральных принципов и очень целеустремленные. Закончив школу, я поступила в университет Орфа в Техасе и отучилась один семестр. Но в связи с нашей бедностью была вынуждена бросить учебу и устроиться на работу. Я зарабатывала на жизнь и постоянно задумывалась о смысле своей жизни на земле. Каким-то шестым чувством я понимала, что в жизни было еще нечто, кроме работы и семьи. Но что? Мне чего-то не хватало в этой рутине, где проходило мое существование. Сменив несколько мест, я подала заявление о приеме на работу стюардессой.
1: Мэри! Мэри, смотри! Мне пришел ответ от авиакомпании.
2: Надеюсь, ответ положительный.
1: Мне предлагают учиться на курсах по подготовке стюардесс в Редондо-Бич, Калифорния.
2: В Калифорнии? О, я бы тоже не отказалась.
1: Мэри, я буду летать. Я буду путешествовать. Увижу самые разные страны.
2: А как ты доберешься в Калифорнию?
1: Так мне дадут билет в аэропорту.
2: А как мы тут будем одни без тебя? Ты из-за ребенка у нас столько расходов. Ведь я не могу работать, пока он маленький. Ты же знаешь маму.
0: Я училась на курсах и отсылала домой часть стипендии. После окончания учебы меня направили в Чикаго. Я жила в гостинице возле аэропорта с еще одной стюардессой. Мне очень нравилась моя новая работа. Я имела возможность знакомиться с людьми со всего мира, общаться даже с кинозвездами. Но была и обратная сторона медали.
3: Терри, Терри, поторапливайся, сейчас посадка.
1: Спасибо, сама знаю. Постоянно заказывают что-нибудь в самую последнюю минуту.
3: Давай, давай, садись рядом со мной и пристегни ремень. Ну что, малышка, работа не сахар?
1: Если бы больше платили, то было бы вовсе неплохо.
3: Ты всегда можешь уйти, как Изабель. А потом устроиться в плейбой-клубе, танцевать в кабаре. Она получает, кстати, в 5 раз больше, чем мы здесь.
1: Правда?
3: Да.
1: Так много? Если честно, мне бы пригодились эти денежки.
3: Тебе нужно будет только пройти собеседование, когда мы вернемся, и все.
1: Да меня не возьмут.
3: Ну почему? Ты молодая, хорошенькая.
0: Мы с одной подругой пошли в плейбой-клуб на просмотр. Я была до смерти перепугана и на все 100% уверена, что меня никогда не примут. Но женщина, занятая отбором девушек для работы, пригласила меня прийти на следующей неделе. И меня взяли. Я позвонила сестре Мэри. Она приехала позже, и ее тоже взяли на работу.
4: Привет, красотка!
1: Привет!
4: Подумать только! Меня тоже зовут Терри.
1: Очень приятно, Терри.
4: А как ты думаешь, нас не будут путать из-за одинакового имени? Хотя, если приглядеться, то ведь у меня нет такого пикантного кроличьего хвостика, как у тебя, Цыпка.
1: Что закажете?
4: Мы могли бы встречаться после работы в клубе напротив.
1: Ну ты и шустрый.
4: Ну, а как же иначе с такой очаровательной девушкой, как ты?
1: Я пойду принесу вино и еще подумаю об этом.
2: Ты видела, кого я только что обслуживала? Это был актер, которого мы с тобой видели вчера вечером по телевизору.
1: Меня больше интересует парень за моим столиком. Он предложил встретиться с ним после работы.
2: И ты пойдешь?
1: Не знаю, может быть.
2: Соглашайся, по крайней мере, это лучше, чем читать книжки.
1: Ай, Мэри, ну мне совсем не по вкусу шляться по барам. Жаль, что мне приходится этим заниматься ради заработка.
2: Ну что ты, Терри, живем ведь только раз!
0: Не прошло и месяца, и я уже была страстно влюблена в Терри. И вскоре мы сняли квартиру на двоих. Мы жили вместе, потому что я любила его. Терри такое положение вполне устраивало.
1: Поскольку я работала вечерами, он мог позволить себе заниматься всем, чем ему нравилось. И через некоторое время я начала подозревать, что он не изменяет.
4: Терри, милая, занеси белье в прачечную по дороге на работу, ладно, киска?
5: Хорошо. Терри! Терри!
4: Да.
5: Что это?
4: Ты о чем?
5: На твоем воротничке помада.
4: Это подружка Джека.
5: Да.
4: Она слишком много выпила и с дуру полезла ко мне целоваться.
5: И ты думаешь, что я этому поверю?
4: Что ты имеешь в виду?
5: Говорят, ты путаешься с другими женщинами.
4: Ой, какие мы сердитые.
5: Терри, ты что, считаешь, что я требую от тебя слишком многого, если прошу не изменять мне?
4: Ты, конечно, очаровательна, когда сердишься, но не перегибай палку.
5: У тебя еще осталась хоть капля совести.
4: Ой, какие мы порядочные, как я погляжу. Поэтому и занимаешься стриптизом, правда?
5: Я терпеть не могу свою работу, ты это знаешь. Я занимаюсь этим только из-за денег.
4: Ты только послушай себя со стороны, Терри. И не задавай мне глупых вопросов о совести.
5: Ну да чего же ты жесток? Жесток и эгоистичен.
6: Терри, ты не могла бы выполнить за меня этот заказ? А то мне нужно на минутку переговорить с Крэгом.
5: Ты больше ничего не хочешь? Я вам что, постилку у дверей, что ли?
6: Я не понимаю. Прости, Терри, но я бы тоже помогла тебе, если бы ты меня попросила.
5: Но я никогда тебя не прошу, не так ли? Я сама тяну свою лямку.
6: Да что с тобой происходит?
5: Я просто устала от людей, которые меня используют.
6: Да никто тебя не использует, ты что?
5: Ты в этом уверена?
6: Да.
5: Я убеждаюсь, что сейчас каждый думает только о себе.
6: Не знаю, какая муха тебя укусила, но с таким обращением ты себе заработаешь кучу проблем.
5: Терри начал колотить меня, когда я в чем-то ему противоречила. Я чувствовала себя все более и более несчастной и растерянной. Часто плакала, и со мной то и дело случались истерики. В том образе жизни, который мне приходилось вести, я себя чувствовала словно в ловушке, и из-за этого была очень раздражительна со всеми, кто окружал меня. Но что же мне было делать? Как мне было изменить свою жизнь? Мы с Терри жили вместе уже 5 лет, когда его лучший друг женился на красивой, интеллигентной женщине. Мы с ней стали хорошими подругами.
7: Посмотри на этих двоих, Терри. Мой муженек совершенно бесстыжим образом флиртует с этой девчонкой. Он наверняка мне изменяет.
5: Мой тоже. Он встречается с 17-летней. Ты можешь это представить?
7: Как ты узнала?
5: Она сама пришла ко мне. Сказала, что я стою у них поперек дороги.
7: Ты шутишь?
5: Да нет, я чуть не упала. Она мне говорит, Терри любит меня, зачем ты за него цепляешься, если он тебя не любит?
7: И что же ты сделала?
5: Ну, я предложила ей прийти ко мне вечером в 8 часов, когда муж будет дома. И сказала, что тогда мы действительно узнаем о том, кого он на самом деле любит.
7: Ты хочешь устроить ему скандал?
5: Нет, я сказала, что спрячу ее в туалете, а потом спрошу Терри, что он о ней думает. Посмотрим, что он скажет.
7: Неплохо придумано.
5: Сам кашу заварил, пусть сам теперь ее и расхлебывает. Давай быстро заходи в туалет и ни звука. Я оставлю дверь приоткрытой. Все, все.
4: Терри, где ты?
5: Я в гостиной.
4: Терри... Я хочу пойти прогуляться с приятелями.
5: С приятелями, говоришь?
4: Угу.
5: Ай, Терри, зачем ты путаешься с этой 17-летней девчонкой? Ты что, действительно любишь ее, как она утверждает?
4: Да, конечно, нет. Да просто эта малышка влюбилась в меня по уши. Вот и все.
5: Ты хочешь сказать, что совершенно ее не любишь?
4: Нет. Я просто не против проводить время вместе. Она же совсем еще ребенок. Ну, Терри, как я могу ее любить? Ты же знаешь, что люблю я тебя.
5: К Как тебе не стыдно? Какой же ты лицемер! Линда, Линда, выходи, пожалуйста. Я очень переживала из-за его неверности. И однажды в полном отчаянии впервые за 9 лет...

0: Но меня все это ужасно расстроило.
1: Я поражаюсь, как ты можешь его терпеть столько времени.
0: Конни, ты знаешь, очень трудно уйти от того, кого любишь.
1: Да, я это знаю. И все же я решила уйти от Джека.
0: Ты решила уйти от Джека?
1: Да.
0: Неужели?
1: Да, уезжаю в Калифорнию. Поехали вместе и начнем все сначала.
0: Мне кажется, действительно, это единственная для меня возможность освободиться от Терри. Просто собрать вещи и уйти.
1: Тогда собирайся.
0: Мы сложили вещи в мою новую машину и уехали в Калифорнию. Там мы сняли квартиру в Санта-Моника. Тогда я впервые начала принимать наркотики. Некоторое время мы с Конни работали в одном популярном ресторане и встречали там известных деятелей кинопромышленности. Но меня не интересовали легкомысленные свидания и любовные утехи. Кофе будешь?
1: Нет, спасибо. Ты была ужасно груба с тем бедным актером вчера вечером. И я не виню его за то, что он тебя оставил.
0: Да, я знаю. Хуже то, что мне на все это наплевать. Конни, я никак не могу забыть пережитого.
1: Поверь, мне это очень знакомо. Но ты не должна больше мучиться от того, что случилось. Достаточно уже того, что 6 лет твоей жизни потрачены даром. Если ты будешь груба с каждым мужчиной, который проявляет к тебе интерес, ты останешься одинокой и ожесточенной женщиной. И вообще, один из них может оказаться твоей судьбой.
0: Хорошо, если бы так.
1: Джек хочет, чтобы я вернулась назад к нему в Чикаго. Он обещает исправиться. Наверное, я поеду.
0: Надеюсь, тебе повезет на этот раз, Конни. А я не знаю, что мне дальше делать. Я поехала в Сан-Франциско, и там я познакомилась с Джерри. Я возобновила учебу в университете и по-прежнему игнорировала мужчин. Но он был не такой, как другие. Своей преданной и самоотверженной любовью Джерри завоевал мое сердце. Через год после нашей встречи мы поженились. Мы жили в Орегоне. Там мы начали свое дело и вскоре построили собственный дом. Мне казалось, что Бог ответил на мою молитву. Джерри был очень занят на работе, но по выходным он находил время для совместного отдыха. Мы ходили в горы или уезжали на берег океана. Там мы разводили костер, слушали шум прибоя и наслаждались наркотиками.
2: Еще одну сигарету, милая?
0: Нет, уже хватит.
2: Ой, как это помогает мне расслабиться после тяжелой работы.
0: Здесь очень красиво, Джерри, правда?
2: Да.
0: Только ты и я наедине с природой.
2: Да, посмотри. Посмотри, как заходящее солнце отражается в море. Ой, невероятно красиво.
0: Я так счастлива с тобой. Я даже и не думала, что любовь может принести столько радости.
2: О, Терри, ты такая удивительная. Тебя невозможно не любить.
0: Иногда твоя любовь заставляет меня вспомнить о Боге. Особенно, когда мы вдвоем. А вокруг все блистает его красотой.
2: Ты знаешь, я не очень-то разбираюсь в религии, но мне кажется, что без Господа все это не могло бы появиться само собой. Мир слишком сложно и гармонично организован, чтобы быть результатом каких-то случайностей.
0: А ты знаешь, я всю свою жизнь стремилась познать Бога. Познать его лично, так как я знаю тебя, Джерри. Я даже прочитала огромное количество книг о людях, которые пришли к нему. Но мне это до сих пор не удалось. Я все еще в поиске Всевышнего.
2: Если тебе удастся его найти, скажи мне об этом. Я тоже должен его познать.

0: Наш бизнес успешно развивался, и следующие 7 лет мы провели в увлечении своей любовью, которая заставляла нас забыть обо всем на свете. Однажды мы даже отдыхали на Гавайях, но не наша страстная любовь к друг другу, не общее благополучие в жизни не могло заполнить какой-то пустоты в душе. Я хочу сегодня пойти в одно место. Есть возможность присоединиться к группе людей, интересующихся восточной религией. Они собираются по средам, а занятия ведет учитель-гуру из Индии.
1: Тебе это действительно интересно?
0: А почему бы нет? Джерри, я еще никогда не видела настоящего гуру. Ожидая гуру у ашрама, я вспомнила, как долго я мечтала узнать Бога, и у меня из глаз полились слезы. Я не могла ничего с собой поделать и продолжала плакать, даже когда учитель подошел ко мне в своем красном платье.
2: Почему вы плачете? Что-то случилось?
0: Не знаю. Я не могу остановиться.
2: Идите сюда. Прошу вас, садитесь.
0: Спасибо.
2: Расскажите мне о вашей жизни и о том, как вы нас нашли.
0: Знаете, я всегда хотела узнать о Боге. С самого детства. Я даже прочитала массу литературы, но так и не пришла к познанию Господа. Быть может, вы поможете мне в этом.
2: Хорошо. Я дам вам нужную литературу. Вы ознакомитесь, и мы сможем встретиться через несколько дней.
0: Мне не нужно будет приходить на ваше собрание?
2: Нет, это не обязательно.
0: А почему?
2: У вас особый случай. Вы слишком продвинуты. И вам не будет интересно на встречах для начинающих. Я вижу в вас очень большое стремление к Господу.
0: Как у христианских мистиков?
2: Да. В каждой религии есть люди, которые интуитивно чувствуют Всевышнего.
0: Но мне в молодости говорили, что Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
2: Так говорят. Даже мой светлейший учитель. Но это ничего не значит.
0: При каждой встрече с гуру я почему-то начинала безудержно плакать. Когда я пришла к нему в третий раз, он усадил меня напротив портрета своего высокочтимого учителя. В тот вечер, когда мы с мужем пошли в кино, случилось нечто странное. У меня начались галлюцинации. Я видела учителя моего гуру так явно, так отчетливо и реально, что это меня до смерти перепугало. После этого случая я больше никогда не приходила к этому гуру. Я не могла ему доверять. Но совершенно неожиданным откровением для меня стало общение с одним из рабочих, занятых в нашем бизнесе.
3: Мисс Генри.
0: Да, я вас слушаю.
3: Не знаю как, но мы получили на одну коробку шифера больше, чем оплатили. Мне кажется, нужно будет сообщить об этом поставщику.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Я так и сделаю.
3: Понимаете, не хотелось бы, чтобы какому-то несчастному пришлось лишиться своих денег из-за этой ошибки.
0: Я заметила, что вы, Джон, всегда заботитесь о других. Это редкость в наши дни.
3: А от Господа ничего не утаишь. Поэтому и с людьми нет смысла кривить душой. Божья книга говорит, что мы должны поступать с другими так же, как хотим, чтобы они с нами поступали.
0: Вы очень правильно говорите. А что, вы читаете Библию?
3: Каждый день. Как сказано в псалмах. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
0: Знаете, Джон, я тоже прочитала очень много книг о тех, которые вроде бы знали Бога лично. Вот как вы считаете, это возможно?
3: Конечно, мисс Генри. Иисус — это лучший друг, которого вы могли бы иметь в жизни. Он все знает о вас, от начала и до конца. Вы сможете познать Его, читая Библию.
0: Я стала все чаще встречаться с христианами, которые рассказывали о Господе и цитировали Библию. В одну субботу из-за дождя нам пришлось сидеть дома, и Джерри попросил меня почитать что-нибудь из Библии. Я начала с благовествования от Луки и прочитала несколько глав.
1: Так, и что же он сказал?
0: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».
1: Ни от кого я еще не слышал ничего подобного.
0: Джерри, никто такого и не говорил. Джерри...
1: Что, милая, что?
0: Когда стражники хотели арестовать Иисуса, они вернулись пустыми руками и сказали... Вот это... Да, в Иоанна, глава 7. Никогда человек не говорил так, как этот человек.
1: Он так удивителен.
0: Это правда, Джерри. Это все правда. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Что, это написано в Библии?
0: Да, в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Я думала, все знают этот стих.
1: Я никогда не слышал ничего подобного. Это просто изумительно.
0: Я чувствовала это раньше и вижу сейчас. Библия истина. Джерри, Иисус Господь, Он умер, чтобы дать нам спасение. И Он воскрес из мертвых.
1: Ну, читай же дальше, пожалуйста.
0: Вот послушай это. Послушай, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную».
1: И это все, что от нас требуется? Дай-ка я сам посмотрю, дай мне, пожалуйста. Вот, Терри, ты знаешь, когда я это читаю, то меня это потрясает еще больше. Верующий в Меня. Я верю. Я верю. И ты ведь тоже веришь, правда?
0: Да, я верю. Ой, Иисусе, прости меня. Я была так глупа. Прости меня за то, что не жила так, как Ты учил в Своем Слове. Но с Твоей помощью я стану другой. Я больше никогда не прикоснусь к наркотикам. Господи, свою жизнь я вручаю в Твои руки. В тот чудесный день мы с Джерри опустились на колени и обратились молитвой к Господу, прося Его прощения. Мы пригласили Иисуса войти в наши сердца и дать нам новую жизнь. И Он нам ответил. Наши души наполнились несказанной радостью, которая с того момента никогда не покидает нас. Мое страстное желание познать Бога наконец исполнилось. В Псалме 36-м стих 4 сказано: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Друзья, вы тоже можете обрести удивительный, несказанный покой и мир в душе, который приходит сознанием того, что ваши грехи прощены, и ваша вина смыта кровью Христа. Но высший мир является нам с признанием Господа Иисуса своим личным спасителем. Пригласите Его войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сынов его, и весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которое подле комнаты князей, над комнатою Моисея сына Салумова, стража у входа. И поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем». Потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: «Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев». И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Реховитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава сына Рехавова муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иудее и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобой в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья: Елисам, царский писец, Иделая, сын Симаия, Илнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Егудея, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в свою руку и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». и пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время в 9-м месяце сидел в зимнем доме, и пред ними горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Делайя, и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремию, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемию, сыну Авдиилову, взять Варуха, писца, и Иеремию, пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии, после того, как царь сожег свиток и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху, писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов». Глава 37. Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал и Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Маасии, священника, к Иеремию пророку сказать: «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараонова выступило из Египта и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: «Так говорит Господь Бог Израилев: так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня: вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город сей огнем. В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Ириия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь. Я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Ириия и Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его и заключили его в темницу, в дом Иоанафана, писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своем тайно и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть». И сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобою и пред слугами твоими и пред народом сим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей? И ныне послушай, государь мой, царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоанафана, писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Глава 38. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря: «Так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова: ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». И сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И услышал Абдимелех, ефиоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю: «Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремией, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе». Царь дал приказание Авдимелеху и ефиоплянину, сказав: «Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдимелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок, и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех Ефиоплянин Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царь Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидекия Иеремии тайно, говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». И сказал Сидекия Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. Если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать. И они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим. И Иерусалим был взят. Глава 39. В девятый год Сидекии царя Иудейского, в десятый месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в одиннадцатый год Сидекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах Нергал-Шарицер, Самгар Нево, Сарсихим начальник евнухов, Нергал Шарицер начальник магов и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия царь Иудейский и все военные люди увидели их, побежали и ночью вышли из города через царский сад, ворота между двумя стенами, и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Имав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал Шерецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафонова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: «Иди, скажи Авдимелеху ефиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я исполню слова мои о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день пред глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Глава 40. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие. И навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его. Зато и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля пред тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафонова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, оставшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страною, и поручил ему мужчин и женщин и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли Гадолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан, и Анафан, сыновья Корея, и Сирайя, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Изонии, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы председательствовать пред лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло и убирайте в сосуды ваши и живите в городах ваших, которые заняли. Также все иудеи, которые находились в земле Моавицкой и между сыновьями Амона и Видумеи и во всех странах, услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана. И возвратились все сии иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую Гадолии, в Массифу, и собрали вина, и летних плодов очень много. Между тем Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Амоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоанан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоанану, сыну Корея: «Не делай этого, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле».
3: Глава 41. И было в седьмой месяц. Исмаил, сын Нафании, сына Елисама, из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолию в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Силома и Самарии 80 человек с обритыми бородами, в разодранных одеждах и изранив себя, с дарами и ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал им: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в середину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем, и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Васы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. и захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя, и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии сыну Ахикама, и захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Амоновым. Но когда Иоанн, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоаннана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался. И отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоаннану, сыну Корея. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоаннана с 8 человеками и ушел к сыновьям Амоновым. Тогда Иоаннан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей, и жен, и детей, и евнухов, которых он вывел из Гаваона. И пошли и остановились в селении Химам, близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев, ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафании, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Глава 42. И приступили все военные начальники, и Иоаннан, сын Корея, и Изания, сын Гашаии, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремию пророку: «Да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но глаз от Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Иоаннана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого и до большого, и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И я явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушайтесь гласа Господа Бога вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне, вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет, и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы. И ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуды изрек Господь: не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать принципы освобождения, главную тему книги «Исход». Мы свободны лишь в том случае, когда с самого начала не поддаемся греху, не идем на компромисс, сохраняя наши сердца в чистоте и в познании Слова Божьего. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». У Библии есть что сказать нам всем, и вам, и мне, даже несмотря на то, что эта книга была написана много тысяч лет тому назад. Библия — это Слово Божие, и целью этого обзора является изучать Библию, то, что она говорит нам, и как мы можем применить то, что мы узнали в нашей жизни. Сейчас мы рассматриваем книгу «Исход» и изучаем принципы освобождения, которые мы находим в описании освобождения израильтян из египетского рабства. Во время корейского конфликта 7190 американцев были взяты в плен китайскими коммунистами, и им пытались внушить коммунистическое учение. До вмешательства Китая в корейскую войну всех военнопленных американцев убивали, поэтому американцы, попавшие в плен к китайцам, ожидали для себя той же участи. Но, к их удивлению, приняты они были с улыбкой, пожатием руки и пачкой сигарет. Им сказали, что они должны относиться к своему положению, как если бы они были не пленными, а просто студентами. Им внушали коммунистическое учение на протяжении 2 лет. Третья часть военнопленных людей приняла коммунистическое учение. Человек по имени Юджин Кинкайд был уполномочен отделом армии, чтобы написать о происшедшем. Его книга называлась «В любой войне, кроме одной». Как результат происшедшего с военнопленными в Корее, президент США, которым в то время был Дуайт Эйзенхауэр, переписал кодекс норм поведения. После того, как он переписал кодекс норм поведения, президент сказал одному из своих помощников: «Мне не надо было напоминать о том, что нельзя заключать сделку с дьяволом. Я научился этому дома, и нам это хорошо объясняли на уроках в воскресной школе. Но, похоже, сейчас пришло время научить нашу молодежь тому, что нельзя заключать сделку с дьяволом». Понимаете, стратегия сатаны заключается в том, чтобы заставить вас пойти на компромисс. Первый принцип освобождения состоит в том, что для вас лучше будет, если вы вообще не будете грешить. Но если вы уж и согрешили, как и большинство людей, то как же найти выход, как избавиться от этих оков греха? Что по этому поводу нам говорит книга «Исход»? Для того, чтобы избавиться от рабства и тирании греха, вам необходимо, чтобы произошли чудеса. Об этом нам рассказывает книга «Исход». Там эти чудеса красиво и аллегорично описаны. Вам потребуется чудо, которое описывается в Исходе первом, если вы хотите избавиться от рабства греха. Это чудо перехода через Красное море. Чудо перехода через Красное море является...

0: является одним из величайших в Библии. Это чудо окончательного освобождения от фараона. Мы знаем, что фараон не собирался отпускать народ израильский. Он говорил им то одно, то другое. Другими словами, постоянно менял свое решение. Он говорил: «Вы можете идти», но вскоре говорил: «Нет, я передумал». Когда же народ израильский был уже на свободе и переходил Красное море, фараон изменил свое решение в очередной раз. Он собрал свою армию и гнался за израильтянами. Армия фараона была готова напасть и перебить весь народ израильский. Здесь описан случай, во время которого было не время молиться. Моисей пал на свое лицо. Он видит пыль, поднимаемую египетской армией. Впереди у народа только море, позади египтяне. Когда Моисей начал молиться, Бог сказал ему: «Почему ты взываешь ко мне? Почему ты молишься?» Другими словами, Бог говорит Моисею: «Моя воля в этом случае очевидна. Сейчас нет времени проводить молитвенное собрание. Двигаться можно только в одном направлении – по воде, поэтому идите». Бог говорит: «Скажи моему народу идти вперед», а это значит идти по воде. Моисей был человеком великой веры. Он простер свой жезл и сказал: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». Когда у народа хватило веры шагнуть в воду, то вода расступилась и стала стеною по правую и левую стороны. Народ израильский прошел между двух стен из воды по суше. Когда египетская армия попыталась догнать народ израильский, то стены разрушились, и египетская армия утонула. Когда вы читаете историю, подобную той, что описано в книге «Исход», перед вами встает вопрос: верите ли вы в сверхъестественное или нет? Меня просто поражают, как многие люди толкуют эту историю. Некоторые говорят, что это было тростниковое море, и оно было совсем не глубоким. Я слышал историю об одном мальчике, которому в воскресной школе рассказали эту историю. Он немного подумал и сказал: «А ведь это и вправду чудо, раз египтяне смогли утонуть в таком неглубоком море». Другой ребенок на вопрос мамы, о чем был урок в воскресной школе, ответил: «Израильтяне подошли к Красному морю, и египетская армия начала догонять их». «А что было дальше?» – спросила мама. Моисей сказал: «Пусть будет построен понтонный мост через Красное море, и все израильтяне прошли по мосту на другой берег», – ответил сын. Мама удивилась и спросила, действительно ли это рассказали ему в воскресной школе. «Ах, мама», – ответил сын, – «если бы я рассказал тебе, что нам рассказали сегодня на уроке, ты бы никогда этому не поверила». Когда речь заходит о ветхозаветных чудесах, вам необходимо решить, верите ли вы в сверхъестественное или не верите. Я лично верю в это чудо. Я думаю, что эта история произошла именно так, как написано. Я думаю, что эта история показывает путь нашего спасения. Для нашего спасения Богу необходимо сделать чудо. Это было чудо освобождения от рабства египетского и фараона. После того, как израильтяне перешли Красное море, им понадобилось другое чудо. Они не знали, куда идти, им нужно было указать путь. И мы с вами, получив спасение, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то указал нам путь. Нам нужно, чтобы Бог указал нам путь, которым мы должны идти, ведь Бог спасает нас для чего-то. Другими словами, Бог спасает нас с какой-то целью. Павел говорит нам, что эта цель – благая, угодная и совершенная воля Божья. Павел говорит нам о том, что когда мы получаем спасение, мы становимся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Когда Бог спасает нас, Он спасает нас с целью и для этой, и для грядущей жизни. Цель для этой жизни описана следующим образом – дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Есть работа, которую Бог хочет, чтобы исполняли вы. Есть работа, которую должен исполнять я. Когда Бог освобождает нас из Египта, это только начало. Бог хочет привести нас к той работе, для которой Он нас спас. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо чудо Божьего водительства. Именно об этом нам рассказывает книга «Исход». Бог шел перед народом днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Это чудо символизирует божественное водительство. Как только народ перешел Красное море и оказался в пустыне, перед ними встала еще одна серьезная проблема. Чем же будет питаться народ? Около 2 или 3 миллионов человек нуждались в пище. Представляете, какое количество пищи было необходимо для насыщения народа? Что же они будут есть? И что они будут пить? Пока народ бежал от преследования, им было не до еды и не до воды. Они не думали об этом до тех пор, пока они оказались в пустыне. Только теперь они начали понимать, что они столкнулись с серьезной проблемой. Что же они будут есть и пить? Бог нисходит к ним и отвечает на их нужду сверхъестественным образом. Однажды утром народ проснулся и увидел, что земля покрыта каким-то белым веществом. Они спросили: «Что это? Что это?» Слова «что это» с иврита переводится как «манна». Именно отсюда и происходит слово «манна». Они назвали это белое вещество манна. Они не придумали другого названия, а просто сказали, что это такое покрывает землю. Знаете, когда моя жена в первый раз приготовила мне овсяную кашу из крупы крупного помола, я назвал это манна. Я и по сей день называю это блюдо манна, потому что до сих пор не понимаю, что это такое. Та манна, которую Бог дал народу израильскому, должна была содержать все необходимые питательные вещества, в которых нуждались люди. Бог также дал им сверхъестественным образом перепелов и воду. Сверхъестественный способ Бога отвечать на нужды своего народа иллюстрирует нам еще одно чудо, которое необходимо в вашей и моей жизни. Необходимо чудо, чтобы спасти нас. Необходимо чудо, чтобы привести нас к воле Божьей. Необходимо чудо, чтобы поддерживать нас. На что или кого опираетесь вы? Опираетесь ли вы на экономику той страны, в которой вы живете? Является ли это источником вашей надежды? По-моему, если вы в это верите, то тогда вы стоите на шатком основании. Очи всех направлены на Господа, и Он дает им мясо и все необходимое для жизни в свое время. Бог просто дает все необходимое для удовлетворения нужд всех живущих на земле. Перед принятием пищи мы благодарим Бога за ту пищу, которую Он нам дал. И тем самым мы признаем тот факт, что пища, которую мы едим, это подарок от Бога. Мы верим в то, что Бог удовлетворяет все наши нужды. Забота Бога о народе израильском на протяжении 40 лет их блуждания по пустыне является прекрасной иллюстрацией заботы Бога о нас. В книге «Исход» мы находим описание самой важной формы поклонения, которую мы практикуем и сейчас. Причастие является сердцевиной освобождения народа израильского. Оно и по сей день основа нашего спасения. Мы находим описание последней казни, посланной на Египет. Мы читаем о смерти первенцев в каждой семье по всему Египту. Одна из важных форм поклонения евреев основывается на 12 главе книги «Исход». «Ангел Господень прошел по всему Египту и поразил всех первенцев в земле египетской. Но сынам Израилевым было сказано принести в жертву агнца. Сыны Израилевы должны были помазать кровью этого агнца косяки дверей своих домов. Косяки мазали таким образом, что это напоминало крест. Помазав косяки дверей кровью, израильтяне должны были находиться внутри своих домов и есть агнца, приготовленного в соответствии с тем, как сказал это сделать Бог. В Новом Завете Иисус говорит о том, что «Моисей писал обо мне». Иисус говорил «Все Писание говорит о мне». Мы увидим, что Иисус имел в виду, когда продолжим наш обзор книги «Исход» и «Левит». Мы видели подтверждение Его слов в книге «Бытие». Еврейский символ Пасхи был установлен как ежегодная просьба за все последующие поколения. Эта мольба или просьба была названа Пасхой, потому что ангел Иеговы проходил мимо домов народа израильского, когда видел кровь на косяках дверей. Ангел Господень прошел мимо всех домов израильтян, но поразил всех первенцев египтян. Спустя много лет наш Господь Иисус сидел за столом со своими апостолами, евреями, и праздновал Пасху. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что уже не буду есть эту Пасху, пока она не совершится в Царствии Божьем». И уже несколько часов спустя Он висел на кресте. Что же Иисус имел в виду, говоря, что Он хотел есть эту Пасху, потому что Он уже не будет ее есть до тех пор, пока она не совершится в Царствии Божьем или по воле Божьей? Когда Иисус пришел в этот мир, то Иоанн Креститель говорил о Нем, что Иисус пришел в мир быть Агнцем Божьим и взять на Себя грехи всего мира. Агнец, символизирующий пасхального агнца, и все жертвы, которые существовали в системе жертвоприношения, были исполнены, когда Иисус Христос умер на кресте. Пасхальный агнец был символом Иисуса Христа, который был агнцем Божьим. Его смерть взяла на себя грех всего мира. Когда Иисус ел еврейскую Пасху со своими апостолами, то Он знал, что некоторые из людей, сидящих с Ним за столом, увековечат память о Нем, описывая Его жизнь в Евангелиях, которые являются биографическим описанием жизни Христа. В Евангелиях апостолы описывают Христа с разных сторон, но когда Иисус ел Пасху с апостолами, то Он им как бы сказал: «Позвольте мне сказать то, что я хочу, чтобы обо мне помнили. Я хочу, чтобы меня запомнили на кресте, как пасхального агнца». Иисус хотел, чтобы Его запомнили висящим на кресте, потому что Он знал, что нам необходимо запомнить Его таким. Когда Иисус сказал эти слова, Он установил форму поклонения, которая является сердцевиной веры евреев и которая является сердцевиной спасения христиан. Поэтому христианская вера часто описывается как иудейское христианское откровение истины. Основанием поклонения иудеев является Пасха. Основание поклонения христиан – это причастие, Евхаристия или Господень стол. Причина, по которой Пасха является основным моментом в освобождении народа израильского, и причастие является сердцевиной христианской веры, заключается в том, что было необходимо чудо, чтобы освободить израильтян из Египта, и необходимо было чудо, чтобы спасти нас от наших грехов. Не ошибитесь, существует только одно чудо, могущее спасти меня и вас. Это чудо, ставшее основанием христианства. Иисус Христос, умирающий на кресте за грехи этого мира, как в общем, так и в частности. Я молюсь о том, чтобы, читая книгу «Исход», вы увидели чудо, которое было необходимо, чтобы спасти израильтян, и в то же время это то чудо, которое спасает вас и меня.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Как велика забота и любовь Господа нашего! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодать и любовь Господа нашего да пребудет со всеми вами. До свидания!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

В зимнюю ночь, в ночь морозную, взглянь на снег полей, думу слезную позабудь, рассей. Степь безлесная, чудный звездный хор, высь небесная, подними свой взор. Силой стройную движим мир светил, жизнь спокойную в них Творец вложил. Воле Божьей их послушен хор, их в подножии Бог себе берет. Ты шевелением Бога вечных сил противлением часто так платил. Брось роптание, перед ним смирись, при сиянии звезд его молись.

Выброшенные елки. День праздничной елки недолог. И сколько потом в январе повыбросят жители елок, наскучивших и детворе. А я не могу равнодушно пройти мимо елок тех. Я слышу, зачем это нужно, чтоб гибли мы ради утех? Не так ли и в юности ранней людей развлечений влекут, а юность потом на попрание греху и страстям отдают? Последствия этого горькие, обманчив греха фейерверк, мир в липкую грязь на задборке с насмешку многих поверг. Нужны ли нам те развлечения, что могут и душу сгубить? В согласии с Божьим учением мы их не желаем любить.

лестница. Земля и ночь, и день в движении, и значит, мы всегда в пути. Бывают в жизни положения, которых нам не обойти. Я жить старался осмотрительно, но не всегда я это мог. Бывает случай положительный и отрицательный итог. Бывает так, что люди бесятся, от них в тайгу не убежишь. Но вот тогда молитва, лестница, в недосягаемую высь, поднявшись ближе к безначальному, мне не страшна удавья пасть. Тот не придет к концу печальному, кто начеку, чтоб не упасть».

Научи меня, Боже! Вот они, зеленеют молчаливые ивы, вот пшеница молчит, и пора ее жать. Научи меня, Боже, быть молчаливым и нападки лукавого молитвою отражать. Мне ловушки его от начала знакомы, повалить, обессилить, не дать. Враг забыл, что Спаситель ведет меня к дому, что он любит меня нежнее, чем мать. Молчаливы могилы до поры, до времени, пусть же я мое станет глухим и немым, только дать бы свободу Господнему семени, остальное рассеется ветром, как дым.

Мой друг, за все благодари Творца, во всем познай Его святую волю. Он дал тебе твою земную долю, Он создал нас, Он нам вложил в сердца и жажду благ, и светоч упований, и радости благословенный жар, и многозвучную струну страданий. Он благ, и от Него благ всякий дар. Благодари всегда за все, за радость, коль радость благостью Его дана, и за печаль в печалях нам видна, но в темной ризе тоже благодать.

вопль со креста: «Или, Или, лама савахвани!» Какая боль, как тяжко! А они безжалостно бивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки, пылают смрадных факелов огни. За что, Господь, Ты терпишь эти муки, и Ты их любишь? Ты на них взгляни, какая желчь! Подобные мученья заставили бы вздрогнуть палача, а эти люди смотрят хохоча.

Ча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить, этому не быть? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом, восстановил общенье нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мученье, а между тем твое ученье первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело, ты жаждешь уксус, желчи вкус, да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело, вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор. Так где ж предел твоей любви? Или, лама савахвани.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь» за июнь 2009 года.

Ключ к капкану. Мой срок — никогда. Пишет вам Сергей Югов, узник Белого Лебеди. Благодарение Богу получил от вас извещение о продлении подписки на текущий год. Уже второй год подряд подписку мне дарит Элла Че, о которой я ничего, кроме имени, не знаю. Примите, сестра, мои искренние слова признательности. Молюсь о вас и о вашей семье. Это все, что я могу для вас сделать. Хочу поделиться с вами радостью, которая переполняет меня. Замечательное событие произошло в моей жизни. Ко мне на свидание приезжали мама с папой, и у меня состоялась благословенная встреча с дорогими и любимыми в мой день рождения. Лучшего подарка на свое 35-летие я бы не смог и придумать. Это мой лучший день рождения из 10, что я отмечал в заключении. Если бы я только смог описать вам, сколько радости принесли мне эти 4 часа, пусть через стекло, но видеть живыми и здоровыми родителей. Моего ликования, какое было у меня внутри, не описать словами. Наша жизнь, и моя в том числе, полна различных трудностей. Господь периодически допускает какие-то испытания. Враг не дремлет, а атакует и тут, и там. Да и сам по себе срок никогда с жизнью в пожизненной тюрьме давит, хочешь ли ты этого или нет. И порой приходится очень нелегко, но случаются вот такие моменты Божьей благодати, как это свидание с родителями, и жизнь приобретает иной оттенок, и не кажется уже столько мрачной и серой. Размышляя над вопросами семьи, все глубже начиная осознавать, настолько велико значение семьи в жизни человека. А разорванные тюремным забором семейные узы обретают особую ценность для человека, попавшего в заключение. Тюремный забор проверяет семейные узы на прочность. Тюремное заключение одного из членов семьи – это испытание для всей семьи. К сожалению, не все семьи выдерживают его. На мой взгляд, пожизненное лишение свободы одного из членов семьи – это огромная проверка семьи на прочность. Наверное, именно поэтому здесь, на ПЛС, пожизненное лишение свободы, самое большое количество тех людей, от кого отказались родственники. Слава Богу, мои родители выдержали проверку на прочность. Непрестанно благодарю Бога за семью, которую Он мне даровал. И через эту родительскую любовь ко мне ясно вижу любовь Божью и заботу обо мне, недостойном грешнике. Во многом из-за семьи решил попробовать обжаловать в надзорном порядке приговор в Верховном суде Российской Федерации, чтобы попытаться что-то изменить в судьбе моей семьи, именно семьи, а не только своей. Убежден, что мои родители заслуживают лучшей чести, чем ездить всю жизнь к сыну в тюрьму и собирать на свою пенсию передачи ему. Полгода молился, просил совета у старших братьев, руководителей церкви. Пришел к убеждению, что надо попробовать. Верю, что если Богу будет угодно, Он расположит Верховный суд Российской Федерации и мне заменит пожизненный срок на реальный, имеющий конец. Верю, что это может произойти по молитве Божьих детей. Я очень верю в силу молитвы Церкви Христовой. В 2007 году я получил исцеление атрофической язвы по молитве, в которой участвовали и читатели алтаря. Вот и сейчас обращаюсь ко всем любящим Господа. Родные мои во Христе, присоединитесь во имя Господа нашего к моей молитве «Смягчение мне наказания». Помогите, возлюбленные, молитвой всей семье во имя Христа. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
Матвея 18:19. Сергей Югов. Тюрьма. Пермский край. Россия.

Гореть для Бога есть любовь. Любить, кого весь мир не любит. Гореть для Бога значит жить. Жить с Богом только Бог так учит. Гореть для Бога значит в путь. Идти к тому, кого отвергли. Христос проделал этот путь. Путь до Голгофы, крестной смерти. В темнице был, и вы пришли. Голодным был, вы накормили. Был наг, одежду вы дали. Был холоден, вы отогрели. Простые вроде бы слова, но рождены они любовью. Познав любовь, ты никогда другого не восполнишь болью. Гореть для Бога, взяв свой крест, идти дорогою Христа, ведь на земле так много мест, где там нужна любовь и доброта. Сергей Щетинин, «Тюрьма», Вологодская область, Россия.

75 лет тюрьмы против течения. В апреле ушел в вечность неутомимый Божий труженик и наш друг Якоб Изау. До последнего он заботился и любил своих ребят, тех, кого дьявольские путы привели в тюремные камеры. В самом первом номере «Алтаря» мы писали о брате Якобе. Сегодня, спустя более 10 лет, мы повторяем эту публикацию. Против течения. «Ну куда ж ты идешь? Опомнись, вчера только оттуда несколько ребят чуть живыми вернулись. Так там их избили». Начальник станции вышел из комнаты, хлопнув дверью. Уронив голову на руки, Якоб задумался. Война тяжелым катком прошлась по его сердцу, по его жизни. Сколько помнит себя Якоб, он всегда жил в немецком селе Франсталь. Рядом тоже были села с русскими немцами. Когда стали наступать немецкие войска, эти села эвакуировали за несколько часов. О том, какая судьба ждала этих выселенцев, Якоб узнал чуть позже. Фронт продвигался так быстро, что их село выселить не успели. Новые власти разрешили вести богослужения и даже проводить детские собрания. Это были первые познания о Боге, которые приобрел Якоб. Потом было переселение в Польшу. Тяжелая дорога, когда на твоих глазах расстреливают знакомых людей. Для 17-летнего паренька это было шоком. Это же послужило тому, чтоб Якоб задумался, а что же такое человеческая жизнь. Однажды в субботу Якоб решил пойти вечером в поле. Все постепенно погружалось в вечерний полумрак. Душа как бы листала страницы жизни. Проповедник в их церкви еще там, в Украине, говорил о покаянии перед Богом, как об единственном пути, который может соединить навечно душу человека с милующей рукой Бога. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Священное Писание. «О Господи!» — взмолился Якоб. «Что же мне делать?» Якоб клонил голову в молитве все ниже и ниже, и вдруг в поле донесся торжественный, ни с чем не сравнимый звук. Звонили в колокол, чтобы люди поспешили в церковь на собрание, и в этот же миг, словно теплые любящие руки, обняли сердце Якоба. Непередаваемое чувство божественной любви объяло его душу. «Господь простил меня, Господь принял меня». 2 февраля 1945 года Якоба забрали в немецкую армию. Через 2 дня отправили на обучение. На фронт Якоб так и не попал. Попал в английский плен. Якоб потерял счет времени. Сколько он уже стоит здесь, в помещении станции? Надо было идти. По дороге, что вела границы, шел почти беспрерывный поток беженцев. Люди бежали на запад, и только Якоб шел как бы против течения. Как добрался до Бранденбурга, еще одна история. К вечеру уже нашел барак, в котором жили его родители и сестра Катя. Утром пошли в русскую комендатуру. Отца тут же выгнали, а потом начался кошмар. «Врешь, что к родителям торопился». «Ты английский шпион!» Два офицера торговались целых 2 часа. Один настаивал, чтобы по законам военного времени расстрелять, как собаку. Другой, что это можно будет сделать и в России. С трудом отпустили. В тех же пресловутых телячьих вагонах повезли в Сибирь. Рождество праздновали в Варшаве. Выйдя на перрон, Якоб услышал тихое рождественское пение. Оно доносилось из одного из вагонов. Побежал туда. Вместе с неожиданно обретенными братьями и сестрами по вере преклонил колени в благодарной молитве. По заснеженной железнодорожной колее
пересекли границу Советского Союза. Начиналась новая страница жизни. Немецкий поп. Люди умирали почти каждый день. Неработающие старики получали по 350 граммов хлеба. Жили в землянках по несколько семей в одной крошечной комнате. Деревню так и называли «бугры», потому что все жители этой деревни жили глубоко в земле, и только насыпь, вроде пригорка, да труба из земли, говорили, что здесь живут люди. Жили тяжко, умирали. Якоб стал ходить по землянкам, читать над умершими Библию, говорить людям о Боге. Хоть и молод был, да больше было некому. Стали собираться для молитвы, для чтения Библии. Атеисты называли 19-летнего паренька немецким попом, а Якоб только улыбался в ответ. «Меня учили мои прихожане», — вспоминает Якоб Зау. «Слово читаю, толкую, а они мне подсказывают». Так и шли вместе дальше в познании истины. Огромной радостью наполнилось сердце Якоба, когда узнал он, что в городе есть молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Пошел туда. Встретили с любовью. Его кружок посещало только двое молодых — Вера Винц и Корнелиус Нойдорф. В следующий раз пошли в молитвенный дом втроем. А возвращаясь, прямо в снегу преклонили колени, просили Господа, чтобы побудил Бог немецкую молодежь искать путь света. Вскоре подошел к Якобу на улице Гайнрихзель, по-местному Андрей. Говорят, ты о Боге можешь рассказать, приходи к нам на вечеринку молодежи. В небольшом помещении, где собралось человек 20 молодых ребят и девчат, дым, что называется, стоял коромыслом. Парни курили, девчата повизгивали от ухаживаний своих кавалеров. Когда Якоб вышел вперед, он мысленно воззвал к Иисусу о помощи. Как-то воспримутся его слова, а попросил он присутствующих присоединиться к его молитве и перед этим снять шапки и загасить папиросы. В комнате установилась мертвая тишина. Казалось, что сейчас половина собравшихся кинется на этого святошу. Но кто-то уже потянул со своей головы шапку, кто-то загасил папиросу. Постепенно все обратили свои лица к Якобу, и впервые в этой прокуренной землянке вознеслись к небу слова молитвы. Особо опасный. Обвиняемый Якоб Изау еще в своей юности вступил на путь ненависти к советской власти, с оружием в руках боролся против Красной Армии. Голос прокурора, зачитывавшего приговор, был монотонным и лишенным каких бы то ни было эмоций. Вернувшись в СССР, создал антисоветскую религиозную секту, куда вовлек 26 человек молодежи и обрабатывал их в духе ненависти к советской власти. За совершенные преступления Якоб Изау приговаривается к смертной казни. Прокурор сделал паузу и в наступившей мертвой тишине продолжил. Но, учитывая молодость преступника, казнь заменяется. Перечень статей, по которым должен был отбывать свой срок Якоб, был коротким, но за каждую из них полагалось 25 лет тюрьмы, лагерей, муки. В общем, 75 лет. Но по совокупности дали Якобу всего 25 лет. На несколько лет больше, чем он прожил на земле. «Здесь не церковь!» — закричал прокурор, когда Якоб опустился на колени. «Прекрати молиться!» Новым адресом Якоба стал теперь город Норильск. И даже в 1955 году, когда выпускали по амнистии многих заключенных, Якоб Изау, как особо опасный преступник, оставался за решеткой. Господь хранил его и посылал ему в пути страждущие и ищущие Бога души. Но через год что-то изменилось,
на политическом Олимпе, и в Норильск прибыла специальная комиссия. Рассмотрев дело Якоба и Зау, постановили его освободить. За плечами 7 лет заключения, каторжной работы в шахте, впереди еще 3 ареста. Теплые ботинки для Юры. Судьба свела Якоба уже в Германии с одним местным немцем по фамилии Ваффеншмидт, проповедником среди заключенных. Попробовали работать вместе. С улыбкой вспоминает свое первое выступление перед заключенными Якоб. Брат предостерег его, что больше 8 минут проповедь эта молодежь не выдержит. Собравшиеся заключенные были очень молоды и вели себя вольно. То и дело в разных уголках зала вспыхивали потасовки. На пожилого человека, небольшого роста, стоящего перед ними, они не обращали никакого внимания. И тогда Якоб сказал: «Приветствую вас, как старый зэк, отсидевший в тюрьмах России 8 лет». Зал затих. Вместо 8 минут Якоб говорил значительно больше. Так началась работа Якоба и Зау во славу Господа уже здесь, в Германии. Работа, которой он отдает все свои силы, которая поднимает его с больничной койки чуть ли не с операционного стола. Он не просто благовествует среди русскоговорящих заключенных. Он знает поименно своих 150 подопечных, знает не только их, но и их семьи, их нужды. Семья Якоба давно уже махнула рукой на подвал дома, заваленный подарками, вещами для заключенных, конвертами с письмами от ребят Якоба. В особой папочке держит Якоб уже потрепанные на вид пропуска в более чем 10 тюрем Германии. Перед праздниками не дает покоя женщинам в церкви. «Пеките печенье для моих ребят». 2 евангельские церкви и 1 миссия выделяют Якобу небольшую денежную помощь для заключенных, большинство которых сидит за нарушение паспортного режима. И перед очередным освобождением или отправкой заключенных на родину в страны бывшего СССР едет Якоб со своим добрым другом и помощником Якобом Келлером покупать куртки и башмаки, полотенца и брюки. Они же почти голые. Что ждет их там? За тех, кто пришел к Господу, покаялся, а таких уже немало, Якоб спокоен, а вот другие, те, кто только прикоснулся к Божьему свету, его контакт не кончается при отъезде Юры или Володи, Паши или Николая. Доброе человеческое отношение пробивает брешь в закаменелых сердцах. Якоб уезжает, а его очередной подопечный открывает подаренную ему Библию. В прошлом году разнеслось среди заключенных: и Зау болен, предстоит тяжелая операция на сердце, нужно молиться Богу. Если что-то с нашим дядей Яшей, кто же еще-то придет к нам? Действительно, кто? Галина Вольф.

опустил молитвенный пролом, многие ль почувствуют утрату. Строилось с большим-большим трудом то, чем мы сегодня так богаты. Кто займет пустующий пробел, не должно врагу прорваться в стены. Может, это мой и твой удел, неустанно преклонять колени, чтобы дело Божие росло и цвело красиво, плод давало. Море жизни многих унесло, помощи им чей-то не хватало. Промолчишь ли ты теперь, мой друг? Неужели ты в пролом не встанешь? Присоединись к сплетению рук, выходи с Христом на поле брани. Касимова, Казахстан.

1 за январь 2009 года. Нельзя остаться равнодушным к тем, кто еще блуждает в темноте и не избавился от иго греха. Решил во что бы то ни стало написать этой женщине, Татьяне Банщиковой, и тем самым поддержать и ободрить ее. Игорь Голик, тюрьма, город Омск, Россия.

смиряет и заботится. Пишут вам две молодые женщины, Татьяна и Людмила, волей или неволей попавшие в места лишения свободы. Но пути Господни неисповедимы, и слава Ему, что и в этих местах Он не оставляет своих чад, утешает своим словом, смиряет, заботится, направляет, учит, дает надежду на будущность. Мы рады, что можем лично поблагодарить вас, дорогие читатели, за то, что вам не безразлична жизнь людей с покалеченными судьбами. Добрыми и теплыми строчками в алтаре отзываются люди разных наций, разных сословий, с разными трудностями и радостями. Это очень важно свидетельствовать, ведь наша жизнь до знакомства с Иисусом и наша жизнь с Ним — это и есть настоящее свидетельство для тех, которые знали нас, когда мы жили без Бога. Душа находит мир и покой взамен зла, ненависти, обиды. Газету «Забытый алтарь» можно назвать посредником между нами, нуждающимся в общении, в понимании и осознании, что мы действительно не одиноки в этом мире. Спасибо. Людмила Мальцева, Татьяна Ках, Тюрьма, Саратовская область.